0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио.

0: Новое радио и Zion Music объявляют победителя конкурса новой музыки и исполнителей. Музыкастинг. Запись и релиз сингла, его продвижение и создание мут-видео, ротацию в эфире нового радио, выступления на крупнейших фестивалях и многое другое получает Ваня Аладдин.
1: Привет, это Ваня Аладдин. Я победил в музыкастинге. Спасибо тебе, новое радио. Мечтайте, не бойтесь мечтать.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

против обиды примерила счастье. Мне вдруг внезапно оно подошло. Все прошло летом. Сбросив обиды, примерила счастье. Мне вдруг внезапно оно подошло.

0: YouTube, ВК-видео и Рутьюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама. Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
4: Позвольте себе настоящую осеннюю перезагрузку на берегу озера Банное. В парк отеля «Березки» вас ждут живописные прогулки по золотому лесу, пьянящий горный воздух и звенящая тишина природы. Совершите заплыв в бассейне, расслабьтесь в спа и насладитесь изысканным ужином в ресторане. Парк отель «Березки». Отдых, который вдохновляет. Бронируйте по телефону 8 927 938 2003.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
9: Yes!

0: Галушка. ТРК-гостиный двор. Третий этаж.
1: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20 66 66.
4: Новое радио.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для

0: Участков в Светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».

0: 8B.
1: Залетай.
2: На свете есть много полезных вещей, таких как контейнер для овощей. В голове, чтобы в бане было не жарко, для бани нужна специальная шапка. В сети магазинов «Милый дом» контейнеры для овощей от 199 рублей. Шапки для бани в ассортименте от 129 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом» – все нужное в нем.
3: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО «СЗ-3СМ-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
4: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган ЮНЕС с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог 53. Телефон 490432.
5: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии комплектации и условия приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый Лог 53.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Всем здрасте, это Пицца. Слушайте нашу новую песню с Эльдаром Джараховым «Антонимы» на новом радио.
1: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там. Оставит чувство, будто что-то

раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Реклама.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатые истории и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
4: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».

0: 28Б.
1: Залетай.
2: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20 66 66.
6: Новое.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.

0: Галушка. ТРК-гостиный двор. Третий этаж.
1: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.

0: Плейсу 7 лет. Плейсу 7 лет. Плейсу 7 лет! Да-да-да! 17 октября вместе отмечаем день рождения легендарного танцевального бара Place. Скорее бронируй места, ведь здесь будет весь город. Подробности 54 11 12 и на сайте theplacebar.ru. 18+.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20 66 66.

0: счастливых.
1: Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapetinkart.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задай

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
3: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.

0: Залетай.
1: С большим в отпуск. Тот, что поменьше для командировки. А с маленьким поеду на выходные. Беру все.
2: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Если

0: Галушка. ТРК-гостиный двор. Третий этаж.
1: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20 66 66.
5: Новое

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Один плюс один.
2: Калинин и Райтраун.
3: Здорово, ребятки, здравствуйте.
4: Когда еще в 7.01 услышите два голоса?
3: Необычно.
4: Среди всего там. Два голоса среди молчания, вот.
3: А. Это группа, я тебе больше скажу, я даже сейчас внизу не мог попасть, потому что, оказывается, до 7 утра там дверь закрывается на карточку.
4: Да, у нас тут традиция, и ты че?
3: Да?
4: Да, без карточки фиг попадешь.
3: Там так и было всегда?
4: Иногда по желанию охранник иногда открывает в 7 утра дверь, а иногда еще ему неохота вставать. И вот когда я один раз забыл ключи, ну, грубо говоря, карточку, я стоял на улице и вот так вот...
3: Да?
4: А он то ли приснул, то ли что-то. Я стою, дождь идет, тебя
3: приснул.
4: Нет, никого нет, я стою, как этот самый бедный родственник на улице.
3: И ты один вообще во всем здании работаешь, вот, и никого больше нет.
4: А кому?
3: Нет.
4: Охраннику нашему звонить?
3: Ну да.
4: Тоже человек пожилой, зачем
3: ему? Тоже спит, скорее всего.
4: Он же не приходил, чтобы в охране работать, чтобы куда-то ходить.
3: Ну, конечно.
4: Не, наш охранник классный у нас, он вообще.
3: Да.
4: Мы его вчера кормили печеночным тортом.
3: Реально?
4: Кстати говоря...
3: Он обрадовался?
4: Да. Там же как у нас... Как вот вчера ребята, девчонки привезли два торта. Один сладкий, другой печеночный.
3: Да.
4: И кто первый приходит на работу, тот его и съедает. Наташа мне пишет в 3 часа дня.
3: Да.
4: А что, ничего не осталось? Я говорю...
3: Ничего себе.
4: В 3 часа дня это слишком поздно.
3: Это как надо? Это надо было куда-то заныкать прям тогда.
4: Я не знаю, на антресоли положить там куда-то. Не. И он с удовольствием съел и сладкий торт, и печеночный. Он, кстати, был очень вкусный, правда. Вот,
3: печеночный торт.
4: Хоть ты и не любишь, да, понятно, но если для вас, те, кто любит, это был прям реально, это был натуральный торт, только из печенки.
3: Подожди, печеночный торт, это же просто типа слой печени, слой майонеза, слой печени,
4: да,
3: слой майонеза.
4: И еще там специи, чесночок, морковка, там так, что-то такое.
3: Ужас.
4: Вот, вообще класс. Там что-то еще там Алегандро навалился, там Алина из нашего отдела. Не из нашего, ну, короче, тоже с нами работает. Все попробовали, охранник, офигеть. Там пацаны из видеопродакшена, там вообще...
3: Никогда не знал, что я с такими людьми работаю. Вы что, блин?
4: Ужасными, да?
3: Вы в порядке вообще, реально. Подожди, слой печени, слой майонеза, морковка вареная.
4: Вообще супер.
3: Какие-то специи, и все в майонезе, и в печени.
4: Вообще, там, как мне сказала Алина, это вообще сплошной белок, и вообще для фигур хорошо, и все такое, там, для построения тела супер.
3: Вы, по-моему, не в себе, блин.
4: Я вчера съел 2 куска, мне на весь день хватило, он сытный.
3: Да?
4: Угу. Еле унес 2 куска, ты что там, как накинулись? Как коршуны.
3: А ты даже с собой взял?
4: Я с собой домой взял, да.
3: Офигеть.
4: Я перед музыкастингом поел и погнал дышать на них печенью.
3: Да, от тебя печенью, наверное, воняло.
4: Может, поэтому они были такие злые вчера.
3: Они злые были?
4: Да нет, нормальные, кстати.
3: Да?
4: Могло быть и хуже. Вот, кстати, песня моего любимого исполнителя как раз стоит. Поехали, добро пожаловать в 1 плюс 1. А, ну да.
3: Давай.
4: Сейчас рано, подожди. Ну что, поехали. Добро пожаловать в 1 плюс 1. Еще раз.
3: Ну, соберись. Ты что? А кто это? Не лето?

0: один плюс один.
1: Так, ну, во-первых, я сегодня проснулся утром и почитал новостные паблики. Ну, во-первых, конечно, Уолтер-младший, press have to pay respect. А во-вторых, мы вчера супер круто отметили день рождения шоу 1 плюс 1. Мне прям понравилось, вообще круто. Мне реально очень понравилось.
2: Понравилось ли вам? Напишите, пожалуйста. Я просто переживал, насколько это интересно людям, которые не играют. То есть просто слушать, как другие что-то получают, насколько это как бы entertainment.
1: А ты знаешь, на радио оно так всегда и устроено. Нет, играет 0,5%, а остальные все только слушают,
2: как кто-то что-то получает. Не так устроено, как раз-таки игры на радио заточены на то, чтобы человек в тачке типа тоже поиграл, то есть угадывал что-то, то есть какое-то... А здесь... Хотя нет, они же тоже слова угадывают.
1: А что мешает зайти быстро, посмотреть и идти дальше заниматься?
2: Ну, не
1: просто
2: знаю,
1: заскринить.
2: За рулем, наверное, тяжело, там, видишь, некоторые люди вчера даже там пожаловались, там, что там их сбросили. Там.
1: Ну, там, потому что по объективным причинам. Не, в целом, конечно, мне очень круто понравилось, поэтому вот бы, конечно, в моих мечтах такое бы делать почаще. Почаще, конечно.
2: Но мы можем сами скидываться на эти подарки, да.
1: Нет.
2: И все.
1: Нет.
2: Наверное, нет.
1: Не настолько мне понравилось.
2: Ну, вы потом, ребят, потихонечку там по чатам напишите, что к кому приехало, там, кому там доехал этот ПСП и что понравилось.
1: Ты знаешь, кстати говоря, если бы у меня было там дофига денег, прям много, много очень денег, я бы такие бы розыгрыши делал, потому что я вот смотрю, некоторые блоги проводят у себя там в соцсетях розыгрыши, там разыгрываем там 100 тысяч рублей там среди 10 подписчиков и что-то такое. Я думаю, вот, респект, круто, почему? Ну, в основном так делают блогеры, почему так не делают какие-нибудь артисты? Ну, что-то я не думаю, что вот заходишь такой там в соцсети, как Малю, и он такой, разыграем 15 айфонов 18 Pro Max. Как будто такое ты не ожидаешь увидеть и не увидишь, скорее всего. А если бы у меня, типа, лаве было бы бесконечное, типа, я бы, конечно, постоянно разыгрывал.
2: Ну,
1: что-то.
2: Артисты, надо отдать должное, они занимаются важным делом для страны, они пишут песни.
1: Пишут песни.
2: И готовят фиты, но не скажу с кем, попозже обязательно все узнаете, следите за соцсетями, это же так важно.
1: Ну, смотри, так или иначе, все равно все сводится к тому, что мы слушаем песни. Везде, везде, в любую минуту, какую-то свободную по пути в аэропорт, в аэропорту, в самолете. Лёте, слушаем песни.
2: Конечно, да. И так это классно. Вот мы сегодня с таксистом ехали весь путь, слушали группу «Бутырк» лучше. Думаю, как здорово.
1: Ты в этот раз не сказал потише сделать,
2: да? Нет, в этот раз я поймал на мысли, что вот вроде непонятно, но я не слушаю такую музыку вот один. Ну, как комфортно, так хорошо. «Аттестат в крови». Вот это мы слышали. По бокам. Но он тихонечко, очень прям на два деления примерно.
1: Да.
2: Что-то мне подсказывает, что сегодня в детской минутке будет «Бутырка». Вы как, ребят, к этому относитесь?
1: Ничего себе. А в дедыской?
2: В дедыской, да. В дедыской будет что-нибудь другое.
1: Ну, хорошо, давай. Я вот как
2: ты как раз
1: же...
2: уходишь кофе пить.
1: Тут... Я же как раз, получается, насколько я понимаю, на выходных ездил-то на родину группа «Бутырка». Если я не ошибаюсь, по-моему, они из Воронежа, нет?
2: Ой, а я, честно
1: давай
2: говоря,
1: проверим.
2: Даже никогда не задумывался.
1: Мне потому что так сказали, по крайней мере. Может быть, надо мной подшутили просто. А еще из новостей прикольное, что оказывается, по-моему, единственный человек, кто... А еще из новостей прикольное, что оказывается, по-моему, единственный человек, кто там отсудил

0: Тоже ничего себе.
1: Ну да, но тем не менее, это не прям какой-то там невероятно известный рэпер, это такой нишевый.
2: У нас в последнее Эрнест, время привет. Название Воронеж вообще просто чаще, чем наши имена.
1: Я клянусь, фигуре. Я сегодня хотел в бомбере факел прийти, но что-то подумал, ладно, потом, завтра. Так. Завтра приду в бомбере факел.
2: Смотри, значит, Сергей Селин, он же Дукалис, вот написано.
1: Тоже из Воронежа.
2: Вот так написано, да. Я вот что в интернете, то и вам выдаю. Потом там так.
1: Сколько талантов на черноземье взросли.
0: Миша Гребенщиков.
1: Тоже из Воронежа.
0: Меня. Да, конечно.
1: Ничего себе.
0: Твои батоны, они же булки.
1: Вот. Слушай, вот реально, вот плодородная земля. Да,
2: Юлия Началова тут и так далее, и так далее.
1: Круто.
2: Молодцы какие вообще. Ну, а из Липецка только лишь...
1: Ну, они из Липецка просто, наверное, в Воронеж переехали в Макдоналдс сходить и такие, ну, будем тут.
2: Был такой.
1: А кто из Липецка?
2: Из Липецка? Да давай послушаем лучше «Золото»
1: давай.
2: На новом радио.
1: О, давай.
2: Это «1+1». Нам 4 года вчера исполнилось.
1: Вообще.
2: Спасибо. До свидания.

0: Радио и Zion Music объявляют победителя конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Записи релиз сингла, его продвижение и создание мут-видео, ротацию в эфире нового радио, выступления на крупнейших фестивалях и многое другое получает Ваня Аладдин.
1: Привет, это Ваня Аладдин. Я победил в музыкастинге. Спасибо тебе, новое радио. Мечтайте, не бойтесь мечтать. Все

сезоне музыкастинга. Реклама. Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» — новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО СЗ-3СТМ-35.

0: проектной декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Заявки в новый век по телефону 43 81 50. Улица Гагарина, 50.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
5: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей, 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.
11: Это

0: Один плюс один.
1: Калинин, Кирилл, ну
2: что?
1: Ты вчера... Ты вчера нервничал, готовился к финалу музыкастинга. Расскажи, да. Как прошло.
2: Слушай, весело было. Я себя чувствовал. Ну вот, если аналогию провести, как будто меня в клетку с тиграми и закрыли изнутри вот так.
1: Да?
2: В смысле, снаружи. И ключи выбросили. Вот одно дело... Там...
1: А мой братан тигр, кстати.
2: Я согласен. Я не спорю. Что? Семь человек, семь харизматичных артистов с послужным списком. И самое главное, это был челлендж в том, что времени мало. То есть ограниченное время прямого эфира. Но, к сожалению, не все артисты, не все гости это понимали. Как-то мы пытались как-то это аккуратно решить, эти вопросы. Но кое-кто из гостей возмутился тем, что ему не дали слово. И там потом...
1: Кэррис.
2: Кэррис вообще переживал, что он умер. Он реально сидел в этих очках. Так мы и не узнаем человека инсульта, а что там происходит. Вот. И потом там нажаловались, там что-то, в общем, не дают сказать творческой личности. Я пытался воззвать к какой-то, ну не знаю, к каким-то чувствам, что завязано все на рекламе. Мы же вокруг рекламы пляшем, так или иначе. И я говорю этому человеку вчера, говорю, если можно, чуть покороче, потому что там реклама. Вот. Мне было сказано, я сколько хочу, чего меня позвали, столько и буду говорить.
1: А вот. Что позвали?
2: Ну, позвали быстро сказать свое мнение, как бы, да. Ну, в общем, люди, которые выступают на концертах, и на них приходят тысячи людей, им тяжело становиться в какие-то рамки. Я их понимаю, когда у тебя крутые тачки тебя привозят, райдер, у тебя там орешки,
1: ну, конечно.
2: Черные шторы.
1: И
2: там,
1: тут какой-то Калина ему
2: и
1: говорит.
2: И какой-то хрен, да, с горы абсолютно.
1: Ну, конечно.
2: Вот, и я вчера сказал, говорю, а с генеральным директором вы бы так же разговаривали, как бы.
1: Ага.
2: Ну, ответа не последовало. Был накал страстей, победил парень молодой, он сегодня, я так понимаю, придет к нам,
1: да.
2: Ваня Аладдин. Было тяжеловато, но для меня это был рост профессиональный, точно. Вот.
1: Да?
2: Да, я вчера вырос, мне стало как-то... Что-то я уже не буду бояться некоторых вот вещей.
1: Ну, давай попробуем. Давай, ты теперь новый ведущий, давай. Я вот, типа, давай. Нам надо уходить на рекламу.
2: Извините, пожалуйста, нам нужно уйти на рекламу, а потом вы сможете договорить.
1: Пошел ты.
2: Ладно. По факту. Не, я заслужил. Я согласен.
1: Лох.
2: Да, вы знаете, мне так и мать говорит. Вы правы, абсолютно.
1: И ты лох, и друзья, и кенты твои такие же.
2: Ну, честно говоря, объективно. Вы правильно все говорите. Ой, нет, получается, не прокачался я. Но главное, все довольны. Там было что обсудить. И будет что взять в некие там видосы и рилсы.
1: И пицца осталась еще какая-то.
2: И пицца еще осталась. Но Артем не хочет ее есть.
1: Ну да, я немножко не хочу, потому что она всю ночь, оказывается, стояла на столе. А я в таких случаях даже дома, если у меня остается, не ем.
2: А что, бывали случаи?
1: Что пицца остается?
2: Нет, что как бы последствия.
1: А, ну мне, а зачем? Знаешь, береженого Бог бережет.
2: Ну, правильно, лучше перестраховаться.
1: Я вот, если какая-то что-то еда осталась и ночь полежала на столе, я, ну, на всякий случай. Не...
2: А мне бы со свистом залетело.
1: Так, а залетит, ну ешь.
2: А я не... Я слежу за фигурой.
1: Поэтому
2: вот если бы печеночный торт.
1: Поэтому две и осталось, видимо, потому что Кирилл не ел вчера.
2: Да ты что там, мучной, алло?
1: Ну, конечно. Да нет, до 12, до обеда почти все можно.
2: А, можно, да?
1: Конечно.
2: Давай
1: хоть конфеточку.
2: А газировка еще осталась без сахара?
1: Да.
2: А где она лежит?
1: Там, где Наташа сидит.
2: Я прям схожу сейчас.
1: И конфеточку возьми еще.
2: Димарс Билан.

0: Отопление дали прямо, у меня что-то позднее всех после остальных. Мне, да, у меня прям несколько дней. На этих выходных, по-моему, мне дали. И такое вот, я вчера поймался, но такое приятное ощущение уюта сразу появилось. Как-то это утром просыпаешься.
1: Жарко дома уже, с окном
0: открытым. Но зато все равно прикольно, вот согласись. Как-то так дома хорошо, так тепло, так классненько, вот это все. А до этого было утром просыпаешься в холодосе. Нафиг надо.
1: Мне что раньше из дома никуда не хотелось выходить, что сейчас? Ну, только на работу. На работу, на мероприятия, на всякие ведения мероприятий. Это я обожаю.
0: Ведение мероприятий за денежище.
1: За деньги, да, огром, за деньги.
0: За длинные рубли.
1: По поводу денег, кстати, вчера... Ну, короче, я... Давайте с предысторией. Я так или иначе пришел к тому, что дешевые дезодоранты, которые всякие, это... Они лучше, чем дорогие. Потому что у меня были дезодоранты там и за 5000, и за 1500.
0: А чем они, правда, принципиально? Вот за пятеру дезодорант, чем он отличается?
1: Ну, за пятеру дезодорант это, как правило, от какого-нибудь парфюма, типа. То есть есть какой-нибудь запах парфюма, и они, типа, такие, сделаем еще там дезодорант, там какой-нибудь гель для душа, это вот такие вот. Был у меня еще дезодорант Поет тоже, все там хвалят тоже 1500. Но ты только вспотеешь, и все равно запах пробивается. А дешевые дезодоранты, они там закупоривают все нафиг. Вообще, может быть, это для здоровья не очень полезно, но зато как бы и не воняешь, когда сильно вспотеешь. И вчера что я сделал? Я, короче, заказал обычный дезодорант. Но немецкий. Спросишь, в чем разница? А ни в чем, просто обычный стоит 300 рублей, этот 900.
0: За то, что его везли оттуда.
1: Я купил дезодорант за 900 рублей. Но из просто там был какой-то запах, который у нас не представлен на рынке. И вот мне захотелось понять, что это такое.
0: Мятный карась.
1: Нет, там что-то какой-то оазис, ванила, что-то там какое-то. Но мне было интересно, что за ваниль.
0: А дезодорант Поет у тебя есть сейчас?
1: Да, дома лежит.
0: А у Артема дезодорант Поет.
1: Да.
0: А у меня кондиционер танцует.
1: Да.
0: А принеси мазнуться разок.
1: Реально?
0: Да. Я никогда не мазался дезодорантом за пятеру.
1: Нет, Поет 1500 стоит где-то.
0: А, 1500.
1: Да.
0: Ну ладно. Дешевка, 1500.
1: Да.
0: Куда это?
1: Что там?
0: А что лучше, кстати, вот эти мазюкалка или пш-пш?
1: Да не знаю, как по кайфу.
0: Да, мне кажется, пш-пш поприкольнее.
1: Ну просто пуф-пуф, это ты можешь еще на спину попшикать. А ты же
0: я
1: не будешь...
0: Делаю.
1: Ну вот. А типа вот так помазать, ты
0: замест
1: же не будешь...
0: парфюма.
1: На спину мазать. Так как по кайфу, мне кажется. Фрук-фрук. Просто, типа, когда вот, допустим, ты куда-то знаешь, что ты там пропотеешь сильно, ты можешь там намазать много. А пуф-пуф, оно там как-то много нам пуф-пуф.
0: Ну хочется, пользуясь случаем, сказать, ребята, так не действует. Вот если вспотел, а потом... Все равно надо сходить все-таки в душ.
1: То есть надо до того, как вспотел, хотя бы
0: ребята,
1: пробовать.
0: Это вот если вы купили и думаете, что все, проблема решена, пацаны, давайте сначала все-таки...
1: Нормальная тема вот эти кристаллы, которые надо намочить и типа помазать, это нормальная тема. И он, как правило, без запаха, и вроде бы как-то там плюс-минус не вредит здоровью, но... И каждый раз, когда я это делал, мне так казалось, что я какой-то фигней занимаюсь. Просто камнем себе мокрым по подмышкам возишь. Как будто бы реально, типа, я чем вообще...
0: А когда ты эфиры ведешь 1+1, тебе не кажется, что ты фигней занимаешься какой-то? Мне кажется иногда.
1: Вообще никогда.
0: Нет?
1: Ты что, ни разу за...
0: А и мне тогда тоже нет.
1: Мне ни разу за 4 года так не показалось.
0: Очень все, да, серьезно,
1: ты
0: нравится, чё? Здорово, класс.
1: Ты
0: пожалуйста,
1: чё?
0: Давайте
1: вообще
0: подольше это будем делать. Меня сейчас спрашивают иногда, сколько вы еще так протянете? Вот сколько мы так протянем?
1: Не знаю, сколько начальство решит.
0: Ну да. Но мне кажется, лет 5 максимум.
1: Да нет, ну
0: нет, побольше.
1: Хоть всю жизнь. Главное, чтобы быть актуальным.
0: Вот как одну группу, ой, не группу, а одно утреннее шоу, что-то я награждали где-то за что-то. Я листал ленту, и они говорят, мы типа единственное шоу, которое работает непрерывно, не помню, 25 лет.
1: 80 что-то. Миллионов лет.
0: Что-то то ли 25 лет реально, то ли 30. Я подумал, прикинь, они втроем каждый день, каждый там вечер или утро
1: да.
0: видят... Одни и те же рожи 20 лет.
1: Но мне бы вообще хотелось быть, вот знаешь,
0: а мы пока
1: типа,
0: только 4.
1: Такой смелостью бы хотелось обладать, я, конечно, пока и не обладаю, чтобы понять, когда вот я действительно перестану быть там актуальным, каким-то интересным, уйти самому. Вот я вот хочу такой смелостью обладать. У меня вот мечта такая, что вот когда я пойму, что не пинать это там еще там ради зарплаты, а просто взять, вот честно сказать себе, я уже не тот, что был, и уйти.
0: Не чтоб тебя директор вызывал и говорил, старик, все, пожалуйста.
1: Да.
0: Да,
1: с достоинством
0: да.
1: самому.
0: А чтобы на день раньше, чем он тебя вызовет.
1: Да, но я, конечно, сыкун, я так не смогу. Вот.
0: Да.
1: Да.
0: По факту.
1: Да.
2: Утреннее шоу 1+1 на новом радио. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Первое правило HVL F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVL F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопус. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVL F7 2026 модельного года не является. Оферта действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVL сети на сайте hvl.ru. 13+.
6: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте. Интернет для женщин. Woman.ru. 18+.
7: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Менжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
8: С 15 октября в кино. Непристойное предложение. Чтобы спасти семью и карьеру, ей придется рассмотреть непристойное предложение. Провокационный триллер с Эстер Экспосито в кино с 15 октября. 18+.
9: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
10: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
4: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com. 18+.
11: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
12: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
13: «Волга К50». Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50». От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
14: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osaga.sberbank.ru. 18+.
15: Новое радио.
1: Итак, детская минутка. Песня «Электрощиток».
16: Это про что?
1: Про электрощиток.
16: О,

0: Один плюс один.
1: А мне нравится песня, довольно симпатичная.
2: Нормально, она прикольная. Ну и с другой стороны, эта песня не про любовь напишешь, а сколько тема. А наконец-то про профессию.
1: Да, про что-то более реальное. Про то, что хотя бы можно потрогать, если уж совсем захочется очень сильно.
2: Да, отличное предложение. Потрогайте электрощиток, ребят. Не вздумайте.
1: И вот смотри, вот говорят, любовь дарит тебе там энергию. И электричество дарит тебе энергию. Ты без чего не сможешь прожить? Без телефона мобильного или без любви? Ну вот представь.
2: Без любви.
1: Ну вот, представь себе, вот у тебя вот тебе дает выбор: всю жизнь прожить без любви или всю жизнь прожить без электроприборов.
2: Ну. Да ну не что это за жизнь без электроприборов.
1: Ну да, конечно, ты ничего не
2: сможешь.
1: С другой
2: стороны, да, Александр Сергеевич Пушкин всю жизнь прожил без электроприборов и более менее.
1: Было вот такое, да. Есть,
2: такую яркую, насыщенную жизнь.
1: Там,
2: короткую, к сожалению.
1: Есть этот сериал «Лучше звоните Солу», и там у брата Сола Гудмана, у него болезнь электричества. То есть он все, что электроприборы, он боится. То есть если ты к нему в гости идешь, ты должен заземлиться, телефон и все электроприборы оставить на улице в ящике. Дома у него только керосиновая лампа, газовая комфорка, то есть он прям электричество боится и из дома не выходит.
2: Это типа такая фобия?
1: Ну да. Так, коробка.
2: Давай, как раз есть 4 минуты.
1: Огромная коробка, еще огромная коробка с подарками, которые слушатели нам отправили на вчерашний день рождения 1 плюс 1. Ну, вообще, по факту, он вроде был 10-го, но...
2: Да, не важно, плюс-минус.
1: Да, какая разница.
2: Ой, к там этим... что-то торт «Птичье молоко», по-моему, виднеется. Это
1: реально?
2: Мое.
1: Угу. К этим датам привязываться. О, ты вот этот вот где-то зрился, в который «Птичье молоко», да? Ну, ты видел эти рилсы?
2: Нет, ну, он очень вкусный. Если то он, конечно.
1: Картошка фри или птичье молоко? Птичье молоко. Жалко, ты не видел, блин. Так, ну я тут чокопай вижу уже через дырочку. Чокопай — это тогда мне. Ладно. А, ну да, это птичье
2: молоко. Что там в дырочке, что-то шоколадное, да?
1: Смотри, во-первых.
3: О, это мое.
1: Забирай.
3: Птичье молоко на базу.
1: А, кепка.
2: Это все, я обожаю кепки, всегда их ношу.
1: Видимо, это планировалось мне, но хочешь, я тебе подарю.
2: Ого, нифига себе, давай, мне надо.
1: А вы так себе представляете меня? Блин, у нас трансляция есть или нет?
2: А почему у нас это, одна камера, видимо, заслоненная?
1: Ее еще напшикали какими-то мужскими духами, по-моему.
2: Это себе кто-то носил?
1: Подожди, реально, она мужскими духами напшикана. Потому что кепка с шипами. Ну, спасибо в любом случае. Да, это тебе. И лапти спартаковские, вязаные, кстати.
2: Это сюда тоже, ничего себе.
1: Офигеть, реально, вязаные спартаковские лапти.
2: Ой, ребят, у меня дома этажерка с артефактами, и там у меня все спартаковские вообще разные штуки стоят разные. И я вот это поставлю.
1: О,
2: офигеть,
1: вот это здорово.
2: Большое.
1: Черепашки-ниндзя вязаные тоже. Вязаные. Это, во-первых, вязаный Донателло. Их 4. Это вязаный Рафаэль. Это
2: спартаковская хрюшка. В мою коллекцию, спасибо.
1: Не понял, я вообще-то рассчитывал, что сейчас будет Микеланджело и Леонардо, а тут 2 спартаковские.
2: Слушай,
1: хрюшки.
2: А почему? С камерой, она типа отсутствует.
1: Что-то? Не знаю.
2: 2 спартаковские, ну одну тебе получается.
1: Нет, да ладно, тебе забирай.
2: Ладно, будет у меня
1: 2 спартака. А где Микеланджело и Рафаэль?
2: Ну, не было.
1: Ой, Рафаэль есть, да на этот, блин, Леонардо.
2: Не было на ВБ, значит.
1: Вязаные черепашки-ниндзя. Огромная коробка просто приколдесов. Причем тут, видимо, люди услышали то, что Кирилл не ест сейчас эти, как его, сладости. И поэтому тут протеиновые батончики, Кирилл. Но вообще я предполагаю, что тут батончики, которые Ротфронт, вот эти вот, которые классические. Знаешь, как они еще в Советском Союзе были? Шоколадный батончик, сливочный вкус. Это планировалось тебе, скорее всего, а протеиновые батончики мне. Но ладно, мы помним, что ты спортсмен теперь, поэтому...
2: Зырьте, главная кепка какая.
1: Вообще.
2: С шипами. Чтоб птицы не садились, удобно.
1: Да, стиль. Так, ну все, тут куча конфет всяких шоколадок и чокопаев. Блин, круто, спасибо большое, реально. Вот в какой-то момент люди услышали, что шоколадки и попить — это самое вообще топовое вообще, что всегда, всегда в цене.
2: Круто, спасибо огромное.
1: Спасибо большое.
2: Столько внимания, ребят, прям вообще, ну очень, очень.
1: И Донателло
2: Ну вот последнюю найдешь тогда.
1: 2 еще. У них пицца на шее. Слушайте, не, ну как раз у меня дома тоже. У него дома стенд с этими, со Спартаком, а у меня на моем огромном этом там стенд с черепашками-ниндзя, в общем, тоже есть, поэтому...
0: Кайф. Утреннее шоу «Один плюс один» на новом радио.
2: Да. Получается,
1: давайте
2: на секундочку.
0: Реклама.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
6: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган ЮНИЭС с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регина с Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог, 53. Телефон 490432.
7: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения. Уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регина с Магнитогорск. Зеленый Лог, 53.
8: Смените городскую суету и бесконечные пробки на золотую осень в парк-отеле «Березки». Всего 30 минут пути, и вас встречают хрустальная гладь озера Банное, чистейший воздух, уютные номера, спа-комплекс и отличная кухня. Проведите эти выходные с максимальным комфортом. Успейте занять лучшие даты сезона. Парк-отель «Березки», 8-927-938-2003.
9: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
10: Достаточно знать адрес надежного производителя.
11: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
12: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 45 26 02. 45 26 02. Субтитры создавал DimaTorzok.

0: Так, хорошая песня, конечно же, как и почти все у Дэвида Гетты. Но все равно что-то по-английски там поется, ничего не понятно. Есть песни, которые гораздо ближе нашему российскому сердцу. Это обязательно музыка, которая звучала в условной четырке, в шахе, в батиной. Все вот это вот сопутствующее. 2001 год, или какой, 2002, ну, неважно, 20 тоже, сколько, 24 года песни. Группа «Бутырка». Я в начале часа обещал, и я свое слово держу, ну, хотя бы здесь. Поехали.
1: Детская минутка.
0: Ну, поехали. На улице снег. О, чувствуете, другое дело.

0: неправильно.
1: Реклама. 30 секунд до нового. Один бренд. Один ролик.
2: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
1: В Магнитогорске 10 утра.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраум.
2: Здорово, ребятушки, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1 плюс 1, Кирилл Калинин, Райтран на базе, на радио, суперхиты, суперновинки на базе. Ну вообще, конечно, ну вы даете, опять вот, читаю я чат, миллион сообщений, блин, Бутырка, кайф, вообще круто, вообще спасибо,
3: да, Калина. Батя, ехали, на шахе, на шахе.
2: И вообще ноль сообщений, Уолтер младший, пресс-эф тупой респект. Ну вы даете вообще, за стиль когда-нибудь-то будем шарить, учиться хотя бы чуть-чуть, нет? Вообще-то сериал вот этот вот, ну, все тяжкие. Он признан лучшим сериалом за все время вообще истории сериалов. На первом месте. Самая оценка 10 из 10 у единственного сериала, это у серия была, где...
3: Пресс-эф тупой респект, еп.
2: Ну, это мем такой из пресс-эф тупой респект. По-моему, это из Call of Duty старых каких-то. Второе, что я хотел сказать. Во-первых, РЖД топ, вот я вот хочу заявить. Потому что нашли мои наушники. И для тех, кто не знает, я вот ездил в Воронеж на выходных.
3: Да в смысле не знают? Две недели каждый день.
2: Воронеж ездил на матч факела, вот. И я как бы в Воронеже вышел, а наушники мои уехали дальше, в Сириус. Ну, Сириус это район или город, как вот новый там. Ну, короче, это в Адлере, вот если так проще, да. Ну и вот, и уехали туда. И я оставил заявку, говорю, вот так-то оставил. Посмотрел по локатору, как там они передвигались, там и в Ростове, и везде были. И не выходили до самого Сочи. Я думаю, значит, все-таки они в поезде до сих пор. И пришло сообщение, причем, оказывается, еще 11 числа, то есть через 2 дня написали. Артем, ваши наушники в Сочи, можете приезжать забирать. Нашлись ваши наушники.
3: А как возвращать будешь?
2: Ну там, короче, вот я и рассказываю. Наушники типа ваши в камере хранения в Сочи. Круто. Можете приехать забрать. Либо мы можем бесплатно оформить вам доставку в камеру хранения вашего города на вокзале. Но из минусов, что мне надо прийти для этого на вокзал. Подожди, на вокзал не забрать наушники, а на вокзал вначале отставить заявку, чтобы мне переместили. И потом уже опять на вокзал приехать за наушниками. То есть это где-то 8 тысяч на такси.
3: Ну и пусть, наверное, остаются там они, да?
2: Ну 8 тысяч на такси.
3: На вокзал.
2: 8 тысяч на такси.
3: Ну ладно уж 8 тысяч. Ну я вот поеду с вокзала, я могу сказать. А какой
2: там
3: вокзал?
2: По паспорту.
3: А-а-а.
2: Нет, вокзал-то любой, где камера хранения есть. Ну, я узнаю еще сегодня, позвоню. Может быть, заявку на вот это перемещение наушников можно и без личного посещения вокзала сделать как-то.
3: Погуглил, какая ирония, Сириус, куда уехали-то наушники. Это звезда в созвездии пса.
2: Да?
3: Большого пса, не маленького какого-нибудь там.
2: Ну все, как совпало-то. Who likes the dog sound? Уф, уф, уф, уф.
1: Утреннее шоу «1 плюс 1» на новом радио.

0: А где открывашка? Тысяч туды-дыщ, один плюс один, новое радио. Калинин и Райтран. Ладно, я за нее сегодня.
1: Все, тема есть.
0: Что-то сгору. Уже и тема есть.
1: Тема
0: вот здорово.
1: Есть, тема есть. Все, готово.
0: А тема, ты еще темщик, что ли, получаешь?
1: А
0: что ли?
1: Есть темка сейчас вообще. Бетон.
0: Да?
1: Да.
0: Нужен бетон? Запиши телефон.
1: Да.
0: Так, ребят, ну что, привет. Блин, поздравляем Ваню Аладдина с победой в музыкастинге. Парень молодец, пробивается, поднимается. 7 футов под килем, чтобы все было, ведь, как сказал один мудрец, я мудрец. А теперь к теме. Сегодня, как сказал мой дед, я твой дед.
1: Да.
0: Сегодня праздник, который называется День без бюстгальтера. Но это мы отмечать, наверное, не будем. Мы, кстати, можем, мы же без бюстгальтера.
1: Ну нет, там же какие-то нужны фотоподтверждения будут, а я не готов.
0: Ну, это мы отмечать не будем. Ну, может, с Данилиным днем отметите. Мы тут не за этим. Мы за тем, чтобы обсудить другой праздник. Праздник называется День «Побалуйте себя».
1: Побалуйте,
0: да,
1: побалуйте.
0: Да, да, да. Вот и первый шок, да, что правильно, побалуйте.
1: Посмотрите.
0: И вот об этом... А, кстати, вчера был такой момент... Там, значит, я читал карточку, а в карточке написано там: Настя Гладилина закончила Гнесинку. Я специально прочитал «окончила», потому что так правильно. Сидит Филатов и начинает меня поправлять. Вообще-то закончила. Я вот говорю: Дим, давай вот посиди, пожалуйста.
1: Ага.
0: Говорю, я... Это единственное мое преимущество перед вами.
1: Ну, ты сказал всем, что ты филолог.
0: Я сказал, я говорю, училка русского, говорю, единственное мое преимущество перед вами селебами, то, что я как бы филолог.
1: Идеально знаю русский язык.
0: И Мари Краймбрис сказала: здесь нет селеб. Это была ложь единственная вчера. Ребятушки, селебы, вот мы простые люди на Мерседесах, не ездим с охранниками. Мы, как говорится...
1: Я езжу.
0: На такси за 4 косаря.
1: Я езжу с вами на охраннике.
0: И вот об этом поговорим. Свойственно тебе вообще баловать себя. И самое интересное, как ты себя балуешь.
1: Ну да, да.
0: Или ты наоборот.
1: Сейчас он набалуется, да.
0: Из тех, кто себя вообще не балует. И вообще потом когда-нибудь сейчас... И вообще потом, когда-нибудь сейчас... Это сложная конструкция, я не могу с ней справиться. И вообще потом, когда-нибудь сейчас некогда. Во, ну погнали обсуждать. Го-го-го-го, Роджер Зет.
1: Да, аффирмитив. Да, сейчас все, Кирилл набаловался, теперь можем обсуждать.
0: Набаловался.
1: Ну да, да, да, да, да. Так, ну тема такая, как вы себя...
0: Балуете.
1: Подожди, то есть ты, наверное, еще говоришь не брелков, а брелоков, да?
0: Да.
1: Реально?
0: Чтобы побесить.
1: И ну подожди, не вот
0: фетиш,
1: допустим.
0: А фетиш.
1: Допустим, у меня вот на столе лежит много брелков. Ты как скажешь?
0: Я говорю, кстати, специально, я компромисс нашел брелочков, вот так я говорю.
1: Да?
0: Угу.
1: Потому что за брелоки?
0: Ну, фиг его знает. Так.
1: Всегда как-то брелки было, а потом все резко начали брелоки.
0: Ну, и я тоже до 9 класса звонит, говорил, ну что ж теперь делать?
1: Да? Спасибо, хотя бы я в один момент очень модно стало говорить, типа, не Nike, а Nike.
0: Да.
1: Все говорили. Я как только человек мне говорит, ну, Nike в смысле не во множественном числе, а вот, типа, фирма Nike, я такой думаю, до свидания, спасибо тебе за знакомство, всего хорошего.
0: Единственное, я не знаю, как пишется слово «поджог». Вот это да. Ну, имею право, одно слово не знаю. Да не, на самом деле, я ни хрена не знаю. Я знаю поверхностно, штук 5 слов, и все. Потому что я много записываю текстов, которые там чего-то где-то там на телек иногда, и меня поправляют. И за все эти годы, много поправляли, за все эти годы в голове вот набралось куча вот этих всяких слов, фетиш там. Да говорите, как приятно, как по кайфу.
1: Подожди,
0: вообще.
1: То есть ты, грубо говоря, ведешь там чарт Муз-ТВ, и они там все надо ударить, фетиш балуют.
0: Ну нет, я для телека там, для серьезных программ все время писал, там, для телеканала «Звезда», и меня прям там натаскали, ага.
1: Ничего себе.
0: Политическую программу я там озвучивал немножко.
1: Реально?
0: И там прям, да, говорят, не надо, поменяй, и все такое. А иногда говорили, нет, лучше наоборот, неправильно скажи. Такое тоже было, чтобы
1: А ты вот так говорил там томным голосом, как на канале Евроньюс, вот так.
0: Наоборот, там нужно было эмоцию дать такое, типа... ну, там что-то, там чего-то. И уже ничего-то. Как такое? Вот эти вот.
1: Да?
0: Вот эти все. Я даже кастинговался на проект «Тайны» что-то с Анной Чапман.
1: Да?
0: Но меня не взяли, потому что я не смог настолько круто читать, как...
1: Вы это, говорите фамилию Чапман.
0: Как Вострецов вот нам приходил, диктор.
1: Да.
0: Вот эту эмоцию, знаешь, напряжение дать. Я не смог. Я там 4 раза переписал. Они говорят, нет, чувак, все хорошо, но не хватает. Нам нужно больше энергетики. Так, очень интересно. Короче, пишите, пожалуйста, на тему... Я уже запутался. Какая тема в итоге?
1: Брелки или брелоки?
0: Да. Как вы себя балуете?
1: Балуете,
0: да. Как вы себя балуете? Ладно, все, ладно. Ладно, все, не будем душить с утра.
1: Ура.
0: И так всем тошно. Я
1: ура!
0: Еще... балуете.
1: Ну и вообще, свойственно вам или вот поживем в другой жизни, там сегодня никакое нет времени баловаться, есть время. Надо работать вообще-то и пожить по средствам. И ничего, ну как баловать себя? Только что-то купить, ну, или купить. Похавать.
0: Есть люди, которые это делают очень редко. Типа все вот, либо в семью, на детей, да. А на себя там потом.
1: Это
0: у меня семья такое. Такая, это просто. Да? Да. Все потом не надо, я сейчас перебьюсь, и все, годы идут, а мы чипсы не ели.
1: Да, с крабом. И воду не пили никогда чистую.
0: Ну ладно. Короче, 1+1, новое радио.

0: Не, я так не могу работать. Мне нужно сейчас, как собачка Павлова. Ну-ка, вот. Во!
1: Давай.
2: 1+1.
0: Калинин и Райтраун. Калинин и Райтраун, все верно, дорогие друзья. Ну, что у вас, как с синдромом отложенной жизни дела обстоят? Или вы себе с зарплаты там что-нибудь покупаете? Или каждую пятницу? Не, каждую пятницу наши слушатели, я знаю, что покупают.
1: Ну, да.
0: Тоже баловство.
1: Я бы обсудил это с вами, но я не могу.
0: Но мне нечего
1: сейчас
0: сказать по этой теме.
1: Нет,
0: да.
1: Я просто, я играю вот с черепашками-ниндзя, которые нам подарили.
0: Да.
1: Я занят.
0: Человек работать не может. Ну вот, например, что-то из того, что уже прилетело. Когда накрывает осенняя хандра, отсутствие света, сырость и серость, я покупаю вафельный торт. Пойдет.
1: Кстати,
0: хорошая
1: нормально.
0: Идея.
1: А вафельный торт, это, знаешь, это вкус детства, потому что в детстве так или иначе вафельный торт, это была популярная история. И были как чуть что, какой праздник или там чаепитие, это вафельный торт сразу. Поэтому я понимаю. Другой вопрос, что действительно вкусный вафельный торт, который хотя бы напоминает что-то из детства, тяжелее и тяжелее найти, потому что они все дорогие стали.
0: А ну, вот, короче, например, реклама семейной жизни. Так, куда я потерял это сообщение? А, вот, иногда... Это вот как балует да. Анна себя. Получается посидеть в толчке одной. У меня двое детей. Но они научились открывать щеколду десертным ножом. Даже тут, понимаешь, не дают матери как-то уединиться.
1: Но все равно, извини меня, тоже.
0: Так, что еще? Покупаю себе Skittles или Snickers. Так написано. На выходных могу колу попить. Нифига вы что
1: вот
0: это?
1: Еще...
0: Олигарх, что прям каждый выходный колу?
1: Что-то человек себя сильно балует.
0: Да договорились же, что уже говорим, как приятно.
1: Ну тоже, да нет, тоже неплохо. Слушайте, какие-то легкие баловства, это тоже лучше, чем ничего. Я вот уже рассказывал, что знавал я некоторых людей, которые себе и в этом отказывают, просто чтобы потом тачку купить. Да, Валера?
0: Да, у нас тут один человечек. Что-то ходил там, что-то туда-сюда, бац, и иномарка.
1: Да, так он ходил, реально, ты иной раз в какой-то момент не понимал, это твой коллега или просто какой-то бомж, блин.
0: Ну а что, потом, зачем уж так?
1: Ну, это я уж похвалил. А потом, бам, он какую-то, типа, ультракрутую иномарку там за какие-то деньги, типа, огромные покупает. И я думаю, блин, ты чё?
0: Ну, вот так вот, чуть-чуть поотказывал себе. И все.
1: Так и купил тачку, и дальше отказывать себе. А ты представляешь,
0: зато на тачке.
1: А сколько ты мог бы радоваться жизни? И
0: сколько фигурок Funko Pop мог бы купить вместо этой тачки?
1: Ну да. Да нет, я что, делайте, что хотите. Просто потом не ругайте, что я смеюсь над вами, ладно?
0: Не жалуйтесь, что у вас нет игрушек.
1: Да, и не жалуйтесь, что вам потом 180 тысяч надо налог на тачку платить,
0: ну,
1: ладно?
0: Ну, не 180, тоже 20.
1: Ну, или сколько там?
0: Ну, там 5 у кого-то 10,
1: да?
0: Кого-то 20.
1: Потом там вам не надо налоги там на роскошь на всякие там платить, потом там еще на вклады, на все налоги надо платить. А я...
0: вот он, мальчишка ветреный, с завитушками, по квартире с игрушками бегаю и радуюсь. И смеюсь, да, вам в лицо.
1: Я на эту сотню сэкономленную, которую вы потратили, куплю себе и чипсы, и Steam контроллер, и Funko Pop, и так буду смеяться над вами в декабре.
0: Реклама.
1: Да.
2: Реклама.
3: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Свой дом. Свой огород. Своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М.

0: Надежный металл для вашего строительства.
1: Плейсу 7 лет. Плейсу 7 лет. Плейсу 7 лет! Да-да-да! 17 октября вместе отмечаем день рождения легендарного танцевального бара Плейс. Скорее бронируй места, ведь здесь будет весь город. Подробности 54 11 12 и на сайте theplacebar.ru. 18+.
0: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20 66 66.

0: Один плюс один.
1: Так, я тут хотел еще какую телегу прогнать интересную, ну, интересную для меня. Я же зачитывал эти, как его, имена футболистов на стадионе. Я кричал вот так вот: «Николай!» И они там кричали: «Георго Биани!» Там, ну, вот всякие такие там. Я кричу там что-нибудь там: «Алексей!» И все такие: «Сут Армин!» Или там я кричу: «Дарко!» Они говорят: «Тодорович!» Я такой думаю, вот это я давно за футболом не следил, конечно. Где Радимов? Где... Где Ким Дон Джин? Где, я не знаю, Ивица Криженц? Ну,
2: был...
1: И тренер, когда я кричал, главный тренер Олег Василенко, не Властимир Петржелло.
2: Да, ну ты почаще, чем раз в 20 лет смотри футбол. Да, там по естественным причинам люди немножечко...
1: Да? Я извиняюсь, подожди. А Ривалдо чем сейчас занимается? Можно спросить?
2: Я думаю, у него бизнес какой-то. Может, фрукты продает у себя там, да.
1: Кака? Чем-то занимается? Андреа Пирло?
2: По-любому.
1: Луиш Фигу, ну?
2: Все они чем-то занимаются. Да? Только не... Не, ну они, наверное, работают в футбольной теме, но не на поле.
1: Да?
2: Там был в махачкалинском «Динамо», может, он и сейчас играет, я не знаю, ушел, не ушел, футболист. Я его объявлял, клянусь. Короче, его зовут Махамад Джават Хасейни... Сейчас. Хасейни Джат Махалинкалай. Это его фамилия такая. Сколько здесь букв? 3, 6, 9... Ну, почти там 30 букв. И все такие, короче, на стадионе: «Ну, че ты, Калина, сможешь там это?» Я выучил, объявил.
1: Слушай, ну ты-то профессиональный человек, а мне просто дают список...
2: Хасейниджат Махалинкалай.
1: Вот, а мне просто дают список Хадайфа Эльм Хасани.
2: Так что, ударение просто спрашиваешь, как правильно, да и вперед.
1: Так, и причем самое интересное то, что Хадайфа Эльм Хасани я правильно сказал, Дарко Тодорович я правильно сказал. Потом еще там сложные всякие были. Белайди Пуси я правильно сказал. А вот в имени... сейчас какое здесь? Короче, в какой-то обычной русской фамилии я не так ударение поставил.
2: Ну вот как у нас в «Спартаке» бывает? Приходит какой-нибудь футболист, например, с французскими корнями, там, а вырос он там где-нибудь, там что-нибудь, или родился в Африке, жил там во Франции, и там непонятно, где ударение. У французов на последний сток. И у нас, короче, есть у меня на связи человек, который работает в музее клуба, и он прям знает все ударения, все, и он мне пишет: вот у этого футболиста такое-то произношение. Или там, допустим, в комментаторы Матч ТВ называют его так, а он мне пишет, типа: не слушайте, сам футболист сказал, что его фамилия звучит вот так. То есть, короче, да, есть человек, который консультирует. Потому что для футболистов это и для их семей, да и для болельщиков это очень важно.
1: Очень там... интересно, я понаблюдал, знаешь, за людьми в целом, которые там на стадионе, ну и не только на... обратил внимание, что есть там такие возрастные болельщики, которые, наверное, за эту команду болеют вообще с начала ее основания. И они вот прям, они пережили и этот состав, и прошлый, и позапрошлый, и следующий переживут. И вот они сидят такие, и абсолютно... Абсолютно по-честному, абсолютно уверенно сидят, и у них вот написано на лице, что это вот их команда в первую очередь, и только потом вот этих футболистов, тренеров. И они имеют право так считать.
2: Потому что они с этой командой 35 лет, а
1: да.
2: тренер 3 года.
1: Да, и они имеют право так считать. И вот он сидит такой, и ты по его лицу вообще можешь все понять. Доволен он сейчас командой, недоволен. Вне зависимости от того, даже если выигрывают они или проигрывают, он за нее болеет 60 лет просто. Для него это вся жизнь.
2: И дед болел, и прадед болел, и все. И обсуждали всегда на всех,
1: кто сидел. Вся жизнь.
2: Да.
1: И вот я думаю, по идее, по-хорошему, новые там тренера команд или новые там, я не знаю, должны советоваться с такими людьми.
2: Ну, встречи с болельщиками происходят, болельщики задают вопросы, а почему там этого не поставили, почему там вот периодически это бывает.
1: Есть какой-то типа клуб ветеранов вот...
2: Ну...
1: Людей, и там приходят, и там сидят люди, которые там 50 лет за «Спартак» болеют.
2: Мы чествуем периодически, с «Династии», прочее, вот даже там на стадионе, и камера их снимает, и там сколько вы болеете, вот дед болел там и так далее.
1: Еще интересно
2: было, что... Мне тоже дед болел.
1: Да? Ну, ладно. Был, короче, день сельхозработника, и мне так это, постелили огромный, там был такой сток сена огромный, на него постелили что-то такое мягкое, я поставил на него вот это все диджейское, и все, я такой что-то подумал. Кирилл там объявляет, у него 3D какие-то сзади там эти.
2: А ты на сене.
1: А я просто на сено поставил.
2: Фишка.
1: Да, фишка, и прикольная. Я сидел, чисто вот это сено потом 90 минут вот так выдергивал и ломал. Ну, когда болел за своих, за факел. Факел у меня. Они не проиграли по Локомотиву, они просто дали шанс. Следующий матч там с командой «Родина», мы себя покажем.
2: Я говорю, дали, ну, они проявили гостеприимство.
1: Конечно, конечно. И мы себя покажем. В матче с «Родиной» мы возьмем свое факел. Огни опасные, я вас не слышу!
2: А вы что, хотите взять свое у «Родины»?
1: Нет.
2: Такое название, да, у команды.

0: каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Райтраум, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.
2: Реклама. Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
3: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
4: Да ладно?
3: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
4: Хорошая история.
3: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
5: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
6: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
7: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
8: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Он ушел, чтобы спасти ей жизнь. Это будет так, как будто меня никогда не было. Продолжение культовой саги «Сумерки. Сага. Новолуние». На больших экранах. В кинотеатрах с 8 октября.
11: 18+.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
13: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
15: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
16: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. Хавейл H9. Комфортный и статусный. Это Хавейл Про. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на Хавейл.ру или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
17: Вы владелец бизнеса.
18: А значит, работаете за...
19: Троих.
18: Четверых.
19: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
1: Шапка, носки, еще шапка.
4: Мам, я на 2 дня еду.
1: Именно.
13: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
12: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
10: Новое радио. 1+1.
9: Так, ну что, 8-4-9-5-2-3-2-16-32. Мы сегодня отмечаем праздник, который называется «День побалуйте себя» или «побалуйте». Не последний, а крайний. Не брелки, а брелоки. Не СРСО, а СРСО. Звоните, рассказывайте, как вы себя балуете и часто ли это происходит. Вот я так, когда дома-то нет, можно и... побаловать себя. Ну, поесть чипсы, пока никто не видит, в крысу, в темноте.
11: Ну, или вот тут Валентина говорит, жду пятницу для того, чтобы купить селедку, скумбрию, квашеную капусту, лук и черный хлеб. Вот такое баловство.
9: Ну, это тоже, а почему нет?
11: Как бы одобряешь?
9: Да, конечно.
11: Чисто скумбрии вточить.
9: Ну, учитывая, сколько скумбрия стоит нормальная, вполне себе одобряю.
11: Учитывая, сколько нам лет, скуфбрия. Вот такая смешная
9: комбурятинка. Но если это единственное, чем ты себя балуешь, тогда, конечно же, нет. Ну, типа, надо еще хотя бы чем-то. Ну, чтоб,
11: там кое-что
9: купить.
11: Есть в скумбрии.
9: Нет, не...
11: Не это?
9: Ну, типа, блин, что-то другое. Иначе это не баловство называется, блин, а алкоголизм, я вас вот, расскажу вам.
11: Да?
9: Это не баловство, это наоборот.
11: Черт.
9: Да. 8-495-232-16-32. Нам вчера сломали телефон, кстати говоря, потому что настолько было много, огромное количество звонков, что телефон вышел из строя. Вот.
11: О,
9: сейчас заработал. Починили, починили,
11: ура.
9: Да.
11: Алло, привет.
9: Алло, привет.
19: Здравствуйте. Доброе утро.
9: Здравствуйте. Алло, привет.
11: Имя, город, расскажите.
19: Меня зовут Мария, Санкт-Петербург.
11: Маша. Ну, Мария, тут нас, люди себя селедкой балуют, да. И газировкой по выходным. Че у вас?
9: А вы чем?
19: А я себя раз в год балую отпуском без дочери.
11: А в смысле, вообще в одиночку?
19: Да, в одиночку.
9: В смысле, а дочь в этот момент где? Чем она занимается?
19: Моей дочери уже 19 лет, она Господи. На втором курсе.
9: Ну, извините, Маш, как-то в 19 лет можно уже и без дочери не поездить.
11: Давайте, это мы отметаем, ребенок уже взрослый, 19 лет. А еще что? Ну, типа, вот внезапная, спонтанная покупка экспрессивная какая-то.
19: Ну, в основном это какая-нибудь вкусняшка, чтобы себя порадовать.
11: Ну, какая? Например, шоколадка там.
19: Вот. Человек писал о селедке скумбрии. Угу. В принципе, это вкусно.
9: Ну, а вам даже свойственно, вот, допустим, вот вы сидите там где-то на маркетплейсе и такие, вот сумка классная, куплю?
19: Скорее нет, чем да. Как бы эти покупки все запланированные.
9: Все по плану, да?
11: Ну, как мы скучно живем.
9: Подождите, ну как запланированное? А если прям вот, нет же такого, что прям очень сильно хочется все, и ты не можешь?
19: Такого нет. Но вот если из спонтанных, тогда это скорее поход на какой-нибудь концерт.
11: Ну, вы рокер, конечно, жесткий. Да. Вот это, живете, как в последний
9: я
11: раз.
9: Я понял. Ладно, ну спасибо. Ясно. За звонок.
11: Ну,
9: спасибо.
11: Вот так, достаточно. Ничего себе, так у большинства, Артем.
9: Радую себя отпуском без дочери. Сколько дочери? 19. Это как бы мой батя сказал. Я вот иногда без сына в отпуске. Сколько? 33 сыну.
11: Я представил, что там ребенок 4-летний плачет в одиночку в квартире.
9: А там 19-летний уже на втором курсе.
11: Она без матери вообще. Она рада, что мать уехала.
9: Конечно.
11: Спокойно хоть позвать.
9: Ничего себе.
11: Тусу домой. Алло, здравствуйте.
9: Алло, привет.
20: Добрый день, это Михаил.
9: Это
20: Москва, Домодедово, Форвард, который живет за городом. Звонил я вам как-то.
11: Михаил, который живет за городом.
9: За городом.
11: Мы помним.
9: Ну, привет.
11: Значит, Михаил, давайте что-нибудь покруче, чем съездить без 19-летнего ребенка отдохнуть раз в год.
9: Да.
11: Что ты, в чем ты рисковый парень? Давай, что?
20: Ну, так как я за городом живу,
11: за городом.
20: Я балую себя приготовкой еды в тандыре.
11: Неплохо.
20: Запекаем лицо вкусненькое, стейки свиные.
9: Подожди, у тебя прям тандыр, ты его вырыл в земле?
20: Не, купил.
9: А, ну тоже...
20: Мне подарили на день рождения, вот так правильно сказать.
9: Неплохо, ну здорово, а почему нет?
20: Вот. И начинаем каждые выходные, потому что 3 недели-то работаем, некогда. А вот выходной денечек, запекаем мясо, овощи, ну и, короче, праздник желудка устраивает.
9: И на рок-концерт вот еще. Без дочери.
11: А вот если надо культурно, например, отдохнуть, или там, ну, реально, концик какой-нибудь посетить, там, в театр сходить, что-нибудь есть такое в твоей жизни?
9: Стрепух.
20: Редко.
11: Ну, это означает никогда, скорее всего.
9: Ну и ладно, а что там, там и ничего веселого, честно говоря, как правило, и нету вообще.
11: Слушай, прикинь, говорит, это все спонтанные покупки, так нельзя. Нельзя так... Ну, а что делать?
9: Блин, я на самом деле мечтаю о таком, чтобы у меня такое же, знаешь, не возникало никогда чувства, что мне вот это вот что-то срочно нужно, и я готов на это даже все деньги тратить и кредиты. У нее не возникает. Я завидую этому.
11: Выключайте громкую связь, пожалуйста.
9: Я этому завидую. У меня такого никогда нет. Мне
11: алло.
9: Постоянно что-то
11: здравствуйте,
9: надо.
11: Как вас зовут? Откуда вы?
21: Здравствуйте.
11: Громкую связь, старичок.
0: Ой, секунду, секунду. Алло.
11: Так, откуда привет. Ты? Привет, как тебя зовут?
0: Меня Дима, Северодвинск.
9: Дима, Северодвинск. Рассказывай, ну что, балуешься?
0: Нет, не балуюсь.
9: А что?
0: Нечего баловаться. Ну так, финансы бережем.
9: На что? На что ты бережешь?
11: Ну что в ближайшее в планах купить? На что копишь?
0: Да пока что ничего. Айпад был тут. Хотел, купил.
9: А, ну ты подожди, это одобряемое. А ты хотел его, и ты через сколько купил, когда захотел? Подождал, пока выйдут еще 8 и купил позапрошлогодний?
0: Нет, я старенький купил. Старенький.
9: А, ну это не баловство, брат. Да. Ну это ты просто купил, это уже хоть что-то. Баловство это, когда выходит новый iPad. Ребята, я, во-первых...
11: Ага. Рад, что дозвонился.
0: Ну, на iPad мне копить и копить надо. У меня жена, двое детей.
9: Ну ничего, поедят попроще еду.
0: Дачу хотел, вот баловал себя, хотел дачу, в том году дачу купили.
9: А, ну нормально. Ну смотри, на даче-то деньги у него есть, а iPad себя побаловать, это он купил позапрошлогодний.
11: Ну а допустим, вот у всех PlayStation, ты можешь взять и купить себе PlayStation, да. Вот так вот, на себя.
0: Нет. К сожалению, не могу. Сожалению,
9: нет, подожди, не могу. А давай попробуем перефразировать. Я понял, по каким правилам с тобой надо играть. Смотри, а если это PlayStation не для тебя, а в семью?
0: У меня дети маленькие, им еще рано.
9: Пригодится. Тем более, им же надо чем-то заниматься, пока ты в разъездах.
0: Нет, они оба в садик ходят. Одному 4, другому 2. Да.
11: Ну вот, они в садик ушли, ты в PlayStation рубишься. Класс?
9: А, ты так это поставил? Подожди, я его пытаюсь... Ой. Короче, ну ладно, даже в семью PlayStation это излишество.
0: Ну, конечно. Ладно. Я, во-первых, рад, что дозвонился, очень давно хотел узнать. Вы, ребята, вообще крутые.
9: Спасибо, брат, успех, спасибо.
11: Спасибо тебе.
9: Спасибо. Балуйся иногда.
0: Калина, молодец.
11: Спасибо.
0: Я примерно твоего возраста.
11: 29 тебе? Дим, ну мы тебе с Артемом желаем, чтобы ты вот хоть раз потратил деньги на себя. Брат, вот именно только на себя.
9: Ты работаешь.
0: Вот я говорю, потратил, купил iPad.
9: Так ты купил его первый, наверное, который еще презентовал этот, блин, Стив Джобс тогда, да, выходил.
0: А можно сказать, девятый купил. Мне сейчас, я его обновлю до последней версии, мне надолго хватит.
9: Смотри, девятый, это ему уже 3 года или 4.
0: Да.
9: Ну вот. Подожди, нет, у тебя, я просто, у тебя очень тяжелая работа, ты дальнобойщик, тебя нету дома большую часть времени.
11: А он сказал, что он дальнобойщик?
9: Да.
0: А,
9: тебя большую часть времени нету дома, ты по сути вот как бы, ну типа вот деньги приносишь домой и опять уезжаешь, Побалуй себя чем-нибудь. Купи себе, что ты хотел, выброси этот, продай этот iPad старинный, купи себе нормальный новый iPad с нормальным экраном, с нормальной, чтобы там было все.
0: Ну, не знаю,
9: ладно.
11: Не переубедили. Да нет, он и так счастлив, он себе купил iPad, что еще надо? Вот за все остальное в семью, вот в этом и счастье.
9: Так а счастье какое-то странное всегда, вот счастье это мужское какое-то. Меня с детства всегда это немножечко, честно говоря, напрягало, потому что какие-то кости батя доест, дед доест, какие-то объедки дед доест. И типа, что, счастье мужское это типа просто какие-то объедки доедать, что ли? Какие-то старые айпады юзать, какие-то шмотки носить старые, штопать носки? В этом мужское счастье, тогда зачем оно надо вообще? Нет, я понимаю, мужское счастье в том, чтобы твоя семья была счастлива,
11: да,
9: но
11: я
9: это и ты тогда счастлив тоже.
11: Да.
9: Это основное, но какие-то личные потребности у тебя же должны быть, или типа тебя жена одела, как попало, типа ты пошел, в детстве мать одевала с бабушкой, вырос, жена одевает. Что такое, почему? А какие-то доест все со стола, что попало. Блин, мы что? Мужики, давайте, блин, купим себе что-нибудь уже. Спасибо. Расстроили меня.
11: Все, Артем обиделся на вас.
9: Так а что?
11: А что вы все ничего себе не покупаете? У меня есть ответ, почему они себе ничего не покупают. Но я не буду говорить.
9: Потому что на бухлишко у них деньги всегда есть почему-то.
11: Да какой он вообще дальнобойщик, он
9: нет,
11: не пьет.
9: Нет, у него-то может и нет.
11: Ладно, перенесем это жаркое обсуждение на следующий час. Да. Это Новое радио.
21: Утреннее шоу 1+1 на Новом радио.
11: А, да. Ну, ясненько.
9: Да.
21: Реклама.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
22: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
23: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
24: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
25: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
26: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
27: Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
28: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
29: 20 66 66.
30: Услышь, радио, новое, что это вот

Нове радіо. Все топове. Перуски. Нове радіо.

0: Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке. Получение на Сбербанк.ру. ПАО Сбербанк. 18+.
0: 11 утра в Магнитогорске.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраум.
2: Здорово, ребята! Здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1 плюс 1, Кирилл Калинин, Райтран на базе на радио, суперхиты, суперновинки на базе. Вот тут человек написал, как он балуется, и тут даже я просто закрываю лицо, потому что вот он написал, за год особо ничего не покупаю, но раз в год в конце августа поездка автостоп в Афганистан. Реально, такое сообщение, вы можете зайти.
3: Самое
2: прочитать.
3: Неожиданное сообщение, наверное.
2: Так
3: и концовка
2: говорю,
3: самая неожиданная.
2: Да. Поездка автостоп, это в этом году. А, в том году. В этом году на велике по Грузии неделю. 42 года, трое детей, после такой разгрузки можно работать. Чисто
3: да
2: такой,
3: нет, круто, думаешь, путешествовать круто. Почему сразу Афганистан?
2: Автостопом в Афганистан. Вообще, блин. Ну, я говорю, вот это тут даже, извините, все покупки, они сразу обнуляются.
3: Это лучшее сообщение.
2: Это история, да, которая, как балуешься. Да, черт так.
4: Мы с семьей вот очень любим путешествовать, и каждый год выезжаем
3: в Афганистан.
2: В Афганистан автостопом. Мазари-Шариф.
3: Вообще. Кандагар-Баграм.
2: Да-да-да.
3: Вообще. Шиндант. Наши любимые места.
2: Жестко. Нет, ну, конечно, блин.
3: Не, круто, я круто, тут, молодцы.
2: Нет, правда, действительно. Мне тоже интересно было бы съездить. Я вот как раз в какие-то там спрашивают, почему не путешествуешь? Я бы в какие-то такие места хотел ездить, необычные. Просто там
4: А мы были на Бали, Тимлит, моя морюшка в Турции, а я в Афганистане был с семьей.
2: Да, это прикинь, они так в курилке где-нибудь так собираются. Ой, а вы в этом году в Барселоне в каком ресторане были?
4: А мы в этом, попали, девочка, в агент.
3: Да я просто поехал, да.
2: И все. Вот это серьезный
3: под
2: тип.
3: Под Кандагаром палатку разбили, и нормально.
2: Да, да, да. А потом еще по Грузии.
3: На и сигарету так
2: неделю.
3: Одной затяжкой.
2: Да.
3: До фильтра.
2: Вообще.
3: Не, круто, круто. Какие же у нас разносторонние люди. Дай бог здоровья.
2: Да. Молодец.

0: Underground.
1: Читаю это сообщение про то, как вы балуетесь. И вот Настя, допустим, написала: часто себя балуем. Угу. Время появилось, рванули на море. Раз в 8 в год точно бываем. Все друзья и знакомые думают, что мы дурачки, обсуждают нас, осуждают. А самих жаба душит, что они такого себе позволить не могут. Так и живем.
2: Как это? У нее зарплат 15, да. У него 25. На море в 8 раз ездит. Да. Откуда деньги?
1: Да? Это вот это вот.
2: Те, все кто прибедняются.
1: Те, кто нас не любит, те просто нам завидуют. Да,
2: 8 Настя? Раз на море?
1: 8 раз в море. Ну, без морюшка не могут просто. Морюшка это...
2: Ну, вы буржуи, конечно.
1: Слушай, а тут вот сообщение, которое мне понравилось. Вот это респект реально. Человеку даже не столько нужны... вещи, которые он покупает, как именно покупки просто. Вот это я понимаю баловство. Просто молодец.
2: Ты про Женька сейчас будешь читать?
1: А, нет, другой. Нет, говорит, давай. Ой, вы не представляете, как мой муж балуется. Он уже 3-й год подряд покупает себе раскладной Samsung. Сам он, естественно, пользователь айфонов, но Samsung, по его словам, просто невероятно крутой, особенно камера. Это говорит человек, у которого фотографий за год меньше, чем у меня за один день. И вот покупает он этот Samsung, приносит домой, кладет в коробку и все. Телефон лежит запакованный, потому что перейти с айфона на Samsung, видимо, слишком сложный жизненный шаг. Потом выходит новая модель, он старую продает на Авито, покупает новый Samsung и опять кладет его
2: что-то
1: в коробку.
2: Странно как-то это
1: и
2: все.
1: Так 3 года подряд. Но в этом году что-то пошло не по сценарию. Он купил последний Samsung, продал предыдущий на Авито и вскрыл коробку.
2: А что, это как-то подозрительно. Зачем он покупает?
1: Первый Samsung его жизни, который он хотя бы распаковал.
2: Старик, ну уже попробуй, походи. Ну что ж ты?
1: Ну просто что? Вот хочет человек себе... Новый.
2: Ну, ладно, вот Женек пишет.
1: А ты представляешь, как приятно жить, когда у тебя новый Samsung?
2: Да, тем более не распакованный, да. Он не царапанный. Хотя ты распакуешь, он начинает падать там, вот это все, он
1: так,
2: уже юзный.
1: Вот первый iPhone бы не распакованный положил бы 15 лет назад, сейчас бы ты за сколько его бы продал? За миллионы.
2: Да. У меня, кстати, он есть до сих пор.
1: Вот.
2: Так, вот Женек говорит, мне захотелось, и купил себе Mac. Вот. Захотелось наушники Bowers & Wilkins, купил. А потом захотелось Styler Dyson. А зачем мужику Styler Dyson? Чтобы быть классным, самым крутым.
1: Ну сейчас же все они запакованные, вот это, закрученные волосы.
2: Красава вообще, Женек, так держать.
1: Ну у Кирилла также может быть. Захотел себе мак, купил. Потом захотел тесто, купил. Сделал булочки с маком.
2: Захотел себе мак, купил. И поставил на него Windows.
1: Да, у него,
2: кстати. Это я, единственный человек из этих придурочных, у кого Windows на MacBook.
1: Ну у меня стояло тоже.
2: Потому что я, извините, macOS я не смог осилить. Простите, он такой очень сильно удобный, что я поставил себе Windows.
1: Там переключаться можно, но ты, видимо, просто снес. У меня для переключения стояло тоже параллельно. Объявишь?
2: Новости, о которых никто не говорит, но мы расскажем. В студии Артем Селиванус. Селиванов. Оговорился. Но это как,
1: уже.
2: Это как Спекто Патронус.
1: Ага,
2: или как там было?
1: Только случайно совершенно ванус, да, получилось в конце?
2: Я люблю принимать ванну с солью.
1: Да. А это к чему было вообще?
2: Ну, это я оправдываю сказать. Зачем ты заостряешь?
1: Все, ладно, все, больше не будем. Житель... Вот это вот романтика, я представляю. Житель Сочи сломал городские сирены ради жены. Он не хотел, чтобы она нервничала.
2: Красава.
1: Его супруга страдает от панических атак, поэтому он залил динамики 4 громкоговорителей монтажной пеной, чтобы звук сирен не пугал жену. Это в тот день, когда сирены тестировали по всей России. Вот в тот день было. Ущерб составил 67 тысяч рублей. За это мужчине дали 1.5 года условки. Вот... С одной стороны, романтика, а с другой стороны, ну, конечно, нельзя так делать.
2: Нет, с одной стороны, понятно, что это преступление, но с другой стороны, он же ради любимой
1: сделал.
2: Да. Я ограбил банк, чтобы купить ей туфельки.
1: Вот а я иногда, ты что, вот это появляется какое-нибудь видео, где мужик грабит цветочный, чтобы своей женщине цветы подарить. И он крадет букет и дарит ей. Правда, потом 8 лет он ее не видит, но зато один раз такой поступок. Россия заняла 2 место в мире. Как думаешь, почему? Отгадай.
2: Потому что мы самые...
1: На первом США.
2: Ну...
1: Мы на втором.
2: Неприятная статистика, конечно.
1: Неприятная, но... короче, смотри. По числу замороженных людей.
2: А, это кто в криво камеру себя засунул и думает, что через 200 лет все получится?
1: Как Фрай из Футурамы. Уже 109 россиян отдали свое тело на криосохранение в надежде, что их оживят в будущем. Тела хранят в жидком азоте при температуре минус 196 градусов. Всего на планете таких людей 740. Больше всего в США 566 человек уже отдали. Слушай, ну, как будто бы это имеет смысл, но это дорого там. Насколько я понимаю, это прям очень недешево. Я бы заморозился, были бы у меня бабки.
2: А какие гарантии, что реально эту технологию освоят через 200-300 лет?
1: Никаких,
2: но
1: ты так и так, типа, все.
2: Ну, я, да, согласен.
1: Так хотя бы какие-то возможности. А кто знает, может, сейчас у нас искусственный интеллект там уже до таких расстояний уже достиг, что непонятно. Такая новость еще. Во Вьетнаме появился целый район с русскими бабушками. Пенсионерки из Новосибирска, Иркутска и Тюмени массово летят зимовать в Нячанг. Нячанг, правильно, Нячанг. Женщины за 55-60 сдают свои хрущевки, и этого хватает для полноценной жизни во Вьетнаме. Вот это ничего себе вообще происходит. Местные ценники кажутся смешными. Обед в кафе 200 рублей, килограмм бананов 70 рублей, креветок 500 рублей. То есть реально, вот она бабушка, она там сдает свою хату где-нибудь здесь. Там, и просто уезжает жить
2: в Вьетнам.
1: А потом
2: внук в школе будет говорить, а у меня бабушка в Вьетнам прошла.
1: Да.
2: Если что.
1: Вообще, блин, прикинь, это...
2: Ну, тоже молодцы бабушки. Чем по этому подъезд сидеть, обсуждать, кто проститутка,
1: наркоман. Я прям представляю, ты
2: такой... во Вьетнаме жить.
1: Едешь во Вьетнам, хочешь там, типа, спокойно времени провести, а там бабушки русские, и они тоже везде в очереди стоят, на троллейбусах катаются в 6 утра.
2: Тоже все равно там нашли подъезд где-то во Вьетнаме. И сидят, вон он, рис пошел выращивать, посмотри на него.
1: И последняя новость тоже про, значит, за границу, но, ну, про... где тепло, где у нас тоже любят отдыхать. На Бали турист случайно сжег виллу, всю виллу, пытаясь выгнать паука. Но это прям я, если какая-то оса залетела. На Бали турист случайно сжег виллу, всю виллу, пытаясь выгнать паука. Но это прям я, если какая-то оса залетела, мне надо ее...

я сейчас могу с ним справиться, но это паук на Бали, кто знает, может, это черная вдова. Извините меня, блин. У нас тоже страшного. У нас тоже пауки до таких размеров вымахали, что ты уже не знаешь что. Это были новости 1 плюс 1. Обратил внимание, в рилсах там люди начинают ностальгировать вот по этой песне опять. А мы не ностальгируем, мы и не забываем эту песню. Так что большой привет, Вова Негатив. Всегда ждем, а песня...

0: Ну вот Алекс написал: балую себя раз в год походом на концерт негатива. Скоро в Воронеже. Воронеже, огни опасны! Я вас не слышу! Вперед! Ну это я просто... Факел — это моя жизнь, конечно. Это... Сейчас там тренерский состав изменится, и мы еще сыграем.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.

0: часов на новом радио. Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.

0: Сосед построил дешевле, а качество тоже. Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
1: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.

0: Залетай.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма «Зверятово», деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20 66 66.

0: новым
1: радио. Вот тут Павел спрашивает в чате: Райт предал Зенит, все понятно. Да нет, я просто не связан этими оковами боления за одну команду какую-то. Вот, допустим, почему все болеют за какую-то одну? Нельзя, что ли, за две болеть? Вот, допустим, ты болеешь, там, грубо говоря, за «Спартак» и за «ЦСКА». Нельзя так, что ли?
2: Вот это круто ты придумал.
1: А почему нельзя?
2: Волк в овечьей шкуре.
1: А почему нельзя?
2: Есть клубы-побратимы, так можешь болеть. Ну, как бы за один болеешь, а второй просто, лояльно к нему относишься.
1: Ну, я так предполагаю, когда ты болеешь за любую команду из российской премьер-лиги, ты не должен уже за «Зенит» болеть автоматически.
2: Да, давай, старичок, выбирай сразу тут.
1: Нет, ну...
2: Не, ну ты молодец, за «Зенит» легко болеть, он там сильнейший клуб.
1: По праву рождения и по праву того, что Питер мне дал все.
2: Нет,
1: Питер меня воспитал.
2: В Питере много болельщиков «Спартака», там неважно. Ну, это зависит от того, за кого болел твой батя. В основном.
1: Не за кого.
2: Не, за Воронеж, прекрасно, замечательная команда.
1: Я болею и за Воронеж, и за «Зенит».
2: И вот в этом сезоне будешь болеть, чтобы они ушли с последнего места там и переместились из зоны вылета в нормальную зону.
1: Ну, то есть, смотри, я как круто придумал. Я болею за первую команду в списке сейчас в таблице и за последнюю.
2: Ну, сейчас «Зенит» пока не первый, но ладно, да, молодец.
1: Ну, все, так что, не знаю, что вам мешает болеть сразу за две команды? Болеешь, типа, за «Спартак» и там за «Торпедо». Что случится?
2: Нет, за «Спартак» и «Торпедо» нормально.
1: Ну, ладно.
2: Спартак и ЦСКА, это до свидания.
1: Чего?
2: Не надо.
1: Почему я не могу болеть сразу за Барселону и за Реал? Что мешает-то?
2: Ну, нифига себе. Это как любить одновременно и Сережу Лазарева, и Диму Билана. Ты выбирай.
1: Да.
2: Нет, неудачный пример. Ладно. Их мы обоих любим.
1: Обоих любим. Как и «Зенит», как и «Спартак», и ЦСКА, и «Зенит», и все команды мы любим. Я за все команды болею. Я болею за российский футбол. 8495-2.
2: Если ты за «Спартак» одновременно и за ЦСКА, это значит, ты болеешь. Вот,
1: да?
2: У тебя какие-то немножко получаются проблемы. Чуть-чуть ментальные.
1: Все, ладно, тогда. Моментальные. 8495.
2: Поэтому иди на сектор ЦСКА, это самый «Спартаковский». Хочешь разочек сходить?
1: А что, сейчас что-то сделаю?
2: Потом сюрприз будет.
1: Да. 8495-232-1632. Звоните. Мы сегодня празднуем день, который называется «День побалуй себя». Побалуй. Как вы балуетесь? Как вы себя...
2: Балуете.
1: Балуете. Короче, свойственно вам вообще это или нет, или потом когда-нибудь там все
2: вот
1: в семью...
2: Вот как легко проверить, где ударение в этом глаголе. Балуев, Александр Балуев.
1: Да.
2: Он балуется, все.
1: Да.
2: Это как потанцуем, я все время проверяю себя, где ударение в слове «искра». Типа, я всегда вспоминаю, где снимали «Дом-2», а его снимали в «Истре».
1: «Истра».
2: Да. Вот я вам предлагаю так запомнить.
1: Ладно.
2: Не «Искра», а «Искра».
1: Алло,
2: здравствуйте,
1: привет.
2: Как вас зовут? Откуда вы?
3: Привет, Алексей.
1: Привет.
2: О, Леха.
1: Алексей, Леха, извини. Так, ладно, рассказывай.
2: Леш, ты что, не грусти, да все наладится,
1: да,
2: старичок.
1: Все будет,
2: да нормально все, будет белая полоса. Че ты?
3: Всегда будет.
2: Ты чего, не умирай. Как дела?
3: Нормально.
1: Нормально. Балуешься как-нибудь?
3: Работа, как и вы. Ну, сейчас некогда.
1: Некогда,
2: позвонить на радио, как бы, время есть, да?
1: Подожди, а что значит некогда? Ты так много работаешь?
3: Ну, периодически.
1: Периодически. Ну, ладно.
2: Ну, давай тогда, на связи?
1: Да, спасибо, что
2: позвонили. Спасибо огромное за информацию.
1: Спасибо большое. Топовый диалог просто вообще. Топ, реально. Это топ, реально.
2: Отвал башки.
1: Алло, привет. Алло.
3: Алло.
1: О, привет. Привет, как тебя зовут?
3: Привет, Леонид из Владимира.
1: Леонид, ну что, в корзине сейчас у тебя есть что-нибудь на маркетплейсе, что вот сейчас ЗПХ придет и закажет?
3: Я забрал, я вот только что вот буквально Air взял себе iPhone.
1: О!
3: За 512.
2: Молодец. Это который такой беленький, прикольный.
1: Air, который тонкий.
3: Light Gold, да, как раз на Яндекс.
2: Слушай, он очень прикольный, кстати. Единственное, там говорят, минус у него, в общем, аккумулятор не очень емкий, но классный выбор.
3: А, кстати, пока не заметил, если поставить ограничение до 95%, то вполне себе.
1: Угу.
2: Круто, молодец.
1: Красава.
2: Молодец.
1: Какая следующая покупка?
3: Вот думаю, iPad новый, миник выходит.
1: Ага.
3: Мой. Кстати, фанат игр, ну, не только MLBB, но еще и в PUBG.
1: PUBG, играю. Да.
2: Слушай, блин. А у тебя семья есть? Да. А то что-то ты разошелся с покупками-то. У нас семейные все жмутся.
3: Нет, жена, дочери 10 лет уже. Мне самому 32 года.
2: Может, потому что у тебя зарплата 350 тысяч миллионов? Откуда у тебя столько денег?
3: Да нет, нет. Нет.
2: Вот таких звонков мы зарплата, с Артемом ждали.
1: Обычная
2: зарплата у меня 290 тысяч просто.
1: Обычная зарплата, просто человек находит в бюджете еще и деньги для себя. Блин, PUBG, на самом деле, когда появилась, вообще тема была. А сейчас я недавно зашел, и я вообще не понял, я в PUBG или в Fortnite играю. Там как будто уже...
2: Да, я тоже.
1: Там что-то летали PUBG, уже всех на PUBG, бабочкиных там. Крыльях каких-то, потом какие-то Наруто, да, там, да, я такой, вау.
3: Классический режим играть, и все.
2: Да? Дота.
1: Ну ладно тогда. Ну все, давай, брат, ты молодец, спасибо, реально, Mobile красава. Legends, красава, Legends, видишь? Он все равно, он деньги все приносит, но все равно находит какие-то и денежки для себя, это правильно. Молодец. То есть он не откладывает их там на какую-то гипотетическую дачу, которую там купят там через 500 миллиардов лет, а он отложил денежки и купил себе iPad.
2: Здравствуйте, молодец. Как вас зовут, откуда вы?
1: Алло!
2: Да
1: алло.
2: Не торопи.
1: Привет,
2: да.
1: Как привет.
2: Там зовут
1: привет.
2: Там город?
1: Да, привет, как зовут? Как зовут тебя?
0: Владимир.
1: Владимир, рассказывай. Ну ты работяга, прям слышно. Ты работаешь всегда, нет времени баловаться.
0: Да, практически, можно сказать, и так.
1: А слышно было, потому что чуть грустный. Позвонил прошлый ты чел с айпадом и с айфоном Air, он прям повеселее был, честно
2: было
1: говоря.
2: Что-нибудь, вот, что ты прям импульсивно вот приобрел себе, да, на маркетплейсе или где-то?
1: Сникерс хотя бы.
0: Да, было такое, ну, не то что сникерс, а я на маркетплейсах, там у меня отмечено в избранных просто куча, но в основном на машину, на ласточку свою.
1: А что за ласточка?
2: Что за аппарат у тебя?
0: Ой, у меня Солярис, рестайлинг.
1: Класс. Рестайлинг.
2: Ничего себе.
1: А, то есть заколхозил ее, да?
2: А что купил? По тюнингу там что-нибудь?
0: А так вот, наклеил на лобовуху классную такую наклейку Солярис Спорт.
2: Ну, конечно. Слушай, а правда, что если наклеить Солярис Спорт, то добавляется лошадиных сил? 3 штучки примерно, 3-5 лошадей добавляется.
0: Конечно.
2: Все, круто.
1: Ты что, это всегда работает, это как с компами. Если у тебя РГБ подсветка всего, то у тебя FPS в играх выше.
2: Какие еще наклейки планируют? Там My Life, My Rules, там танки грязи не боятся, какие-то у нас есть классические.
0: Хотелось бы там новое радио The Best.
1: Ну, такую наклейку.
2: И тут мы такие говорим, мы дарим тебе такую наклейку. У нас нет
1: такой наклейки. Но можем тебе скинуть ссылку, где закажешь наклейку вот это вот. Не хлопай, там маршрутка с ушами такая.
2: Не прижимайся, не в постели еще нужно обязательно. Не забудь там добавь в корзину.
0: Ребят, вы крутые, честно. Я вас слушаю.
1: Спасибо, брат.
2: Так нет, теперь после таких наклеек на Соляре ты крутой. Ты реально самый крутой.
1: Новое радио The Best.
0: Ну да. Еще хотел сказать, вы вот говорили за то, что неужели нельзя болеть за два клуба. Конечно, можно. Я вот болею за Воронежский Факел, потому что я с Воронежа.
1: Так.
0: А в душе у меня Локомотив московский.
1: А как вот ты в субботу, получается?
2: Как так получилось-то вообще?
1: Ты не порвался в субботу?
0: Я даже вообще не смотрел, если честно. Я потом посмотрел, как бы, естественно... обидно за Факел, но Локомотив...
1: Но радостно за Локомотив.
2: Уже всей страной, всем новым радио поддерживаем Факел уже 2 недели.
1: Да, Факел, давайте
2: уже,
1: реально. Все там,
2: давайте, пошли дальше.
1: Тут люди, которые из других городов уже за Факел болеть начинают. Ребята, надо уже как-то.
2: Давайте, приходите в себя.
1: Да, ладно, брат, спасибо за звонок. Давайте меня уже сделаем амбассадором Факела Воронежского. Я прививаю народную любовь к народной команде, которая покажет еще свое.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: «Волга К50» – флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50» – от 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга» – движение вперед, вдохновленной историей.
1: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей, установленной РФЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является
3: офертой. Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
4: Да ладно?
3: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
4: Хорошая история.
3: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
1: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
5: Шапка, носки, еще шапка.
6: Мам, я на 2 дня еду.
5: Именно.
7: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Домрфбанке.
8: АО «Банк Домрф» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
9: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте.
10: Интернет для женщин woman.ru.
11: 18+. Пробки.

0: спокойный день в руках Персен со стопроцентными природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
1: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
2: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
3: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
5: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО Сбербанк по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО Сбербанк. ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Хотел поставить какую-нибудь песню подольше, чтобы, ну, поболтать тут за эфиром, просто немножко отдохнуть. Играют песню диджей Смэша Клава Кока. Я думаю, что-то быстро. Она идет минуту 37 вообще, типа. Ну, что не, блин, 10 секунд вообще? Давайте вообще 10 секунд песни. Ну, потому что от 30 секунд считается, типа, что это песня, что вот там начинают уже какие-то роялти капать. Но минута 37 — это очень мало.
1: Мало, да. Хотя я бы был не против, если бы некоторые артисты делали песни 30-секундными.
0: Да, свои. То что этот Хэтфилд делает по свои по 15 минут песни, блин? И приходится, хотя ты хочешь просто послушать, блин, Unforgiven припев, а тебе приходится это душнейшее начало слушать на полторы минуты, потом да. Еще завершение на 2,5 минуты.
1: Это же не самая длинная, в смысле, не, ну, не самая длинная песня у Металлики. Бывает, там уснешь вечером под песню Металлики, проснулся утром на работу, а она только-только вот заканчивается.
0: Нет,
1: начинает.
0: Только-только проигрыш начинает только... заканчиваться, и сейчас начнет петь этот, как его, солист Хэтфилд. Потом они еще между...
1: Солист Хэтфилд.
0: Между припевами и куплетами у них там еще розыгрыш тоже по 8 минут, поэтому, ну, конечно, слишком долго все эти песни, непонятно, что делать. Так.
1: Что, может, почитаем сообщение?
0: Давай. Мы сегодня обсуждали, как вы себя балуете или балуете, как хотите. Привет, надо обязательно баловать себя. В позапрошлом году купил себе мотоцикл Enduro, в прошлом году купил себе Ниву, в этом году открыл себе на день рождения новый филиал бизнеса. Через месяц еду в отпуск на All Inclusive. Если баловать себя, можно и сгореть, не баловать, можно и сгореть на работе. Короче, на самом деле, я обратил внимание, очень большое количество мужиков написали, что решил себя побаловать, купил мотоцикл. То есть, это вот было реально, мужики покупают мотоциклы, скупают.
1: Мотоцикл жестко. И Нивы, кстати,
0: и Нивы, да.
1: А
0: я вот, знаешь, я вот в этот момент, я начал думать, что вот она старость подбирается. Я начал на Ниву по-другому смотреть.
1: Тоже Ниву захотел. Я вот, честно говоря, не исключаю возможности тоже купить Ниву. Ну, непонятно, зачем нам эта шалость. Но должна быть, как будто Нива.
0: Мужики, откуда это?
1: Ну,
0: внутри?
1: Рвануть там в лес там.
0: Нет, а я не в лес.
1: Я не в лес? Так мало ты, того, конечно, это на 2 размера меньше.
0: Да. Мало того, я никакого пиетета в принципе к машинам не испытываю.
1: Но Нива — это не машина, это легенда.
0: Так в том-то и дело, она типа едет по улице, и я такой, блин, а прикольно выглядит.
1: Там до сих пор задняя дверь открывается какой-то странной ручкой, которая не в удобном месте, а вот здесь вот где-то.
0: И на щеколду просто закрывается.
1: Думаю, да сделайте, правда, щеколду, ну нафига эти все ручки?
0: Она мне начинает казаться симпатичной.
1: И она еще... вообще, ты что, она идеальная?
0: Да, я такой, блин, классная тачка. А еще я подумал, что в какой-то момент все вот ездили на хаммерах подряд вокруг. Одни хаммеры были. И, конечно, не хотелось. Потом они пропали, и сейчас вот я подумал, блин, хаммер — крутая тачка.
1: Сейчас не лучшее время хаммер покупать, конечно, учитывая его расход бензина.
0: Я понимаю, но я его на газ переведу.
1: А, ну тогда да.
0: Но нет, я вот...
1: На педальную тягу переведи, вообще не нужно будет вкладываться.
0: Очень редко какой-нибудь хаммер попадается на улице, и я такой, вау, как он круто выглядит просто. А сколько он сильно прям жрет, да?
1: Да, хаммер? Я думаю, там, да, конечно, дура такая.
0: Да.
1: Я что-то их... Они, по-моему, исчезли вообще с улиц. Да. Может быть, они как грузовики считаются тоже там с парковкой.
0: Над этим же даже в Южном парке. Они, видимо, во всем мире исчезли. Над этим даже в Южном парке шутили. Им надо было спрятать... Ну, короче, я не помню, что конкретно. Спрятать что-то. И надо было спрятать в том месте, где точно никто не найдет и даже не будет искать. И спрятали это на ярмарке хаммеров. И там стоял чел такой, покупайте хаммер! Вот, покупайте.
1: А там перекати поле.
0: Да, во всем мире они пропадали.
1: Вот Роман, ну, у него сообщение, который характеризует его как маньяка. Покупаю на Авито старые карманные приемники. Угу. Никогда не считал, сколько их. На выходных провел ревизию. Их 180.
0: Офигеть.
1: Зачем приемники? Непонятно. Вопросов больше, чем ответ. Что принимать собираетесь, да?
0: Какие-то
1: вот
0: сигналы.
1: Это «Голос Америки», может быть.
0: Слушай, а может это типа на радио детали? Сейчас же так или иначе узнали, что оказывается во многих, особенно советских старых радиоприемниках и вообще в технике использовали там какие-то, ну, короче, драг металлы в том числе в производстве. И они начали это все снимать, переплавлять, и неплохие деньги там какие-то получаются.
1: А, вон оно что.
0: Да, они там скупают все эти какие-то старые там транзисторы или еще что-то за счет того, что в них какие-то вот редкие штуки есть. Поправьте, кто там радиолюбители. Я, наверное, какие-то слова сейчас напутал. Нива топ надо брать, ребят. Ну, блин, ну правда, ну выглядит. Нет. Ну здорово.
1: Ой, это еще в цвете хаки кто-то скинул.
0: Тогда...
1: Ой, да воздухозаборник какой.
0: Я тебе говорю.
1: Ой.
0: Но нет, она правда мощно выглядит. А самое-то интересное, что и можно и правда куда угодно на ней ехать. И...
1: Да и по городу, и за грибами, mm-hmm. и на рыбалку.
0: Да.
1: И на рыбалку за грибами.
0: Да. А потом можно еще и после рыбалки еще на рыбалку съездить. Грибную.
1: Грибная рыбалка, да. Рыбная грибалка.
0: И, ну, потом, короче... и можно потом рыбу ловить на грибы.
1: Да.
0: А потом можно вообще, а потом можно рыбу выкинуть в лесу, она там разложится, и через год на этом месте вырастут грибы большие, и вернуться собрать их потом. Я тебе говорю, там есть чем заняться.
2: Реклама. Одежда быть аккуратной должна. Для этого гладильная доска нужна. А если же доску уже приобрел, купить не забудь для нее чехол. В сети магазинов «Милый дом» гладильные доски в ассортименте от 889 рублей. Чехлы для гладильных досок от 189 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43 81 50. Строительство ведет ИП Хованцева НН. Если

0: Галушка. ТРК-гостиный двор. Третий этаж. Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век». Новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО СЗ-3СТ-М-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
1: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог 53. Телефон 490432.
2: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условия приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый Лог 53.
3: Куда сбежать всей семьей на осенний? Не выходные. Конечно, на озеро Банное. Парк-отель «Березки» – это велопрогулки среди золотых берез. Подвижные игры на свежем воздухе. Крытый бассейн со спа-комплексом. А после активного дня вкусные блюда домашней кухни и комфортные номера. Подарите детям яркие каникулы. Парк-отель «Березки». Звоните 8-927-938-2003.
0: Новое

0: Реклама. Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: В Магнитогорске 12. Новое радио.

0: Здравствуйте, 1+1, Кирилл Калинин, Райтрау на базе нового радио. Супер хиты и супер новинки на базе. И у нас в гостях человек, у которого вчера началась музыкальная карьера. Человек, который начинает пробиваться с низов. Вы можете прочитать это вначале как Ваня Аладдин, но это Ваня Аладдин, победитель музыкастинга. Там просто так, правда, написано.
1: Ясно.
0: Ваня Аладдин.
1: Здорово, Вань. Ты опоздал на 20 секунд, микрофон
0: да.
1: ему надо.
0: Да, поговори в другой, вот в тот. Вот в тот микрофон,
1: давай
0: тот, вот в
1: да.
0: тот.
1: Да. Ручка его возьми.
2: А потому что надо приходить заранее и настраивать да. микрофоны. Да. Сейчас мы тебя размотаем.
0: Вообще-то мы этим должны заниматься.
1: Ванечек, привет, дорогой. Все равно нет.
0: Все равно
1: профиль
0: все
1: поменяй,
0: равно
1: пожалуйста.
0: Профиль поменяю.
1: Все, это прямой эфир, все сразу пошло не так.
0: Сразу
1: понимаешь,
0: пошло.
1: Все.
2: Это, знаешь, должно быть.
0: Это у нас нормально, это у нас нормально. Такое бывает. Говори.
2: Раз.
0: А в тот?
2: Раз, два.
0: Я наш профиль поставил, я не знаю, что делать. Никакой.
1: Пробуем все микрофоны. Где? Давай этот.
0: Раз.
1: О, Господи, нашли.
0: Наконец-то, ура. У нас просто был музыкастинг, из-за этого все микрофоны перенастраивали и могут какие-то сейчас...
1: Да, чтобы Игорю Николаеву было комфортно, мы так все настроили, да, что тебе теперь чтобы... не очень комфортно. Ну да. Что, ты скажи честно, ты волнуешься сейчас?
2: Я?
1: Да.
2: Да. Да, конечно.
1: Нет, правда,
0: Ладин
1: честно.
0: Сказал мне,
2: честно.
0: Он сказал по секрету, что он в 7 утра лег спать. Я спросил его, почему. Он говорит, с собакой гулял.
1: Да и ехать далеко.
2: Знаете, музыка музыкой, а собак надо выгуливать.
0: Это сколько ты с ней гулял? Она так сильно хотела и долго.
2: Да, да, потому что сегодня утром с ней никто не пошел гулять.
0: Ага.
1: Да как уснуть-то после такого вечера, собственно говоря?
2: Вообще... Я согласен.
1: Ну давай свою телегу сразу закроем, что я не ожидал до последнего момента.
2: Как такое могло случиться? Боже, вообще.
1: Я просто вот так вот на шару отправил вот свои анкеты и даже не думал.
2: А на самом деле это было так. Я вообще не думал. Знаете, какое количество проектов я подавал заявки? И чтобы вы понимали, вы...
0: Единственный,
2: кто вообще хоть как-то откликнулся.
0: А там другие проекты локти кусают сейчас, потому что упустили такого человечка.
2: В пласть не встать, 100%.
1: Ну все, проснулся, получается, знаменитым.
2: Да вообще знаменитость, я считаю.
0: Считай, в этот микрофон вчера говорил еще Игорь Николаев, а уже Ваня Аладдин.
2: Представляете, как жизнь устроена,
0: простой,
2: да?
0: Простой парень.
2: Вань,
0: из какого
2: Юрьевич.
0: Города ты?
2: Я из города Орск, родом из города Орск.
1: Ага. Расскажи про свой город, где он находится, не да. все знают.
2: Он находится в Оренбургской области. Это маленький, прекрасный городок с прекрасными жителями этого города.
1: Поэтому ты оттуда уехал, да?
2: Да. На самом деле, я не по своей воле уехал в 9 лет, между прочим, ага. не по своей воле. Вот, но я считаю этот город очень классным. Я был там год назад. Я приезжал к детям-сиротам. Mm-hmm. Вот.
1: Ага. Мы можем про это тоже поговорить?
2: Конечно.
1: У тебя, кстати, есть, как у большого уже артиста, учитывая в твою победу, там стоп-темы какие-то там.
2: Да,
1: вот, знаешь,
2: о, боже.
1: Давай
2: скажи,
1: что нет. Красава, вообще лучший.
0: И, кстати 100%. Говоря, Ваня Аладдин будет написан, ну вот в Википедии будет написано «Известные жители города Орск».
1: Да, я думаю, уже там уже
2: пишут. 100%.
0: Победитель музыкантов.
2: Я жду это заголовок.
1: Ну все, давай пока переведем
0: паузу,
1: дух
0: да.
1: и
0: да.
1: послушаем сегодня песню победителя, я да. думаю. Давай, а ты пока расслабляйся.
2: Окей.

0: сегодня в гостях. Вы спросите, кто это? А и мы спросим, кто это. Это победитель музыкастинга.
1: Кто это? Они прям так спросят. Кто это?
0: Кто это? Это победитель музыкастинга. Человек, который, может быть, через год, даже если все срастется, выступит у нас на опен-эйре в Лужниках.
2: А это там...
0: А это, ну, если имеется в виду, если он будет, то выступит.
3: Если не помрет.
1: Молодец, начинаешь втягивать.
3: Имеется в виду стилистику.
0: Ты знаешь, у нас с Кириллом такие же там правила, в принципе, если... И это вот только это может установить.
2: Там будет 100 200, вообще будет круто.
0: А там от этого звания, во-первых... Сегодня от того, как ты выступишь, зависит все абсолютно, как они тебя примут. Поэтому ты думай каждую секунду, что если чуть-чуть лажанешь сегодня, они скажут: «Э, Ваня, вообще»,
2: и перестанут. Это мы важность момента преувеличим, чтобы ты заволновался. Да. Слушай,
1: уже покрылся
2: Оренбургская земля вообще талантами полнится, и в том числе как-то таланты выходят из вот детского дома.
0: Там есть еще одно место, откуда таланты не выходят в Оренбургской земле. Черный дельфин.
2: Это мы в третьем выходе в эфир обсудим. Так, Юра Шатунов тоже под Оренбургом, там, да, где-то.
1: А он же родился там, кстати. Юрий Шатунов, он там родился, он там рос все свое детство до подросткового возраста, насколько я знаю, и жил, ну, тоже вот в учреждении детского.
0: Давай поговорим про это. Мы можем про это
2: поговорить? Да, давай. Ваня разрешил. Мы уже говорили во время музыкастинга, что эти люди, эти дети, которые там растут, они раньше взрослеют.
0: Да, объясните, откуда не все знают. Ваня Аладин, ты рос в детском доме, правильно?
1: Да, да.
0: До какого возраста?
1: До совершеннолетия почти, до 16 лет.
2: Ничего себе.
1: И со скольки? С 2 недель.
2: Ух ты.
0: Серьезная эта школа вообще? Как, на я что даже, это похоже как это, больше?
2: Про это корректно поговорить, не хочется тоже вот так вот хихихаха. Что ты можешь рассказать об этом времени в целом?
1: Это было веселое время. Мне жалко всех людей, которые... столкнулись со мной, и мне кажется, эти люди очень сильно повредились после этого. Ага. Я более чем в этом уверен.
2: То есть ты стервец был, вредный?
1: Мне всех жалко. Просто я был, правда, честно говоря, недоношенным.
0: Ага.
1: Вы знаете, простите за такую
2: давай.
1: Формулировку. Да, ну, короче, суть в том, что я вытворял всякую непонятную историю, и я не мог остановиться, я веселился.
2: Что-нибудь можешь рассказать из этого? Что для эфира подходит?
1: Ну, например, меня отдали в воскресную школу при детском доме, когда я был маленький, и вместо того, чтобы слушать, смотреть какой-то там мультик про Бога, про там какие-то истории.
2: Ты?
1: Ваня пошел кушать помидоры.
2: Ага.
1: Вот. И меня искали, не могли найти. Вот. Ну, мне просто стало неинтересно.
0: А ты просто помидоров захотел?
1: А я захотел просто помидоров малосольных, пока их не съели.
2: Ага.
1: И я пошел их есть. А там трапезная была. Вот. А у меня крестная, она работала в этой трапезной. И все классно получилось.
2: Ну, ты жесткий, конечно.
1: Покушал, Ванька. Все классно.
2: Просто.
1: Да.
0: А как вообще вот, ну, имеется в виду, просто обстоят дела, потому что многие думают, что детский дом — это там, типа, все там какая-то дедовщина существует, там все друг на друга там как-то издеваются, может быть, как-то ведут себя там неподобающим образом. У тебя как это было? Все типа френдли или на...
1: Френдли было.
0: Ну там, типа, были там люди, которые там обижали какие-то, может быть, там беспризорники или кто-то, да.
1: Были перегибы, конечно, они были, но это, я думаю, проходит как каждый.
0: Ага.
1: Как бы здесь мы не говорим про детский дом.
0: В общем,
1: сейчас.
0: Мы в обычной школе.
1: Мы говорим просто про обычную жизнь про любого детство, человека,
0: да.
1: Не говоря уже про буллинг, да, что такое буллинг в школах, например. Это отдельная история, не для нашего сегодняшнего шоу утреннего.
0: Но, тем не менее, типа, с кем-то ты поддерживаешь там отношения,
1: да.
0: Как-то дружишь.
1: Конечно.
0: С выпускниками там или как-то детскому дому, в котором ты был, помогаешь.
1: Насчет помогаю, сложно сказать.
0: Ну, пока еще нет возможности.
1: Нет возможности. А если говорить об общении, конечно, мы общаемся, списываемся. Вот вчера как раз за меня голосовали.
2: Ага.
1: Вот.
2: А расскажи, как устроен быт там? Есть какой-то распорядок дня, который вы жестко должны придерживаться?
1: Конечно,
2: были.
1: Конечно.
2: То есть подъем,
1: конечно,
2: во сколько подъем?
1: Всегда по-разному. Если ты в школу идешь, то это в 6:30. 6, вот. примерно. Если про выходные говорить, ну, мы могли до 9 поспать.
2: Да. Хорошо. А вот это как в армии, там, заправлять кровать нужно.
1: Да, конечно, ага.
2: А кто за этим следит? Если не заправил,
1: воспитатели.
2: Санкции какие за ней заправлены?
1: Санкции? О, это вообще...
2: Это тоже не для эфира,
1: это
2: да?
1: тоже один из случаев. Вы знаете, какие-то такие темы? Без вообще вопросы останемся. Странные
2: да,
1: у вас.
2: Да, но интересно
0: мы,
2: же.
0: Мы зато знаем, что сейчас Ваня Аладдин поднимется и повезет, и поедет с пакетами Луи Виттон туда, всем дарить.
1: 100%.
0: Все, и все остальное. 100%. Так что, ребята, ждите, сейчас Ваня взлетит еще сильнее, чем сейчас, и все будет.
2: У тебя, кроме песни «Победители», еще же есть треки.
1: Да, да, да, я пишу треки. Я не только пишу, кстати, для себя треки, сейчас маленькая рекламка у вас будет.
2: Давай, давай.
1: Я пишу треки для детей, я являюсь музыкальным продюсером. Вот, я сотрудничаю...
0: «Булька-булька-барабулька» это ты написал?
1: А я работал с Вовой Сладковым.
0: Реально?
1: Кстати,
0: круто.
1: Да.
0: Ничего себе. Работал.
1: Как, не я написал, да, офигенный.
0: Не, Вова
1: просто.
0: Сладков очень крутой.
1: Вова, это позвать, просто его. Легенда. Я вам просто клянусь, я работал над песней «Команда», это песня Анны Волковой и Вовы Сладкова. Вот, и Вова вообще просто держится, пацан просто проходит. Через такое я вам даже рассказать не могу. Если они захотят, они расскажут об этом. Ага. Но это вообще, на самом деле... Мы продаем треки для детей, пишем треки, продюсируем детей, снимаем. Ага. В общем, закрываем полностью весь продакшн под ключ.
2: Вот. Продаем треки для детей. Продаем треки детям.
0: Продаем треки. Тебе трек не нужен.
2: Они стоят около школы.
0: Треки
2: платим, а тут треки.
0: Там дамечки такие маленькие.
4: Дяденька, я хочу трек.
0: Песня «Спичка» — это песня с музыкастинга?
2: Это «Победитель», да.
0: Нет, это песня, которую ты вчера исполнял.
1: Это песня, которую я исполнял вчера, ее еще пока нигде нет, да.
2: А ее можно поставить-то в эфир?
0: Мы можем ее поставить.
2: Ну, погнали.
0: Ну, давайте тогда. Ваня Алай.
2: Победитель проекта «Музыкастинг» 9.0, Ваня Аладдин, и его трек «Спичка».
1: Погнали.
0: На новом радио.

0: Так, сейчас мы послушали трек победителя музыкастинга, а сейчас послушаем рекламу, потому что нам надо тоже на какие-то бабки существовать вообще-то.
1: Да, кепки
0: нам
1: покупать.
0: Нам с Кириллом, да. А это вообще-то, извините меня, кепки сейчас видели, сколько стоят?
1: Конечно, 500-700 рублей.
0: Кого? Кепка Нью-Йорка там уже и по 5 может тысяч вообще быть. А это просто с надписью «Нью-Йорк Янкис». Извини меня.
1: Да ничего страшного.
2: В выходные новое радио превращается в выходное.
3: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все теперь.

0: Реклама.
1: Плейсу 7 лет.
2: Плейсу 7 лет.
3: Плейсу 7 лет!
2: Да-да-да! 17 октября вместе отмечаем день рождения легендарного танцевального бара «Плейс». Скорее бронируй места, ведь здесь будет весь город. Подробности 54 11 12 и на сайте theplacebar.ru. 18+.
4: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
5: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
6: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
10: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
9: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
11: Рекламная служба «No

0: новое.
1: Утреннее шоу 1+1. Калинин и Райтраум на новом
2: так,
1: радио.
2: Ваня Аладин у нас сегодня в гостях. Послушали уже трек, который, собственно говоря, с которым Ваня Аладин залутал все вчера. А там подарков вообще, во-первых, там от Zion Music там миллион.
3: Там и вымпел, просто. И ручка, и карточка, и проходки там,
2: и пятюню дали вообще.
3: И пластиковый стаканчик.
2: И сфоткались.
3: Там вообще у нас был клад.
2: И даже разрешили рядом с Игорем Николаевым постоять.
3: Там ротация на новом радио.
4: Даже руку пожал.
3: Выступление на фестивалях от Zion Music. Там вообще просто
2: запись трека, релиз
3: его. В общем, вообще. круто.
2: И сразу правда. Еще и утренние эфиры, а это извините меня.
3: Это да. Вообще не спал сегодня, да, практически.
4: Ну, по факту, да. По факту.
3: Ну, привыкай, теперь мне кажется, вообще привыкай, спать не будешь никогда.
4: А там. Собака, представляете, дрыхала, пока я собирался.
2: Блин, ну это, конечно.
3: Обидно, она там теперь отдыхает, да. А ты здесь.
4: Вообще жестко.
2: А ты же можешь в следующий раз корм купить другой вкус, чтобы она такая. А что происходит? Они же реально, собаки и кошки, каким-то образом жрут всю жизнь одно и то же. На завтрак, на обед и на ужин. Вообще, это как так-то?
4: О, вынашивание.
2: Ты бы вот, если бы забрали у тебя всю еду и оставили только одну какую-то, ты бы на какую согласился?
4: Если бы забрали всю еду, оставили бы
2: да,
4: одну.
2: Вот как типа собаки или кошки. Утром обед, завтрак и ужин, ты бы какую еду бы согласен?
3: Ну, вот самое любимое там. Вот у меня, например, картошечка там и помидоры там.
4: Я
3: соленые.
4: Бы манты, наверное.
3: Манты любишь?
4: Манты обожаю.
2: Только на завтрак, на обед и на ужин
4: вообще,
2: манты.
4: Прям
3: на, а ты бы что оставил? Что купай?
2: Бургеры.
3: Бургеры. Чуваку 32 года.
2: Бургеры. Ну, это же очевидно. Для меня просто это очевидно. Типа, надо бургеры выбирать. Потому что бургер... Вообще, в таких случаях надо говорить, я выбираю салат. Потому что не уточняется, какой. Ты можешь... Салат это ели в яйце, цезарь, гнездо глухаря и вечерний петрозавод.
3: Вечерний петрозавод.
4: Просто меню считается здесь.
3: А ты вы салат какой любимый? У нас просто очень серьезная беседа, да, фундаментальная.
4: Фундаментальная, я считаю, беседа. Мой любимый салат... Наверное, селедка под
3: красава.
4: Шубой.
3: Селедка правильный под шубой. Выбор, молодец.
2: Смотри, да. А вот у нас вчера, значит, был день рождения шоу, и принесли кое-какую еду, которая для меня
4: поздравляю,
2: просто...
4: Поздравляю, ребят.
3: Спасибо большое.
2: Что принесли кое-какую еду, и она типа настолько, что, ну, один запах бы открыли, я бы из студии бы ушел, реально. Какая для тебя самая отвратительная?
3: Он про печеночный торт.
2: Печеночный торт.
3: Ненавидит, а я обожаю.
2: Ты что, это просто...
4: Самая отвратительная еда?
2: Да.
4: Я могу назвать продукт.
3: Давай.
4: Оливки.
2: О, настолько.
3: Это ты просто молодой могу. Еще, там, когда подрастаешь, там, после 25 уже не оттащишь от оливок.
4: Короче, понятно.
2: Подожди, типа настолько, что ты лучше там кишки от рыбья всякие поешь вареные, чем...
4: О, сейчас пойдет не та история.
3: Оливки нет, дайте от рыбья.
2: От рыбья.
4: В бытовом райдере, а ты от рыбья.
2: Вареные оливки и...
3: Требуха, от рыбья это ты.
2: Да, и ему говорят. И потом вот он такую оливочку на пиццу увидел, такой...
3: Фу, блин, ну так, олимпи. Смотри, ты уже большой артист. Надо райдер, жесткий. Технический не берем, бытовой, обязательно. Какого цвета полотенца 40 штук? Давай решай.
4: Ну, 40 штук?
3: Да, ну
4: как? Нет, друзья, мне просто салфетки. Салфетки бумажные. Терпеть не могу полотенце.
2: Ты ими вытираться собираешь?
4: Да.
3: Это вы сейчас так говорите, а потом начнутся.
2: Потом в райдере у тебя что?
4: Вот посмотрим. Я приду к вам с райдером.
3: С райдером.
4: И эксклюзив вам сделаю.
3: Ну не знаю, там пузырь там. Осуждаем.
2: Какие напитки обязательно в райдере у тебя?
3: Газировка.
4: Напитки из напитков.
2: Сейчас составляем райдер Ване Аладину. Давай.
4: Я люблю все с кокосом. Обожаю.
3: Ну, это понятно. Просто. Шоу-бизнес. Так, а еще?
4: Доширак можно.
3: Доширак.
2: Доширак. Напохавать у нас доширак. Чтобы они в виде сырной тарелки были разные вкусы вот так разложены.
4: Да.
2: Обязательно пьешь ты кокосовую воду, кокосовое молоко. Потом какие-то там, я не знаю, многие в райдер себе таблетки даже какие-то кладут там от головы.
4: Таблетоны?
2: Или от чего-то.
4: Но таблетоны, кстати, неплохо.
2: Какие любимые таблетки?
4: Но это надо уже на закате.
2: Все заканчивается, какие таблетки.
4: Таблетоны можно под конец вечера.
3: Судя по возрасту, это у меня надо спрашивать, какие мои таблетки самые лучшие.
2: Нет, я бы удивился, если бы он такой, ну, орбидол там, я не знаю.
4: Знаете, я думаю, бортомол можно. И давление померить.
2: Дорога. Обязательно надо дорога. Бизнес-классом летим или можно и на обычном?
4: Можно и на обычном.
2: На обычном. Хорошо. Поезд. Плацкарт рассматриваем.
4: Нет.
2: Нет, купе.
3: Ой, зазвездился. А еще только говорил, Никю, не надо мне салфетки. Салфетки и СВ за 27 тысяч.
4: Не, я в купе езжу.
3: Артем аж ушел, ну это капец. Представляете, ребят, 10 часов 28 минут. Уже человек едет не на плацкан. А мы ездим, а мы обычные люди. А нам ничего страшного.
4: Я два раза в жизни ездил в поезде.
2: То есть он доширак, как бы ок еще. Ну, конечно, доширак уже за 100 рублей.
3: Это он, да, знаешь, чтобы сознание нажать. Купить доширак ему.
2: Доширак уже так стоит, что ты иной раз думаешь спагетти барилла купить, итальянские.
3: Барилла.
2: Или доширак.
3: Ваня, давай, может, мы и Ванину еще одну песню послушаем? Какая песня твоя еще крутая после спички?
4: Знаете, обожаю песню «Не улетай». Вот эта песня, я ее написал примерно, кстати, в одно и то же время, примерно, приблизительно, «Спичка» и «Не улетай» были написаны примерно в одно и то же время. Но «Спичку» я решил как раз оставить, я не знаю, видимо, судьба сама говорила, приди на новое и сделай ее там. И «Не улетай», я считаю, очень классная история. Я тогда получил огромную, колоссальнейшую поддержку от людей, потому что это один из дебютных треков моих. То есть «Не улетай» — это второй вроде трек по счету. Вроде второй трек по счету.
2: Так, я сейчас на странице Вани Аладина на Яндекс.Музыке.
3: Сколько там треков у него? Ну-ка, пакет.
4: У меня там прослушивание столько. О, я просто звезда.
2: Раз,
4: просто
2: два, три, четыре, пять, шесть, восемь. Восемь треков, да, здесь? Или семь?
3: Сколько прослушиваний у тебя?
2: Ну, для человека, 116, который...
3: 116. Ничего себе.
2: Для человека, который отказывается от плацкарта, ты слишком рано зазвездился.
4: Это факт.
2: 116 слушателей в месяц, брат.
3: Надо с чего-то начинать.
4: Проблема, да.
2: Как бы пока что, смотри, ну, на дрезине можем поехать вот так вот на этом, на место
3: поезда. Ладно, уже чуть-чуть оговорился.
4: Но если еще, вот если все-таки это предложишь, можно попробовать сгонять так.
2: На плацкарте.
4: Да.
2: А я скажу, знаешь что, я вот сейчас ездил в купе и понял, что идеально на поезде ехать, если ты вдвоем, это даже не в купе, это на плацкарте, на боковушке. Потому что у тебя там свой стол, ты когда хочешь ешь. А потому что в поезде как
3: туалет
2: устроено?
3: Туалет рядом.
2: Как? Да.
3: Если у толчка.
2: А в поезде как потому что устроено? Если ты едешь на верхней полке, то не на нижней полке, ну, ты жрать будешь вот так вот на уголочке максимум, потому что это его стол, того, кто едет снизу. А если ты едешь снизу, ты имеешь право тоже развлечься.
3: Вот поэтому слушай опытных ребят.
2: Боковушка, плацкарт, если вдвоем с девушкой там или с женой, с любовницей или я не знаю с кем-нибудь.
4: Подожди,
2: не
4: вдвоем улетай. На одну койку?
3: Конечно.
2: Да нет.
3: Чтоб дешевле было.
2: Ну да. Балетиком.
3: Мы же экономим.
4: Мы экономим.
2: Ваня Аладин, «Не улетай». На новом радио.
0: Только не

0: танцевали с тобой.
1: Я тут уже не обратил внимания,
2: знаешь, на вечеринке все пошли курить. Оставили Яндекс.
3: Кстати, трек в стиле Юрия Шатунова.
1: А сразу заметно, это тоже трек Вани Аладдина. Но это уж два трека, куда тебе за одно утро.
2: Поэтому... Там уже за денежку. Да, ну, нас, с Артемом,
3: мы договоримся сейчас на рекламной это паузе.
1: Уже,
3: мы
1: это договоримся. Уже, да, или на день рождения. Но, кстати да. говоря, блин, а
2: смотри, интересно. Смотри, мы поставим третий трек, если съешь 10 оливок.
1: Да.
3: А, нет.
2: Не отступается от принципа. Тогда ребята, нет, это мужик, это сказал, это сделал.
3: Боюсь, вы будете разочарованы, будет уже не до треков.
1: Настолько тебе студии. Не нравится.
2: А можно какую-то историю тех, кто за эфиром обсуждали, рассказать, как ты там про второй этаж там? Или уже не надо?
3: Историю, ну, со вторым этажом подождем, я думаю.
2: Не будем рассказывать подождем. Историю, как ты пытался спрыгнуть с второго этажа. Ладно, не будем рассказывать.
3: Насколько я понял, вчера я буду выступать на одном из ваших
2: фестивалей
3: в свой день рождения.
1: О!
3: Да, 27 ноября, где-то здесь, в Москве.
1: В депо. Санек, а там ведущие же не мы, да, с Кириллом, да? Да, не мы,
2: может,
1: не мы. Не мы, да, не мы.
2: Ты, получается, ноябрьский, получается...
3: Да, я на границе, я стрелец.
2: А, стрелец. Да.
1: У нас тоже в ноябре день рождения, у меня 7-го, у него 16-го.
2: Не повезло тебе, мог бы быть скорпионом, но тоже ничего.
3: Мог бы быть скорпионом, очень жаль, что ты родился позже, очень жаль.
2: Очень жаль, что ты родился.
3: Очень жаль,
2: куда далеко вечно заходим в диалогах.
1: Мог бы быть скорпионом, и сейчас бы твоя песня была бы Windows of Change, а не «Девочка весна» и не улетает.
2: Или мог бы, тогда бы у тебя вылетали всякие штуки из руки.
1: Да.
2: Так, ну что, еще о чем поговорим? Здесь
1: давайте
2: надо...
1: на рекламу.
2: А, да.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
4: Пароль ВТБ для бизнеса.
5: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
6: А второе?
5: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО, лицензия ЦБРФ, номер 1000, реклама 0+.
7: Он ушел, чтобы спасти ей жизнь. Это будет так, как будто меня никогда не было. Продолжение культовой саги «Сумерки. Сага. Новолуние». На больших экранах. В кинотеатрах с 8 октября.
8: 18+.
9: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. «Альфа-банк». Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
10: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
11: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
12: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любим малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
14: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03 21 0+.

0: Кирой Траум.
1: Мы тут в студии просто люто хаваем шоколадки, реально, которые нам подарили. Просто вспомнили, сегодня коробку распаковывали и вспомнили сейчас, что она там просто все сразу, а как бесплатные шоколадки. Я сам там уже...
2: Давайте жрать прямо в эфире, люди обожают, когда мы чапаем в
3: сторону. Мукбанг на новом радио, эксклюзив.
1: А чтобы здорово прям почапкать, у нас же есть мамба. Но это совсем...
2: А у тебя есть мамба?
1: У Сережи есть.
2: Ты общаешься с мамбой? А с папбой?
1: Нет, я не буду есть мамбу сейчас в эфире, потому что это слишком будет. Я тогда зачавкаюсь вообще.
2: Ну, время такого еще не было. Интервью люди жрут и интервью берут. Да,
1: ну да.
2: Вань, ну и что?
3: Вот так, какие сложности? Понимаете, мы разработали новый формат.
2: Ладно, короче.
3: Где Роман?
2: Что надо у тебя? Звать. Инфоповоды какие? Всегда у артистов инфоповоды есть.
3: Инфоповоды?
2: Выигрыш музыкастинга. Окей, дальше что делать с этим?
3: Я буду ждать людей, которые это будут нарезать, ну ладно. Похавали.
2: Они привыкли вообще.
1: Да.
2: Тоже похавайте, ребят, что сидите там.
1: Так это мы же и будем делать. Вот там Олег был.
2: Вообще протеиновый.
1: Ну, опять-то не все протеиновые забрал, там больше было.
2: Десерт суфле. Так, ну давай поговорим, у нас еще 8 минут. Эфирное время, дорогой, знаешь, как?
1: Да, кстати.
2: Чего, как дела? Нет, чьи ремарки из членов жюри тебе больше всего запомнились?
1: Да.
2: Что Игорь Николаев тебе сказал? Он сказал поменять слова чуть-чуть.
3: Да, да, да. Мы, на самом деле, я думаю, сейчас мы...
1: И имя.
3: Мы сейчас с Денисом пообщаемся. Если все классно, я вообще с удовольствием. Я обожаю... То есть, я люблю прислушиваться к мастодонтам. Я это вчера сказал, сегодня скажу. Угу. Это люди, которые прошли через огонь и медные трубы, и таскали эти медные трубы. Поэтому, я думаю... Ну,
2: короче, Игорь Николаев предложил поменять слово,
3: да,
2: спичка,
3: слово
2: на
3: спичка на вспышка.
2: Вспышка.
3: Я даже это показал. Но это, кстати, прикольно же звучит. Он прав. Он прав в целом.
2: Чье-нибудь замечание задело тебя, возможно? Кто тебя взбесил? Никто?
3: Ой, никто меня не взбесил.
2: Ну,
3: даже если что-то
2: СТС
3: говорят,
2: помимо
3: если что-то, сказали, ладно. Игорь Николаев же сначала вообще не очень отозвался на песню. Как бы вообще никак он не отозвался. Да, потом дал совет дельный. И это важно, важнее всего на свете. Критика, какой бы форме она ни была, главное, чтобы она была адекватной. Да, и от человека, который понимает, что он говорит.
1: Ну вот смотри, ты сейчас на распутье находишься. Ты находишься на той дорожке, где действительно переделать, как сказал тебе Игорь Николаев.
3: Ну, Игорь Юрьевич, он офигенный автор.
1: Да, либо ты можешь пойти по дорожке, где ты знаешь все сам. И никто тебе вообще не советует.
3: Ну, я по жизни на самом деле так шел.
1: Потому что ты сам попал на музыкастинг без всяких советов. Значит, уже... Извини, я бы на твоем месте...
3: Но за кадром стоят люди, которые так или иначе дают мне эти советы каждую секунду.
1: Я понимаю. Вот я бы, например, вот ты бы, Кирилл, как сделал? Ты бы переделал?
2: В ту же секунду.
1: А я бы вот наоборот, мне кажется, я бы при всем уважении к Игорю Николаеву и к его опыту, я бы оставил так, как я хочу.
2: Потому что ты альфа-самец.
1: Нет, потому что, это моя песня.
3: И Мари классно вчера сказала, что... вообще быть в соавторстве
2: Потом Николай скажет, что эту Юрьевич... песню вы вместе написали.
1: Нет, а там не получится так, что он тебе сказал слово. И можно написать автор текста Игорь Николаев. Там не так, это не получится.
3: На самом деле, он же крутой автор. Он шлягеры написал.
2: Да, знаменитые песни. Назови хотя бы три.
1: Да.
2: Ты заволновался, да ты
1: что? Там, конечно, все помнят.
2: Там на поверхности, да, 5 причин. Там, да и все песни классные.
3: Да, да, да.
2: Я тоже, главное, разволновался. Какие песни Игоря Николаева? Дельфин-русалка.
1: Но...
2: Выпьем за едим, конечно.
3: Выпьем за любовь.
1: Ну, конечно, конечно. Потом что-то...
2: Паромщик, по-моему, да, его песня?
1: Знаменитая.
2: Какая? Незнаком, мы с тобой знакомы, незнакомка. Такси, такси, алло, вези.
1: Такси, а для кого-то он же еще песню какую-то написал, тоже красивую.
2: Для множества людей.
1: Да, нет, вот мы даже обсуждали недавно. Какую-то прям...
2: Для Металлики?
1: Да. Tears in Heaven.
3: Рок-историю писал?
2: Да. Конечно, да.
3: Обалдеть.
2: Nas and Els Matters он написал.
1: И Матранг Медуза.
3: Крутейший человек.
2: Федук «Розовое вино», это он написал.
1: Да. То есть вот это Федук «One Love».
2: Да, он говорит, Николаев придумал. Вот «Выпьем за любовь» зашла, он говорит, надо что-то про алкоголь. «Розовое вино» сделали.
3: Точку и во время, главное, попал.
1: Да, да. Так что там вообще «Триада», «Нежный омут». Ну, то есть все...
2: Тоже он?
1: Да.
2: Нифига себе.
1: Я тебе говорю, там ты что...
3: Не, крутой автор. Игорь Юрьевич.
1: Да. Так, Ваня Аладин, давай будем немножко подытоживать. Чем ты собираешься, типа, заниматься в ближайшее время? Вот ты выиграл музыкастинг. Какой план действий?
3: План действий, я думаю, мы будем просто развиваться, смотреть на то, как реагируют, реагируют люди, вот, и, наверное, как-то стараться прислушиваться, я думаю, я все равно в поиске, я в поиске аудитории, я в поиске людей, которым, может быть, близка моей песни.
2: Короче, клепать треки, чтобы people хавал, правильно?
3: Ну, да. Не совсем, формулировки у вас
2: странные. Давай, выходи из
3: них. Очень странные формулировки. Нет, на деле же я хочу просто, чтобы та музыка, которую я пишу...
2: Просто, чтобы огромная кучища баблейру была, правильно мы понимаем, Вань?
1: Чтобы они ходили все на твои концерты и деньги
3: тебе отдавали. Но что за формулировки сегодня на сцену здесь? Нет. Нет. Хочу просто делать любимое дело, делать его хорошо.
2: И кабрик, да? И этот самый мустанг.
3: И купе.
1: И чтобы тёлки тверкали.
2: Опять купе.
1: Плацкарт только говорили, что... И вот так вот на них из пистолета Supreme деньгами.
2: Вот так вот.
1: А они там тверкают вот так.
2: И они обмазаны маслом. И все это на вилле гигантской. 6 бассейнов. Все. И ты, короче, в леопардовой шубе.
1: Ваня Ладин, вот так. Почему-то я Ваня, да.
3: На самом деле мы давно уже все подобное сняли, просто еще не выкладывали. Мы выжидаем время, мы ждем. Все это была просто прогревная история. Победа куплена. Вот. Это эксклюзив. Вот, я признаюсь.
1: Потому что ты криптомагнат на самом деле.
3: На деле у меня пару заводов в Иркутске. Вот.
2: В Иркутске,
3: почему-то в Иркутске.
2: Ну круто.
3: Это просто.
2: Мы все вывели на чистую воду.
1: Победитель музыкатинга 9-0.
3: Мы смогли.
2: Да. Спасибо тебе, удачи тебе.
1: Спасибо вам. Ну, увидимся еще явно не один раз.
3: Уверен, надеюсь.
1: Потому что жду. 27-го мы, скорее всего, с Кириллом.
3: Покушать в эфире мне удавалось только у вас, поэтому я приду. Готовьте конфеты.
1: В следующий раз еще.
3: В следующий раз баунти, пожалуйста, ладно? Баунти.
2: Началось.
3: Что за мелочевые вообще? Давайте баунти. Вот кокос, я же сказал, вы заключали при почтении.
1: Ты можешь там чайный микрофон.
2: Вырубай микрофон.

0: Реклама. Эксклюзив.
1: Всего один рекламный ролик.
2: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
3: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
1: Магнитогорске час дня.
4: Новое радио.
5: Новое радио зажгло еще одну звезду отечественного шоу-бизнеса. И пусть она горит ярко, красиво и, самое главное, долго, на радость людям. Поздравляем победителя музыкайтинга Ваню Аладина. Вот уже первое большое интервью состоялось. Вадим Данилин далее с тобой на 6 часов. Океана суперхитов, суперновинок. Также заряжены. Всем привет.

0: До Нового года, тем временем, напоминаю, осталось всего 79 дней. Оглянуться не успеешь, как зима катит глаза. Напомню, зима в этом году, говорят, будет очень теплая. Возможность, самые лучшие климатологи говорят, возможность выпадения снега 50 на 50. Ну, шикарно. Или выпадет, или нет. Вы на что, климатологи, вообще там учились? На кого учились, чтобы такое заявлять? А к чему я это все? К Новому году. Ноутбуки резко подорожают в России уже с Нового года. Китайцы подняли цены на устройства в среднем на 10%. Все из-за роста стоимости оперативной памяти и процессоров. А также удорожание логистики, обязательной маркировки гаджетов и введение нового технологического сбора с 1 декабря, пишут СМИ. Но это к вопросу, если вдруг, ни с того, ни с сего, у тебя случится премия на Новый год, ты знаешь, на что ее потратить. Хотя, мне кажется, вот даже... Ладно, не хочется сейчас про премию говорить, давайте чуть позже, вот ближе к Новому году, об этом помечтаем немного. А пока Джонни, Гаязовы, Дэвид Гетто очень скоро в продолжении эфира.
1: Ой, я в эфире.
2: Кирилл, ты профессиональный человек.
1: Да, поэтому я включил микрофон. К сожалению, это не лечится.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Один плюс один.
3: О, боже, нет!
1: Утро на грани. С 7 утра по будням. Утреннее шоу «1 плюс

0: Просыпайтесь.
1: Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.

0: и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20-66-66.
6: Услышь, новое, что это.

0: Очень красивая, традиционно очень красивая от команды «Крем Сода» «Уйди, но останься». Суперхит Вопери Нова. Далее новость для всех беременных. Кто бы мог подумать, новость для всех беременных. Оказывается, регулярная уборка во время беременности уменьшает риск задержек развития у детей. Да. Ученые изучили данные 81 тысячи матерей и детей. У женщин, которые чаще пылесосили полы и чистили постельное белье, дети гораздо реже демонстрировали признаки задержек развития в возрасте от 1,5 до 3 лет. Это не к тому, чтобы заставить тебя работать и так далее, чтобы ты не сидел на месте, а просто как одна из возможных потенциальных причин – это уменьшение количества домашней пыли и вредных веществ. Но ты же сейчас все на робот-пылесос свалишь, конечно.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
2: И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райт Раун.

0: YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама.
1: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
2: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
3: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
4: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
5: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: В новом Jacto 9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jackcar.ru.
8: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
9: Это как?
8: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
9: Выгодно. Пошел оформлять.
8: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
10: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция розыгрыша медицинской программы с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru.
11: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
12: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на Линолеум Идеал. Линолеум Идеал – это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. Линолеум Идеал – главный герой интерьера.
13: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Владите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
14: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
15: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».

0: спокойный день в руках Персен со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Суперхит категории «Не задушишь, не убьешь». Это Дима Маликов, легендарный, с легендарным суперхитом «Ты одна, ты такая» в эфире «Нова». Других суперхитов мы не держим. Тем временем, в продолжении темы беременности, детей, новорожденных и всего прочего, подоспела другая новость о том, что ты сейчас, если стоишь, то присядь. Если сидишь, то приляг, пожалуйста, милая. Согласно последним опросам мужчин, а их опросили около 1000 человек. Знаешь, сколько мужчин хотят взять декретный отпуск в первые месяцы жизни ребенка? Нет, ты не знаешь, сколько мужчин хотят взять декретный отпуск в первые месяцы жизни ребенка. 80%. 80% мужчин хотят уйти в декретный отпуск. Задумайся.
1: Реклама. Реклама.
2: Плейсу 7 лет.
3: Плейсу 7 лет.
4: Плейсу 7 лет!
5: Да-да-да! 17 октября вместе отмечаем день рождения легендарного танцевального бара «Плейс». Скорее бронируй места, ведь здесь будет весь город. Подробности 54 11 12 и на сайте theplacebar.ru. 18+.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
8: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
10: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
11: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Чтоб спать теплее стало, лучше купить себе одеяло. Чтоб дома была обстановка спокойная, сушилка нужна для белья напольная. В сети магазинов «Милый дом» напольные сушилки для белья от 899 рублей. Одеяло в ассортименте от 699 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ДК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
13: Рекламная служба «Нового радио» в Магнитогорске.
14: 20 66 66.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Макса. Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акции действуют до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на Сбербанк.
0: В Магнитогорске 3.
3: Новое радио. Россияне стали внимательнее к тому, что кладут в корзину и сколько платят на кассе. Они чаще сравнивают предложения магазинов и осторожнее тратят деньги. Но все-таки мои эфиры не проходят даром. Молодцы. Это все новости всегда на минуте. Еще больше суперхитов, суперновинок в новом на новом. Обещаю тебе я, Вадим Данилин. Так что раскладывайся поудобнее. Всем привет и приятного аппетита.

хочешь, мы построим дом из лего деталек. Как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции. Собирал по крупинкам к сердцу тропинку.

0: Мы как конструктор Лего, может быть, построим чистую и светлую, крепкую любовь.
1: Как?
0: Как

0: сделать? Молодой человек спрашивает. Вот я тоже думаю, что, наверное, без руки какие-то, я не знаю. Может, жене виднее. А может, каблуки какие. Ладно, скоро продолжим. Что ты своему мужчине из вещей покупала в последнее время? Или что твоя жена тебе из вещей покупала? Наш мессенджер «Новое радио», группа ВКонтакте «Новое радио».
1: Весь день думал только о ней. Скорее бы вечер, чтобы почувствовать,

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
6: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
8: Достаточно знать адрес надежного производителя.
9: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
10: Город не ждет. И тормоза тоже.
11: В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
12: Новое «Это мы».
13: Всем привет, с вами Хам Алиенова Ист.
14: С вами Аннет Сайн.
15: С вами Рамиль.
16: С вами группа Добро.
17: Всем привет, с вами Звонки.
18: Всем привет, это Артик Асти.
19: Это Филатов и Кэрос.
3: Это Саня СТ.
2: Это Сергей Лазарев.
8: Всем привет, меня зовут Ёлка.
5: Всем привет, с вами Джонни.
10: Новое радио.
6: Присоединяйся погромче.
9: Radio.ru.
13: Что ты из вещей покупаешь своему мужу? Что жена покупает тебе из вещей? Мессенджер. Но в радио не понимаю, почему многие душнят. Ну вот влом.

не разбираться в одежде этой. Я не модник, не фанатик. Она все равно постоянно сидит в маркетплейсах, ей самой в кайф выберет, что нужно. Я сказал, поищи кроссы и все. Я уверен, что найдет четкие и недорогие. Вот всегда удивляли такие сообщения, знаете, и стало интересно, а что будет с мужиком, который вот всю надежду на покупку своих вещей возлагает на женщину, когда женщина уйдет от него просто. К кому он обратится? К маме? Мама, помоги, я не умею вещи покупать.

моему мужу буквально на... Давай скажу так, наплевать на одежду. Ему лень тратить время на подбор гардероба и походы по магазинам примеркам. Поэтому я всегда помогаю ему, предлагаю варианты и заказываю то, что не требует примерки. Иначе он будет ходить как... Девочки, я никогда не сомневался в вашем словарном запасе, в объеме вашего словарного запаса. Ну... А хотя пишите, я буду корректировать уже по ходу. Но это слово, если бы я прочитал в эфире, это был бы мой последний эфир. И да, он совсем не маменькин сынок, все мужские обязанности, забота полностью на нем. Мой муж покупает мне вещи от колготок до пуховиков, летние сарафаны, обувь, пижамы, халаты, ну, в общем, все. Я, конечно, тоже сама себе покупаю, но большинство вещей покупает муж, и, что самое главное, попадает в размер, стиль и прочее. Первое сообщение, когда мужик что-то покупает своей женщине из вещей. А обычно это редкость. А вот по поводу того, что тебе покупает жена из вещей, давайте, пишите.

0: Зачем придуманы?
1: Раньше времени прерву Зиверт 1%. Красивый суперхит еще не раз сегодня, в том числе, прозвучит в эфире. Извините, конечно же, фанаты-поклонники. Очень понравилось одно сообщение. Обсуждаю вопрос. Что ты покупаешь своему мужу из вещей? Или что тебе жена покупает из вещей? И вот Женька написала правильное сообщение. Говорит, если верить чату, у всех мужчин новые трусы и носки. Ну, давайте вот трусы проверять я не стану. А вот в плане носков, мужики, вот скиньте, пожалуйста, туда же в мессенджер, но в радио фотографию своих носков, в которых ты сейчас находишься. Ну, посмотрим, новые они у тебя или не новые. Свежие или не свежие. Посмотрим, вот, ну, своего рода, знаете, так вот, по твоим носкам сейчас определим, насколько заботливая у тебя твоя жена. Давайте, скиньте фотки своих носков. Видео не надо скидывать, ребята. Фотографии носков скиньте мне. Фетишисты вошли сейчас в чат, мессенджер, но почему у нас самый большой телеканал? Потому что вот именно поэтому. Мне жена все покупает, я даже своих размеров не знаю. А самому покупать себе денег жалко. Я лучше потрачу на свою семью. Поэтому жена берет все в свои руки и покупает мне шмот. Давай, с тебя тоже носки, фотку носков прямо сейчас. Покупает жена одежду, сама... покупаю жене одежду. Сама одевается, как монашка, а она у меня от природы красивая, как Афродита. Как красиво написал-то, а? Давайте, мужики, фотки своих носков прямо сейчас. Срочно, в мессенджер. Брюки, футболки, рубашки, кроссовки, носки, трусы, кепки, толстовки. Короче, могу купить все своему мужику. И я ничего не покупаю своему мужу, он самостоятельный мужчина. Фотки носков, срочно, в мессенджер. Сейчас мы будем определять уровень любви твоей жены к тебе.

0: Питатели контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово. Деревня Елембетово. Комсомольская, 4.
1: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
5: С большим в отпуск, тот, что поменьше для командировки, а с маленьким поеду на выходные. Беру все.
6: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20 66 66.
7: Новое радио.

0: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озон. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
2: Новое радио. Безруких мужчин обсуждаем в мессенджере Нового радио. Какие вещи ты покупаешь своему мужчине? Заходи, отвечай. Чуть позже, возможно, почитаю сообщение в эфире. А пока 20 минут музыки без рекламы. Далее по плану суперхиты, суперновинки Омби. И твой непокорный слуга Вадим Данилин тоже тут еще на пару часов засяду. Как засяду. Всем привет.

Мексика падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше.

0: Ваня Дмитриенко, Вишневый, суперхит на новом, ну и продолжение темы любви. Вот даже не знаю, в каком городе, но походу это в Москве такое происходит. Сейчас салон красоты продает алиби для изменщиков. Московская студия предлагает фиктивные чеки на маникюр, массаж и другие процедуры, запись с цифровым следом и даже фальшивый пропуск на парковку. Цена от 3 до 7 тысяч рублей. Ну, на случай, если жена начнет тебя проверять, салон обещает подтвердить визит. Вот это сервис, вот это докатились. А мы тут носки обсуждаем, трусы, кто кому что покупает. Пока салон... Привет огромный салону красоты. Прям стало интересно, где адресочек этот взять этого салона. Мне исключительно для друга. Да, тему суперхитов, суперновинок на новом скоро продолжат. Градусы, Нюша, Леди Гага.
1: Новое радио и Zion Music объявляют победителя конкурса новой музыки и исполнителей. Музыкастинг. Запись и релиз сингла, его продвижение и создание мут-видео, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое получает Ваня Аладдин.
2: Привет, это Ваня Аладдин. Я победил в музыкастинге. Спасибо тебе, новое радио. Мечтайте, не бойтесь мечтать. Все получится.

0: сезоне музыкастинга. Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж. Лично! Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Сертифицированный автоцентр.

0: рекламных материалов в торговом зале.
1: Позвольте себе настоящую осеннюю перезагрузку на берегу озера Банное. В парк отеля «Березки» вас ждут живописные прогулки по золотому лесу, пьянящий горный воздух и звенящая тишина природы. Совершите заплыв в бассейн, расслабьтесь в спа и насладитесь изысканным ужином в ресторане. Парк отель «Березки». Отдых, который вдохновляет. Бронируйте по телефону 8 927 938 2003.
2: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юни С с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог 53. Телефон 490432.
3: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый Лог 53.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: команда 5 утра улетай в эфире нового. Так, в продолжении темы любви и всего прочего, такая новость подоспела о том, что, я не знаю, как в своем городе вещание нового радио, про москвичек новость. Москвички считают часы самым сексуальным мужским аксессуаром. Да, сами мужчины хотели бы носить серьги, кольца с камнями и даже бусы. Больше половины опрошенных признались, что готовы ходить в серьгах, но каждый третий боится осуждения со стороны окружающих. И при этом 68% москвичек спокойно относятся к необычным украшениям на мужчинах. После часов в женском рейтинге привлекательности идут цепочки и браслеты. Выяснили одного там магазина ювелирки. Вот, короче, топ сексуальных аксессуаров, по мнению женщин, это часы, это... цепочки и браслеты. Часы, цепочки и браслеты. Все понятно.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Суперновинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
6: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
7: Пароль ВТБ для бизнеса.
8: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
7: А второе?
8: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
9: В новом «Шахта-9» «Урбан Плюс» все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений, многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ и, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то «Джак». Подробности на jackcar.ru.
10: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал «Точка-банк». Принятно всем клиентам.
11: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. Точка-банк.
12: ООО «Банк. Точка». Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на точка.ком 18+.
13: Он ушел, чтобы спасти ей жизнь. Это будет так, как будто меня никогда не было.
14: Продолжение культовой саги «Сумерки. Сага. Новолуние». На больших экранах. В кинотеатрах с 8 октября.
15: 18+.
16: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
17: Признавайтесь, у

0: рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
1: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Маркетплейс ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.

0: Звери района квартала «Суперхит» на новом. И продолжение темы работы. Зумеры даже с нормальной зарплатой, оказывается, начали работать по ночам, чтобы раньше накопить на пенсию. Например, ставят в историю одного 27-летнего парня, который днем работает в офисе, а ночью раскладывает товары в магазине. При этом он живет с родителями, почти не тратится на развлечения и большую часть дохода инвестирует. В итоге ему уже удалось накопить около 300 тысяч долларов. Интересно, кем он работает. 25 миллионов успел накопить. А выйти на пенсию он рассчитывает к 40 годам. Да какие же зарплаты должны быть, чтобы чувак к 27 годам накопил 300 тысяч долларов? Очень много вопросов к этой новости. Ну да, не сейчас.
1: Реклама.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
2: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни.
3: Застройщик ООО СЗ-3СТМ-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Заявки в «Новый век» по телефону 43 81 50. Улица Гагарина, 50.

0: 8Б.
1: Залетай.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43 81 50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
5: Плейсу 7 лет.
6: Плейсу 7 лет.
7: Плейсу 7 лет!
6: Да-да-да! 17 октября вместе отмечаем день рождения легендарного танцевального бара Плейс. Скорее бронируй места, ведь здесь будет весь город. Подробности 54 11 12 и на сайте theplacebar.ru. 18+.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66.

Не было печали, купила баба порося. Это называется «Да простит меня елка», перебью немного ее песню, потому что в теме, что ты обычно покупаешь своему мужу из вещей или что тебе жена из вещей покупает, в нашем мессенджере прокинуло одно сообщение, за которое я очень сильно зацепился и очень хочу узнать. Давайте уже расставим, девочки, красавицы, умницы, расписные и все прочее. Давайте расставим все точки над «и». Смотрите, вот когда мужик, может быть, слышите там, или краем уха услышали, или специально услышали, мужчина, ваш мужчина в разговоре с другими мужчинами...

Моя баба, она для вас оскорбительна или нет? Можно я не буду просить вас высказываться? Я хочу, чтобы вы сейчас проголосовали. Я прямо опрос устрою в нашем мессенджере прямо сейчас. Еще раз повторяю, мужики тоже могут зайти проголосовать, как для них это режет слух, не режет слух. Возможно, вы так говорите, для вас это нормально. Вот фраза «а моя баба» в либо положительном, либо в отрицательном ключе. Давайте, это просто будет голосование. Но я ставлю поле для того, чтобы, если кто захочет высказаться. Вот. Итак, фраза «а вот моя баба» — это оскорбительно для вас или нет? И для мужчин, и для женщин. Зайдите, пожалуйста, проголосуйте обязательно. Просто проголосуйте. Если есть время, выскажитесь. Но я хочу, чтобы вы просто проголосовали. Фраза «а вот моя баба» — она звучит оскорбительно или нет? Мессенджер нового радио. Срочно! У меня еще есть время поговорить немного, потому что, ну, сейчас вот чел написал стрёмно бабе покупать одежду, и на него накинулись очень сильно из-за слова «баба». Давайте, проголосуйте, пожалуйста.

0: просто... Очень хотелось бы, конечно, еще звонки телефонные принимать. Возможно, в следующем часе, в последнем часе своего эфира я приму 3 телефонных звонка. Вопрос тот же. А вот моя баба, вот звучит это оскорбительно, фраза все-таки. Она либо в положительном ключе, либо в негативном ключе. Вот для тебя, девушка, как эта фраза звучит? Либо для мужчины. Говоришь такое, не говоришь? Быстренько зайди, проголосуй и заканчивай свою работу там. Мы уже тоже скоро заканчивать будем. Зайди, проголосуй срочно. Срочно. Я кому говорю? Алло.
1: Реклама. Всего 30 секунд. Один бренд, один ролик.
2: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
3: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке. Получение на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
1: В Магнитогорске 6.
4: Новое радио.
0: 2-3 чашки кофе в день снижают риск деменции на 18%, улучшая память и внимание. Но пить кофе нужно только утром. Это все новости «Всегда на минуте». Возвращаемся к нашим суперхитам, суперновинкам и вопросу, который я задал в нашем мессенджере. А вот моя баба, фраза, это звучит оскорбительно или нет? Зайди, проголосуй, пожалуйста.

0: знаете.
1: Так, а у меня тем временем по-прежнему остро стоит вопрос на повестке дня. Итак, фраза мужчины в разговоре с мужиками. Наверное, слышали, не раз каждый слышал, а вот моя баба. Как тебе, режет слух или не режет эта фраза? Оскорбительно или нормально? Зайди, проголосуй, пожалуйста. Уже почти 500 человек проголосовало в нашем мессенджере «Новое радио». И для мужчин, и для женщин. Нормальная фраза или все-таки «моя баба» — это оскорбительно и для женщин, и для мужчин? Просто проголосуй. Просто тыкни.

Скажите петь все те, кто носил на руках. Каждый, кто не цел, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холод.

0: Смоук и Дженнифер Лопес. Никогда бы не подумал, что Дженнифер Лопес вообще, не, по-моему, тут не слышно. Суперхит «Everything Fine». Да, в эфире нового. Тем временем, оказывается, новость про еду подоспела. Отказ от бургеров и чипсов убивает депрессию. Выяснили ученые. У людей, которые резко сократили количество ультрапереработанной пищи в рационе, улучшилось психическое состояние и снизилась тревожность. Полностью отказываться от вредной еды не пришлось. Достаточно было сократить ее потребление на 85%. Ну, то есть раз в неделю так покушать всю вот эту вот плохую еду. Хотя не знаю, что там в ней плохого. Ультрапереработанная. Ну и чё? Ну и чё? Да, голосование продолжается, ребята. Я напоминаю. В нашем мессенджере. Фраза «Вот моя баба». Она для тебя оскорбительная или нет все-таки? Иди и отдай свой голос. Очень нужно, очень нужно. Вот прям позарез нужно, ребята. Мессенджер «Нового радио». Оскорбительно или норм? Норм или стрём? Среди мужчин для женщин. Опрос этот. Ну а тему суперхитов, суперновинок очень скоро продолжат. DJ Smash поет. Лирик. Maroon 5.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Райт Раун, Эбби и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра «Нового радио». Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутьюб «Нового радио».
2: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решай, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет.

0: РК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
9: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
8: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».

0: Каждый раз, когда слышу суперхит «Айова плохо танцевать», вспоминаю сразу две поговорки о том, что плохой танцор, он же хороший папа. И вторую — это умные девочки на дискотеке выискивают парней, которые плохо танцуют. Из чего можно сделать вывод, что для мужчин плохо танцевать — это даже плюс, причем, наверное, огромный плюс. И больше плюс, чем минус. Так что, мужики, одной проблемы меньше. Напоминаю, голосование продолжается в нашем мессенджере. Фраза «Моя баба» является оскорбительной или все-таки нет? И мужское и женское мнение интересует. Ну а в эфире в продолжении темы суперхитов, суперновинок для тебя будет Женя Трофимов, Артик Асти и не только.
1: Ой, я в эфире.
2: Кирилл, ты профессиональный человек.
1: Да, поэтому я включил микрофон.
3: К сожалению, это не лечится.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Один плюс один.
4: О, боже, нет!
3: Утро на грани. С 7 утра по будням. Утреннее шоу «Один плюс один».

0: Смиритесь. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
4: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал «Точка.Банк». Принятно? Всем клиентам.
7: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. Точка.банк.
8: ООО «Банк. Точка». Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на точка.ком 18+.
9: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
10: Пароль
11: ВТБ для бизнеса.
10: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
11: А второе?
10: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Все, вкладываешь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+. Про

0: спокойный день в руках Персен. Со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
1: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.

0: Бой, суперхит на новом. Хочется по-быстрому с тобой распрощаться, чтобы так же быстро снова встретиться. Но уже завтра, когда случится экватор недели, можно будет понемногу начинать планировать пятницу и предстоящие выходные. А пока вторник продолжается, не забывай, что на новом радио это время проекта моего коллеги Данила Михайлова. Проект называется «Что было раньше?» Если не знаешь, это 2 часа музыки, которая когда-то была новой, когда нового еще не было даже в планах. Отвал фляги гарантирован. Не пропусти, но и встречай твою подружку Эви. Все это 18 ООО, подружка твоя Эви вышла из отпуска. А я, Вадим Данилин, обнял, приподнял.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Температура воздуха плюс 8, плюс 10 градусов. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
3: Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел», Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Новое. Это мы.
6: Привет всем, это Сергей Лазарев.
7: С вами Тима Белорусских.
8: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
9: Это Звонкий.
10: С тобой Даня Нилетто.
11: Новое.
12: Всем привет, это Мэри Гу.
13: С вами Джонни.
14: Меня зовут Ёлка.
15: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
16: С вами Полина Гагарина.
17: Всем привет от группы Пицца.
18: Слушай.
19: Новое радио. Присоединяйся по

0: Реклама. 30 секунд до нового. Один бренд, один ролик.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: 7 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
2: Данила Михайлов застрял в московских пробках, а потому никто и ничто не сможет нарушить твоего единения с суперхитами, суперновинками нового радио. Целых 20 минут музыки без рекламы и ведущих. Далее лучшее, что можно дать в дорогу. Раскладывайся поудобнее и улыбнись уже в конце концов.
3: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет, кроет

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Для меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. Я всегда повторял, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, душу не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дудь».
1: «Не дудь».
2: «Не дудь».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях моя Мишель.
3: Привет, какие у тебя вопросы неприятные?
0: Я хочу поговорить про хейт в твою сторону.
3: Давай.
0: Насколько часто ты вообще с ним сталкиваешься?
3: С таким большим массовым хейтом я столкнулась, когда мы записали кавер на «Гостей из будущего», на Еву, мою любимую.
0: «Зима в сердце».
3: Угу.
0: Как за 5 лет можно не отчаяться?
3: Да у меня до сих пор такое бывает, что я уже ничего не хочу.
0: Хочешь детей?
3: Не начинай. Очень интересно, что будет дальше. Тебя не устраивает?
0: Нет, я слушаю.
3: Я вижу по глазам.
1: «Не дудь». Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: «Не дудь».
2: 18+.
1: Реклама.
2: Реклама.
4: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт авиа123.ру.
6: Теперь найти вы.

0: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Тем, кто с порядком жилища дружен, набор для уборки очень нужен. Сделаешь точно поступок верный, когда себе купишь коврик предверный. В сети магазинов «Милый дом» наборы для уборки веник и совок от 119 рублей. Предверные влаговпитывающие коврики от 129 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом» – все нужное в нем.
2: Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
3: Плейсу 7 лет.
4: Плейсу 7 лет.
5: Плейсу 7 лет!
6: Да-да-да! 17 октября вместе отмечаем день рождения легендарного танцевального бара «Плейс». Скорее бронируй места, ведь здесь будет весь город. Подробности 54 11 12 и на сайте theplacebar.ru. 18+.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
9: Новое радио.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк. Это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Признавайтесь, у вас...

0: Best.ru.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Каким будет дом Мельникова после реставрации? Как связаны Мейерхольд, Таиров, Додин и Боровский? Как иностранцы-коллекционеры изменили советский андеграунд? Читайте в газете об искусстве The Art Newspaper Russia. Все, что нужно знать о событиях художественного мира в России и за рубежом. Оформляйте подписку на сайте газеты. А также читайте еще больше новостей о выставках, музеях и арт-рынке на theartnewspaper.ru. 18+.
5: Шапка, носки, еще шапка.
6: Мам, я на 2 дня еду.
5: Именно.
7: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
8: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
9: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
10: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 000 рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
12: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
14: 14,6-дюймовый мультимедиа. Комплектация премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail 7/2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
15: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на ОСАГО.сбербанк.ру. 18+.
16: Новое радио.

Так, ну что, испугались? Вы вообще помните, что я вообще-то тоже здесь работаю? Салют, это Эви. Я, значит, врываюсь вам по секрету рассказать, что Аусишкин ушел поесть, потому что у нас сегодня будет ЧБР, проект «Что было раньше». Тема вообще супер. На случай, если вы очень любите вот всю такую старую добротную попсу, вот чтобы немножечко посводило олдскула, мы сегодня устроим битву продюсеров, будем ставить треки под продюсированием Матвиенко и Фадеева. Вот так вот вспоминать, кто, как, чего. Мне кажется, но получилось секси. Вообще очень. Поэтому через 10 минут буквально начнем.

0: реклама. Плейсу 7 лет. Плейсу 7 лет. Плейсу 7 лет! Да-да-да! 17 октября вместе отмечаем день рождения легендарного танцевального бара «Плейс». Скорее бронируй места, ведь здесь будет весь город. Подробности 54 11 12 и на сайте theplacebar.ru. 18+.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.

0: залетай.
1: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43 81 50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.

0: Галушка. ТРК-гостиный двор. Третий этаж. Выбираете керамическую плитку или керамогранит? Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган ЮНЕС с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
2: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20 66 66.

0: Реклама. Всего 30 секунд. Один бренд, один ролик.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
0: В Магнитогорске 8 вечера.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Вау! Салют, ребята!
2: Вот это влетело, так влетело.
1: Вторник, а значит, проект «Что было раньше», а значит, еще и первый день после отпуска. Я надеюсь, что вы скучали. Ну-ка, поклянитесь, пожалуйста, жестко, что скучали.
2: Скажи, пожалуйста, что это твой любимый спешл.
1: Это мой самый любимый спешл из всех возможных. Ведь мы 2 часа будем слушать треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было.
2: Тему мы придумали уже довольно-таки давно, но я сейчас накину немножечко фактуры, потому что вчера произошел очень любопытный момент. Он украсит старт сегодняшнего эфира. У нас вчера закончился конкурс «Музыкастинг».
1: Да, грандиозно.
2: Здесь были телевизионщики и все-все-все СМИ и так далее. И стоял Игорь Николаев.
1: Да.
2: К нему подошли люди с Муз-ТВ с вопросом. Вот у Муз-ТВ день рождения и так далее. Давайте вместе вспомним какую-нибудь песню 20-летней давности, которая хоть характеризует эпоху и так далее. И он так навскидку говорит, ну, возможно, эпоху характеризует «Иванушки». И наша уважаемая коллега Яна, помощница босса, говорит, ну нет, «Тучи» не могла быть 20 лет назад, я же ее все-таки в школе слушала. Тут я прохожу. Говорю, ребят, конечно же, не могла, потому что она была ровно 30 лет назад. И у всех глаза вот такие прям, нет, нет, нет. Да, 30 лет назад эта песня появилась в эфире, а тему озвучим чуть позже.

0: Ну, мне очень хочется уже выложить пост, но что-то у нас барахлит интернет, понимаете? Вот оно сейчас через 3,5 часа догрузит, и я выложу пост, куда вы будете писать нам добрые слова, разгадывать. Ну, я вообще тему озвучила еще до того, как мы начали. Но это проверка на внимательность, понимаешь? Проверка на то, слушал ли кто-то то, о чем я говорю.
1: Ты знаешь, Иванушки, наверное, собрали бы самое большое количество лайков, поэтому мы упускаем половину, которые могли бы быть...
0: Ну, придется компенсировать всем.
1: Придется компенсировать. Ребятушки, значит, как мы решили назвать сегодняшнюю тему? Битва продюсеров некрасива.
0: А что тебе не нравится?
1: А что им биться-то?
0: Противостояние.
1: Противостояние. Вот это вот уже пафоснее будет.
0: Да.
1: Поэтому пусть это противостояние сегодня с нашей подачи состоится, а вы в нем примете непосредственное участие. У нас как? Там в виде сосисочной будет все? Или...
0: Какое?
1: В виде комментариев исключительно.
0: Ты со своими сосисками? Давай оставим это вот. С завтрашнего дня будет такая
1: то
0: тема, чтобы можно было пососить.
1: Игорь Матвиенко со своей сосиской.
0: Ну как я должна предположить?
1: Макс Фадеев со своим бананом.
0: Вот, думай вообще, что ты вообще, ну, как бы озвучиваешь.
1: В общем, ребятушки, мы решили взять двух легендарных продюсеров и покрутить их композиции, потому что можно вот составить не один плейлист из очень качественного саунда.
0: Важное уточнение, не конкретно их, потому что, ну... Кто-то, знаешь ли, поет. Нет, их продюсирование.
1: Продюсирование,
0: рука,
1: конечно.
0: Где была
1: не
0: приложена.
1: Обязательно они написали и слова, и музыку.
0: Да.
1: Нет, это все не важно. Важно, что они дали старт песне. Вот
0: все
1: это
0: верно.
1: Вот важно. Собственно, благодаря папе следующей исполнительницы и у продюсера это все наладилось. Вот, а знаешь, кто впустил Макса Фадеева в шоу-бизнес большой вообще?
0: Кто?
1: Сергей Крылов, который девочка моя, толстый такой вообще чувак, красавчик, буквально. Вот, ну это ладно, не будем, да, на этом заострять внимание, будем слушать Светлану Гейман. Она же Линда, она же не помнит, что мы с ней в одной школе учились. В принципе, она даже и не знает, что мы учились с ней в одной школе. Она сказала, что она там не училась. А я ей говорю, училась.

0: Так, значит, если вы думали, что у нас нет какой-то фактуры, ну, у нас вообще-то есть главный наш архивариус Лина Кофман, и только она могла написать данное сообщение, что тема сегодняшняя как никогда вовремя и символично. Спроси меня, почему?
1: Почему?
0: Потому что ровно 24 года назад, 13 октября 2002 года, стартовала первая «Фабрика звезд», продюсером которой был кто? Правильно, Игорь Матвиенко. А продюсером второй «Фабрики звезд» был кто?
1: Ну, Макс Фадеев, я так полагаю.
0: Ну, ребят, ну, а вы если думали, что мы, ну, как-то рандомно темы придумываем, то это неправда. Мы, конечно же, у нас есть вот календарь всех чисел, дат, событий мира. Мы все это знаем, помним, и вот так вот оно рождается.
1: Сегодня Дорогуша узнала и, собственно, меня немножечко просветила, что Игорь Матвиенко был продюсером у Жени Белоусова.
0: О.
1: На минуточку.
0: О.
1: Женя Белоусов, кстати, даже в Монте-Карло успел съездить, там как-то какие-то награды получал.
0: Я в Монте-Карло.
1: Вот. В 90-е годы. Но дело в том, что ты, которую песню мне принесла, я решил перепроверить.
0: Ну и что там?
1: Нет.
0: Вранье?
1: Нет. Он ее ему не писал.
0: Подожди.
1: А вот следующую песню написал.
0: Подожди. Нет, да. Какое-то соприкосновение точно
1: есть. Соприкосновение точно есть. В создании песни «Девочка моя синеглазая» Игорь Матвиенко участие принять не успел. А вот его второй суперхит, который называется «Всем вообще прекрасно понятно как», это уже, да, это уже вместе с Матвиенко. Ну и композитором, точнее, автором текста Александром Шагановым, который и для Любе написал суперхитов немерено, и у Иванушек замечен. Ну, в общем, суперталантливый человек. Вот эту песню, да, да, да, да, это Игорь Матвиенко. Кто-нибудь знал? Никто не знал. Кроме

0: Неплохо, да?
1: Обожаете наше собрание пенсионного фонда. Московское долголетие, свяжитесь с нами. У нас есть саундтреки для всех ваших мероприятий.
0: Ну, кстати, сестричку запросто послушаем в исполнении Макса Фадеева сегодня. Это
1: почему фильм, сестричку? Да. Только что было.
0: Же сказала.
1: Ну, ладно.
0: Но это потом. А потому что Матвиенко не поет, Макса Фадеева поющего можно будет послушать несколько раз. Вот, ну а сейчас мы решили поставить песню такую, которая как будто бы из неочевидного. Ну вот не из неочевидного.
1: Все, я боялась, что будет замена на поле игроков.
0: Не бойся, я с тобой. Так что, прелюдию будем продолжать?
1: Ты что, какая прелюдия к такой песне?

0: Ну как, все загипнотизированы?
1: Я думаю, что все.
0: Проект,
1: все.
0: Что было раньше, ребят, на новом радио.
1: Ради этого камбэк. Стоило скучать по нам.
0: Да.
1: Только ради этого. Ради того, чтобы в первые 20 минут получить сообщение о том, что вы не можете выйти из машины. Молодцы, спасли выпуск. Не было бы сообщения, пришлось бы удалять.
0: Ну, я думаю, чуть попозже мы еще послушаем продолжение этого самого мессенджера, ребятушки, потому что мы только-только начали. Короткий перерыв, а потом слушаем продюсеров Матвиенко и Фадеева.
2: Что было раньше на новом радио. Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного.
4: Купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в

0: детейлинг студии MCD. Мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Город не ждет. И тормоза тоже.
4: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.

0: залетай.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66. Новое на новом. Женя Трофимов и комната культуры. Нравится.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Вау, друзья, мы продолжаем проект «Что было раньше». Слушаем треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. Я вообще забыла, как в микрофон болтать. Как классно было молчать. У нас сегодня тема супер роскошная, на мой взгляд. Усишкин предпочитает не использовать слово «битва», поэтому мы будем использовать слово «противостояние». Более пафосное.
3: Пафосное.
2: Противостояние двух глыб музыкальной индустрии. Двух продюсеров, Игоря Матвиенко и Макса Фадеева.
3: Ну да, люди, которые создали культурный код 90-х и нулевых, и поколение бумеров, зумеров, и сейчас альфа, 100% будут эти песни тоже знать.
2: Конечно.
3: А куда они от них денутся?
2: Конечно. Это та самая попса, когда тебе не стыдно сказать, что я люблю поп. Потому что, знаешь, какой-то период времени тебе не хочется об этом громко говорить. Ты такой, я меломан, чтобы не выдавать
3: лет,
2: себя.
3: Да.
2: Это та самая попса, ты прям выпрямляешь спину, тянешься макушкой к потолку и говоришь, да, я слушаю поп. Что вы имеете против Вовы Чумы, например? Я ничего, мне очень нравится.
3: Тут нужно добавить, да, что Макс Фадеев именно продюсер песни. Он не писал слова, не писал музыку, но сделал вот звучание таким, каким мы его слышим. Ну, и Ираклий, конечно, тоже приложил немножечко горло к композиции, а как без него-то?
4: Раз

0: уже.
1: Договорились, ребятушки, мы сегодня слушаем творческих гениев Макса Фадеева и Игоря Матвиенко. Проект, что был раньше на Новом радио. Дорогуша счастливо вернулся из отпуска. Я счастливый в отпуск не уходил. Все прекрасно и замечательно. Мы рядышком, дорогуша, я тебя прям вот очень
2: рад видеть. Я тоже очень рад тебя видеть. Я вообще правда скучала сильно. Клянусь, по всем, по каждому.
1: Такая же фигня.
2: Я каждое ваше имя помню, я каждый ваш взгляд вижу.
1: Дуэт Игоря Матвиенко и Михаила Андреева создал этот шедевр. Я, если, не знаю, могу как-то прислониться к теме Матвиенко, я эту песню не упущу никогда из виду. Я ее обожаю бесконечно. Очень красивая. Игорь Сорин, в принципе, хотел бы побольше таких песен исполнять, но проект «Иванушки Интернешнл» не предполагал. Ну и тема она слаще.

0: Ну, просто невероятной красоты гармония в этом треке. Столько диссонансов, которые при этом хорошо звучат. От этого от минора к мажору. Вот оно вот все такое...
1: Я сделаю небольшую ремарочку. Это вот я могу просто сидеть и восхищаться. А Дорогуша, она учитель музыки, на минуточку.
0: Извините, у меня есть диплом.
1: Да, поэтому она говорит обо всем еще и со знанием дела. Так, только что был хит... со стороны Игоря Матвиенко.
0: Да.
1: Сегодня, напомню, у нас тема Макс Фадеев, Игорь Матвиенко. Так вот, дуэт Андреев-Матвиенко – это шедевр «Облака». Игоря Сорина – это «Ты неси меня, река» группы Любе. Это «Березы». Это «Тополиный пух», кстати, «Кукла». Но следующая песня тоже принадлежит им двоим. То есть Матвиенко – музыка, Андреев – стихи, и вы сейчас, ребятушки, очень удивитесь. Дорогуша, я тебе прям даже сейчас накину небольшую...
0: Он мне вы должны знать, что он заставил меня надеть наушники, чтобы я не подслушала, потому что он сказал, что сейчас будет какой-то...
1: Будет сюрприз.
0: Да, какое-то удивление.
1: В следующей песне на барабанах играет папа нашего Вити Худошина.
0: Вау!
1: Да. Это было тоже в 97-м году. Примерно тогда же, собственно, когда и песня «Облака» вышла. И песня, которая сейчас прозвучит, опять-таки со стороны Матвиенко Андреева, звучит так.
0: Что?
1: Я тебе клянусь. Да, ребят, это перо и инструменты тех же самых людей.
0: Потому что нельзя.
1: Именно что?

0: сделал хоккейный матч на минимум, чтобы слушать ЧБР. Мужчина знает толк в возвращениях.
1: Потому что нельзя быть на свете красивой.
2: 7-8. Ну?
3: Что было раньше на новом радио. Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
7: Да ладно?
6: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
7: Хорошая история.
6: Запчасти с гарантией производителя – это Авито Авто.
8: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
9: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
10: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
11: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
13: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Иванская. ОГРН 105-774-68-40-095.
14: День рождения Муз-ТВ. 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах.
15: Сладкий вкус малины.
14: Сергей Лазарев, Эл-Джей, Айова, Зиверт, Лолита, Беарвульф, Анасти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
16: Шапка, носки, еще шапка.
17: Мам, я на 2 дня еду.
16: Именно.
18: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
19: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
20: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
21: Вы владелец бизнеса.
22: А значит, работаете за...
23: Троих.
24: Четверых.
25: Пятерых не хотите?
26: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
27: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главный «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
3: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
2: Бам, мы продолжаем. Практически час пролетел, значит, у Сишки на базе. Ну-ка, скажи что-нибудь, помурчи. Эви тоже здесь. У нас сегодня, короче, тема сегодня потрясающая. Мы слушаем противостояние продюсеров, и вот вся ваша поп-душа должна радоваться. И она радуется, судя по комментариям.
0: Судя по комментариям, да, и тут люди ждут эвакуатор. ну, сидя в заглохшей машине, но при этом все равно сажает аккумулятор, прослушивая, значит, ЧБР сегодняшний.
2: И правильно, терять уже нечего, все равно. А сколько вот бабок нужно заплатить, если забирают твою машину?
0: Ну, эвакуатор, ну, плюс-минус.
2: Там, ну, на пятерку уже влетели.
0: Да, считать. Виталий, наш друг цыган, пишет: здравствуйте, мои золотые, а песня про коня будет? Знаю, что спросить.
2: И для тех, кто не в курсе, Виталий реально цыган, ему 30 лет, он уже дедушка. Мы, и благодаря ему я помню, что для того, чтобы мне стать бароном, мне ничего не светит. Но я могу выйти замуж за барона, если у меня будет нормальное предложение.
0: Ну
2: по
0: да.
2: Бабкам.
0: Да, да, да.
2: Дальше Оксана, смотри, пишет: спасибо за этот плейлист, ностальгия в глаз попала. Напелась в машине с удовольствием. В смысле, напелась в машине? Сидите еще полтора часа, мы еще
0: да,
2: не закончили.
0: Да, да. Стрижка только начата. Ольга, фотографии с Иванушками. Представляешь, прям в альбоме. Прям вот в альбоме. С ума сойти, да?
2: Рада, но не от всего сердца. Мне очень нравится.
0: Я знаю, что ты любишь рыжего, да.
2: Я очень его люблю. А у нее тут нет фотки рыжего.
0: О, он тут в Париже видосик снял со своим родственником.
2: Рыжий-то.
0: Ну, что-то типа того. И чтобы я понимал. Да. Так, что еще надо сказать? Подкину идеи песни с Матвиенко. Сделал гениальную аранжировку композиции. Ну, ребят, Дмитрий, мы слушаем треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. То есть 2015 год. Когда он сделал аранжировку на Артемьева? Наверное, мог и раньше сделать.
2: Нет, не
0: Ну, да не суть, мы в саундтреках послушаем вот да, этот да, легендарный отрезок.
2: Да, да, да. У нас был такой выпуск, и мы его не повторяли, кстати, 2 года.
0: Хотя уже можем вполне себе. Ну, а сейчас сестра, или, как я люблю говорить, кузина Макса Фадеева с треком, который Макс написал вместе с Эриком Чентурией.
2: Все верно.
0: Который, да, для Hi-Fi там создавал.
2: Да, да, да,
0: все
2: верно, все верно.
0: Ну, короче, что-то это, талантливые люди уселись, да, и написали.
2: Граница рока и попа.
0: Да.
2: Ну так это
0: и женские лысины.
2: Ты иди этот рот помой с мылом.
0: Ну там же не алопеция, там же спеца.
2: Алопеция.
0: Алопеция, ладно.

0: впервые рада, что сижу в машине и жду 2,5 часа, пока младшенькая на кружках. Услада ушам.
1: Завидую. Искренне завидую всем тем, у кого есть машина, или кто вот любит вот этот вот каршеринг, потому что мне кажется, что самое вайбовое, где можно слушать радио, это именно в машине.
0: Тачки. Я с тобой, с одной стороны, соглашусь, да.
1: И но... все, точка, не надо, нет, точка.
0: Нет, я продолжу. Находясь дома, и когда утром моя очередь, значит, брать дочку на руки и тусоваться с ней в период бодрствования...
1: Так.
0: Я тебе клянусь, я сейчас... Вот ты, когда по беговой дорожке носишься, ты врубаешь ЧБР какой-нибудь выпуск, да?
1: Да, это правда.
0: Я научился говорить: «Алиса, включи, что было раньше, выпуск 80-е». Или «Алиса, включи, что было раньше, Aesthetic Education». Или «Алиса, включи, что было раньше, 97-й год». И она выполняет это все.
1: Ну, вообще-то, она это все работа выполняет. Ее.
0: И я вот эти 2 часа, что мне положено вот так вот тусоваться, тусуюсь. И когда идет музыка, тусовка идет быстрее, чем когда музыка не идет. В голове петь сложно. А когда подпеваешь, все очень бодро, прекрасно и замечательно. Ну, и у дочки, соответственно, прививается какая-то музыкальная тональность в голове.
1: Очень радостно, если у тебя работает «Алиса».
0: Пусть она
1: не останавливается.
0: Пусть не останавливается.
1: Работает.
0: Еще напомню, что есть канал «Усатая пушка». Я туда тоже благородно выкладываю хиты. Точнее, хиты.
1: Ну, надо тогда полностью говорить.
0: Полностью,
1: дай скажу.
0: Говори.
1: Это слово сам скажу. В нашем...
0: мессенджере.
1: Вы вводите в поиске «Усатая пушка». Там Усишкин выкладывает все выпуски, что было раньше. Дальше вы заходите в Яндекс.Музыку, вводите «Эвиленд», ставите сердечко. А, там тоже есть, что было раньше. И помимо этого, каждую субботу с 6 до 8 вечера повтор. Вот в эту субботу мы будем слушать вот сегодняшний выпуск, ребят.
0: Именно так. Потом Андрей еще писал, что скучно ему было таксовать без ЧБР-ки. И круто, что Эви вернулась в эфир. Мы что должны напомнить? Что если вы сейчас едете в такси, вокруг приятно пахнет, играет новое радио, шеф не напрягает, то это 10% к чаю.
1: Все верно.
2: Прогноз погоды на новом радио. По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Температура воздуха плюс 8, плюс 10 градусов. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма «Зверятово», деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.

0: 8Б.
1: Залетай.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатые истории и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
0: Если бы...

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
2: Новое.

0: Новое радио.
1: И опять до рассвета.
2: Radio.ru. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
0: Что было раньше?
3: Такая, конечно, не плейлист, а штучка меланхолии. Если это что такое? У нас что, новая подложка?
4: Ну, это одна из.
3: Это оно всегда было?
4: Да.
3: Реально? Почему да. никогда не пользовался? Ну-ка, сделай погромче. Я просто... Так, я LJ. Ребята...

0: две секунды, и я рэпер. Короче, да, у нас противостояние двух продюсеров, мы слушаем их треки, творения, кайфуем, вспоминаем, что нам уже никогда не будет мало лет, что если ваш возраст все еще начинается на цифру 2 или 3,
1: пусть
0: то вы вообще счастливчик.
1: Пусть тебе так мало лет, ты уже так одинока.
0: Ну ты штучка подхватывай.
1: И любовь твоя далека.
0: Очень
1: и друзей
0: хорошо.
1: Как будто нет, нет, нет, нет.
0: После дождя будет радуга, после дождя.
1: Знаешь, влюбиться не поздно, не рано.
0: Ну мы не эту песню будем уже.
2: Конечно, нету. У нас вот вообще уже сейчас какой-то фальстарт случайно произошел. А это мы передадим нашим
0: начальникам. Мне очень нравится эта подложка.
2: Да?
0: Ребят, ставьте лайк, и я на нее трек запишу. Он нигде никогда не выйдет, но она прям такая хорошая.
2: Давай. Вот эту песню мы хотели.
0: Да.
2: От Матвиенко.
0: Девочки, мальчики, танцуем. Ставь лайк, если любил группу «Фабрика». Ставь два лайка, если в шоке, что Ира

0: рекламный ролик.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте.
0: 9 вечера в Магнитогорске.

0: все-таки аранжировка решает. Если бы эту песню пел не Макс Фадеев, а, ну, условно...
1: Егор Крид.
0: Егор Крид, да. По-другому бы звучало совсем.
1: Там было бы «Бэйби», «Беги по небу, бэйби».
0: У меня сегодня родился плейлист со словом «Бэйби».
1: Да?
0: Кстати, неплохой, да, поэтому можно будет замутить.
1: В каком контексте используется слово «бэйби»?
0: Ну, ты же понимаешь, я дочку на руках держал.
1: Да, поэтому я боюсь
0: но
1: представить.
0: Но контекст у меня был все-таки не детский. А кто «бэйби» называет детей? Только на подгузниках написано. Ну, или там на детской присыпке какой-нибудь.
1: Джонсонс «бэйби», просто да, да, сказка. Да, да, да. Джонсонс «бэйби», не щиплет глазки. Джонсонс
0: нежный и ласковый.
1: Да.
0: Да.
1: Он самый.
0: Был дело. Продолжаем сегодня слушать не битву, а...
1: Противостояние.
0: Противостояние. Игорь Матвиенко, Максим Фадеев. Так вот, следующая
1: на
0: песня...
1: На новом радио.
0: Очень с большим трудом можно представить, что ее, в общем, мог бы петь Матвиенко. Все-таки Максиму Фадееву ты легко представляешь, да, в композициях, которые исполняются под его началом. Ну, чаще всего.
1: Угу. Ну да, да, да.
0: А вот у Матвиенко...
1: Вот особенно вот я когда вспоминаю группу «Серебро», я прям слышу его.
0: А он там поет почти везде на бэках. Очень часто встречается. Что-то такое. Ну, не так, конечно, отвратительно,
1: можешь,
0: как у меня.
1: Повторить,
0: прекрасный
1: извини. Очень хорошо получилось.
0: Хорошо. Вот. А у Игоря Матвиенко диапазон какой-то вообще дичайший абсолютно.
1: Ты можешь, ты четвертый раз за эфир просто на всю страну говоришь, что у него отвратительные музыкальные какие-то там вокальные данные.
0: У кого? У Макса Фадеева?
1: У Матвиенко.
0: Да нет, соберись. У него прекрасно, он просто не поет. Он не поет,
1: хватит
0: он поет.
1: Акцентировать это внимание.
0: Он поет голосами своих артистов. Ток в данном случае. Вот здесь, кстати, Дубцова как раз и была.
1: Да, я поняла, что у тебя да. просто между нами опять пропасть
0: Донева
1: возраста сложилась.
0: И Дубцова разные женщины.
1: Спасибо, деда.
0: Не веду.
1: Деда, пей
0: все.
1: Таблеточки. Ой, про Дубцова хотел сказать, но не буду пока ничего говорить.
0: А я про Тоневу хотел сказать.

0: друзья.
1: Правда, не знала, да?
0: Нет, я не в курсе была. Напомните, как звали актрису, которая снималась в «Саша Таня»?
1: А ты загляни, в комментах уже, наверное, есть в нашем мессенджере.
2: О, как ловко ты придумал.
1: В мессенджере.
0: И нет, там есть гифка от Элины Коффман, где мы можем олицезреть весь состав этой замечательной группы. И вот она стоит, роднулька, прячется.
1: Да.
0: Но мы
1: крайне
0: фамилию...
1: справа. Вылетела из головы, иногда бывает такое.
0: Это лево. Крайне слева.
1: Это смотря как смотреть.
0: Как не смотри, мы в экран смотрим телефон.
1: Мы смотрим в экран, крайне слева, а крайне справа, если вот смотреть, как девочки стоят по росту.
0: Ой, я не могу.
1: Ладно.
0: Вот, реально уже есть уникальный случай, когда все четыре девушки стали известными после группы.
1: Да.
0: Ирина Дубцова осталась в музыке, Валентина Рубцова стала актрисой, все мы знаем ее как Таню из «Универа» или из «Саши Тани». Олимпиада, она же Липа, она стала телеведущей, сначала долго работала на Муз-ТВ. Ирина Коффман, а у нас что, у нас сегодня какой-то кастинг опять? На роль третьего соведущего? Вы понимаете, мы только об этом подумали, она уже просто четыре параграфа размером со слова о полку Игореве написала. Ну, восхищаюсь.
1: Это лучше. Называется эрудиция. Большой пласт бесполезных знаний в голове. Но у меня то же самое творится. Ребятушки, продолжаем слушать.
0: А
1: сегодня.
0: Я тупая, что ли?
1: Почему? Отнюдь. Ты не размениваешься. У тебя информация в голове та, которая приносит тебе профит и деньги.
0: Это правда.
1: Вот.
0: Это правда.
1: Да. А я, например, знаю ширину Байкала. Ну, не суть. Друзья, вот смотрите. Глюкоза. Не так давно была замечена на водопое, здесь вот у кулера, в наших окрестностях, так сказать, рядом с нашей студией.
0: Крэпером приходила.
1: Блин, ну она... Как она себе такое позволяет вообще?
0: Она роскошна.
1: Она роскошно выглядит,
0: Если бы кризис среднего возраста, вот если бы я знала, что он выглядит так, мне не страшно, чтобы возраст увеличивался.
1: Единственное, что у меня были бы вопросы к фэшн-подходу.
0: Ты просто
1: учитывая,
0: мешаешь.
1: Что я, да, дедушка, но...
0: Она не форка.
1: Ровесник Глюкоза.
0: Она не форка.
1: Но дедушка.
0: Она не форка. Я все еще, кстати, не оставила историю.
1: Не форка это когда ты у Евы Польны забираешь перчатки, а у Филиппа Киркорова шубу.
0: И что это?
1: Это не форма.
0: Это воровство. А она не форка. У нее брови белые, высоченные.
1: Да. Серебристые даже как будто бы.
0: Фигурка,
1: там.
0: Блеск.
1: Это всегда было.
0: Шорты короткие, боты на платформе. Но мне тепло вспоминать Глюкозу с доберманом, потому что из-за вот этого...
1: Все
0: вот,
1: секреты по карманам я гуляю с доберманом.
0: Из всей этой анимации мне в детстве так сильно хотелось добермана. Мне очень нравилась эта анимация.
1: У меня был доберман, кстати.
0: Клянись.
1: Клянусь.
0: Ну, круто, завидую тебе.
1: Шоколадный
0: ты Глюкоза
1: такой.
0: Получается. Полный чужой, почти никого, как говорится.
1: Слушай, я забираю свои слова назад. Макс Фадеев эту песню точно не мог бы исполнять.
0: Да, а что?

0: Мне больше всего грустно за глюкозу, что они так быстро ее раскрыли. Раз уж взяли у Гориллас эту идею с тем, что вот у нас есть мультик, угадайте, кто за этим мультиком скрывается, ну, подольше нужно было потянуть.
1: А сколько тянули?
0: Вообще быстро. Я помню, что ее в фабрике тут же она раскрылась. И он ее вывел, и там были еще другие девчонки. Я помню прям этот номер, и все. Вот интрига держалась, мне кажется, 2.5 часа максимум. Ну, я утрирую, конечно. Но нужно было вот, чтобы голограмма была, чтобы вот все думали, кто это такая. Ну, ладно. Спасибо, Гориллас, за идею. Максу Фадееву за реализацию.
1: Все так. Макс Фадеев и Игорь Матвиенко, герои сегодняшнего выпуска проекта «Что было раньше» на Новом радио. Так вот, касаемо следующей песни. Точнее, даже не так. Начнем с того, что Макс Фадеев, когда услышал песню «Сансара» у Басты, сказал, что у Василия теперь есть песня, которая просто квинтэссенция его творчества.
0: Угу.
1: Ассоциация стопроцентная, и он ее там чуть не великой песней и так далее. И говорит, а вот у меня со мной такой песни нет, чтобы ассоциировалось. Ну, что Макс Фадеев и вот настолько легендарная композиция, у него все песни классные, да, кто-то скажет, что «Танцы, да, на битом стекле», кто-то скажет, что «Беги по небу», да, а вот он себе такую песню не обозначил. Так вот, у Игоря Матвиенко есть композиция, которая уже как будто бы давным-давно и не ему принадлежит.
0: Ну да, сложно представить.
1: И у меня даже некоторые друзья были уверены, что это народная казачья песня.
0: Да, да, да, потому что она настолько ушла в народ, что сложно представить, что там кто-то над ней вообще-то работал.
1: Вот именно. И еще сложнее представить, что Матвиенко даже когда-то думал, что ее Иванушки споют хорошо.
0: Это вообще не ну.
1: Вот совсем.
0: Друзья, я надеюсь, вы, вот понимаете, я призываю вас переслушать в субботу этот выпуск, потому что в это время вы как раз должны быть в гостях. А в гостях без этой песни невозможно. Ну, никто не ходит в гости без этой песни.
2: Выйду ночью в поле с конем.

0: Подожди, подожди, подожди, подожди. Тихо.
1: Мы идем с конем по полю вдвоем.
2: Что было раньше на новом радио. Реклама.
3: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
4: Псссс, Плейсу 7 лет.
5: Плейсу 7 лет!
6: Плейсу 7 лет!
5: Да-да-да! 17 октября вместе отмечаем день рождения легендарного танцевального бара «Плейс». Скорее бронируй места, ведь здесь будет весь город. Подробности 54 11 12 и на сайте theplacebar.ru. 18+.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.

0: Галушка. ТРК-гостиный двор, третий этаж.
1: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля в детейлинг-студии. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля в детейлинг-студии МСД.

0: новое.
1: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
0: Что было раньше?
2: Я надеюсь, все те, кто слушает нас с самого начала, стряхнули, значит, мурашки и слезы своих глаз. Те, кто только подключились, ну и что это такое? Мы будем вообще как-то комментировать то, что.
3: 20 минут осталось, а
2: вы. Ну, тут... адекватное отношение вообще. Я думала, мы друзья. Вот эта вот подружка Эйви, вот это вот для чего? Чтобы вы вот только сейчас включали радио? Я не понимаю. Ладно, это я с вами в четверг поговорю в токсичной. Я пока продолжаю.
3: Продолжаем. Сегодня мы слушаем... Блин, я все время хочу битву сказать, но ты меня правильно поправила.
2: Ты сам себя поправил. Я ничего против слова битва не имею. Но ты сказал, что противостояние...
3: Ну, битва, она все-таки предполагает голосование какое-то, да?
2: Да, да. Или биф. Но у нас тут не то. У нас тут просто...
3: Мы просто слушаем крутых продюсеров.
2: Да.
3: Игоря Матвиенко и Максима Фадеева. Сейчас очередь Максима Фадеева.
2: Да, и моего дальнего родственника.
3: И твоего дальнего родственника. А как они вообще в одной вселенной сошлись?
2: Под эгидой Фабрики звезд.
3: All right.
2: Все просто. Да, если вы не знали, то все африканцы родственники друг другу. Скорее всего, у нас с ним одна пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-бабушка. У-ту-та-ту-ту-ту-ту. Любимая.
3: Он же вроде бы принц какой-то.
2: Вот я жду тоже, что

0: один мозг, одна кастрюля на двоих, как говорится. Друзья, мы продолжаем.
1: И песня тоже.
0: Молодец. Ну, молодец. Ну, хвалю. Ну, вижу, что чердак течет у тебя без выходных работ. Я чувствую.
1: С ума схожу.
0: У меня есть вопросы ко всему нашему коллективу. Что они тут с тобой делали на этом музыкастинге? Но ничего. Все, расслабляйся, успокаивайся. Все, уже тут никакой ответственности, серьезности не надо.
1: Конечно. Получаем удовольствие от проверенных треков.
0: О, как.
1: И без волнения ставим следующую песню, ожидая, что эффект будет предсказуемый.
0: Ну, это очевидно, но этот трек будет на русском языке, хотя изначально трек был на английском, принес группе, конечно же, славу мировую.
1: Слышал, что они поругались с Эрнстом из-за этой песни.
0: А кто там не переругался? Друзья,
1: а все переругались.
0: Туда, если нырять, так утонешь.
1: Да.
0: А мы, кстати, не хотим, я плавать не особо.
1: Слизоркина и Серебрая, вот из третьей, да, из первого состава. Помнится, гуляли по Новодевичьему кладбищу, экскурсию нам проводил Леша Елистратов из группы «Револьверс», который
0: озвучивал. Она также будет отрицать, как Линда, что училась с тобой в одной школе.

0: Что там, девчонки-то сзади подумают, что...
1: Что мы кошки.
0: Ага.
1: Ну, что ты...
0: Я так и думал, кстати.
1: Меня вообще в этом тексте другое смущает. Мне каждый раз от припева про муху у меня аж дергается глаз. Я не понимаю, что она поет там?
0: Да.
1: Вы раз слышали, напишите нам, пожалуйста.
0: Ля минор. Так, друзья, мы продолжаем слушать Матвиенко, Фадеева, их проекты, их голоса. Ну и в целом, ребятушки, вспоминаем культурный код огромной страны. Следующая группа тоже продюсерский проект. Более того, фабричный продюсерский проект.
1: О, это опять мне рассказывает, что я люблю его.
0: Да?
1: Я люблю Павла Артемьева больше всего на свете.
0: А Рыжий сейчас, если услышит?
1: Ну подожди, вот конкретно в этой пятиминутке я его люблю больше всего на свете.
0: Хорошо.
1: Я его так любя любил и люблю. Но песня закончится, и мы переобуемся в воздухе, конечно.

0: Плюса.
1: Так, ну рэп не будем слушать. Мы послушаем сейчас рекламу, а потом продолжим ЧБР на новом радио.
2: Я не слышал этого.
3: Новое радио и Zion Music объявляют победителя конкурса новой музыки и исполнителей. Музыкастинг. Запись и релиз сингла, его продвижение и создание мут-видео, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое получает Ваня Аладдин.
4: Привет, это Ваня Аладдин. Я победил в музыкастинге. Спасибо тебе, новое радио. Мечтайте, не бойтесь мечтать. Все по.

0: сезоне музыкастинга. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
4: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
5: Каким будет дом Мельникова после реставрации? Как связаны Мейерхольд, Таиров, Додин и Боровский? Как иностранцы-коллекционеры изменили советский андеграунд? Читайте в газете об искусстве The Art Newspaper Russia. Все, что нужно знать о событиях художественного мира в России и за рубежом. Оформляйте подписку на сайте газеты. А также читайте еще больше новостей о выставках, музеях и арт-рынке на theartnewspaper.ru. 18+.
6: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
7: Да ладно.
6: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
7: Хорошая история.
6: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
8: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
9: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных, полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
10: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
11: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
12: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
13: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
14: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osaga.sberbank.ru. 18+.
15: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
16: Мы на финишной прямой. Как-то вообще неожиданно мы сюда подобрались.
17: А мне нравится, что ты меня за клише, значит, готова клевать.
16: Да, я каждый раз
17: сама хитришь,
16: говорю.
17: Да.
16: Чего хитрю? Друзья, погода нынче... Подожди, я забыла.
17: За окном идет дождь, у нас идет концерт. Сегодня Игорь Матвиенко, Максим Фадеев. 2 часа проект, что было раньше, на новом радио. Начали мы с Матвиенко. Финалить будем максимум. Справедливо, я считаю. Даже в данном случае это будет его крестная дочь в музыке, так 100%.
16: Как ты вот молодец.
17: Молодец? Спасибо,
16: если честно, мне кажется, что весь этот выпуск сделан только ради того, чтобы мы послушали эту песню, потому что ты ее всегда... Как-то ловко ты ее обосновываешь, ее появление в эфире.
17: И это еще пока не та или та. Ну ладно, знаю. Хорошо, пусть будет
16: подожди,
17: та.
16: А, подожди, у нас сейчас не та. У нас сейчас та, которая... Вот,
17: Юлия Савичева.
16: Да, все. Да, это не сейчас... та песня, это не ради этой песни мы собрались здесь сегодня.
17: Но эта песня должна быть.
16: Да, 100%.
17: Юлия Савичева, протеже Максима Фадеева, ну просто с молодых ногтей. Всем известно, да, что папа Юлии играл с Максом в одной группе. Группа «Конвой» курганская. Ну, а чуть позже Юлия совершенно случайно попала на «Фабрику звезд», как и всегда. Как
16: да,
17: всегда бывает, никто никогда никакой фамилии нигде не называл.
16: Конечно.
17: Откуда он мог знать, что дочка его...
16: Так совпадение.
17: Это просто совпало.
16: Совпадение, конечно.
17: Да.
16: Мне больше нравилось, что в то время очень модно было придумать всем загадку и образы.
17: Да.
16: И как за счет того, что не было социальных сетей, можно было воровать чужой стиль и интегрегировать его. Это же наша русская Аврил Лавин того времени.
17: Ну ладно, Юлечка, конечно, проявила себя потом, ох, как здорово, и когда ты талантливому человеку помогаешь, это всегда хорошо. Мы можем вспомнить вообще всех фабрикантов того периода, кто там у нас, и Никита Малинин абсолютно случайно попал на «Фабрику звезд». Твой любимый.
16: Мой ангел.
17: И что? И что? Что, он недостоин фамилию Малинин носить?
16: Я вообще не понимаю.
17: Это... Стас Пьеха. Слушай, случайно никто не знал, кто его бабушка.
16: Подожди, подожди. Я вообще ничего не имею против. Я все сделал для того, чтобы у меня были абсолютно такие же дети, и чтобы они везде именно так и пробивались. Я всем сделаю футболку «Непа Бэйби», что означает вот этот привилегированный ребенок богатых, знаменитых родителей. И все. Да если бы у меня такое было.
17: Да все бы сделали, конечно. И прям вот все, за Юлию с детства.
16: Конечно, но они талантливы. Это правда.
17: И на бэках у Линды она тоже очень органична.

0: Да, именно так ощущается время.
1: Это именно так ощущается мой иммунитет, как у помидора.
0: Осенний.
1: Да, вот он улетает куда-то на небо со звездой. Пожалуйста, ребят, я не знаю, помогите. Что? Ты не будешь подхватывать это и говорить, да, я тоже приболел, да, осень, иммунитет,
0: вот
1: ни к
0: именно черту. Так уже давно. Ну, понимаешь ли, у нас с тобой две большие разницы. Ты вышла из отпуска, а я туда не ушел.
1: Слушай,
0: поэтому,
1: если тебе,
0: да,
1: станет легче...
0: Поэтому, да, носи меня на руках, массируй мне плечи, можешь сделать массаж стопы.
1: Спасибо, ну, что хорошо. Ты уточнил.
0: Вот именно под следующую композицию будет очень даже своевременно. Друзья, это был проект «Что было раньше». Сегодня мы слушали Гениев, Матвиенко и Фадеева. Или Гениев, я замахнулся. Ну Гениев. Ну, а еще ну, нет-то.
1: Да.
0: Ну,
1: ты иногда думаешь, что говоришь вообще на всю страну?
0: Что?
1: Люди, которые нас слушают. Может быть, сейчас вот Максим Фадеев едет куда-нибудь в аэропорт и думает так. Но я когда приду, я этому усатому, конечно. Я ему все припомню.
0: За меня Харченко заступится. Харченко, который
1: козыряет,
0: с ним вообще просто прям, да, заступится 100%. Они, когда увидятся, будут там обниматься, целоваться и до студии не дойдут.
1: Угу.
0: Да. Собственно, Максимом Фадеевым мы сегодня и завершим, потому что начали с Матвиенко.
1: Да, да.
0: И все по-честному.
1: Никто бы, если что, не заметил. Ну, никто, ну, кроме тебя и Ирины Кофф. В какой процентный вообще, какой процентный, как это сказать, пожалуйста?
0: Что это Эви себе позволяет?
1: Извините. Ребят, я вас целую в правую щеку, целую вас в левую щеку, всех тех, кто не вел себя как мышь, целую в нос. Радуйте из отпуска, завтра Эвиленд будем жестко болтать, как всегда.
0: Обязательно. Сейчас вспоминаются кадры из фильма «Бедная Саша». Кто смотрел, конечно. Кто смотрел? Ну, кто смотрел? Пишите.

0: «Что было раньше» на Новом Радио. Прогноз погоды на Новом Радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Температура воздуха плюс 8, плюс 10 градусов. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
0: Реклама.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
4: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
5: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
6: Что лучше? Квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43 81 50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.

0: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке. Получение на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
0: В Магнитогорске 10 вечера.
3: Новое радио.
4: Так, ребятушки, ну что, прошлись по суперхитам от Матвиенко и Фадеева. В обозримой перспективе будут далеко не только они. Прямо сейчас, например, Мари Краймбери. Отличного вечера. Yeah.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях Катя Айова. Какие артисты вот у тебя вызывают недопонимание?
3: Я не могу вдохновиться, когда захожу в топ 50.
0: Анна Астик, вот как тебе ее музыка, кстати?
3: Впихнуть невпихуемая просто.
0: Немножко потерялась из виду с 19-го года.
3: Я включила в мозг в 19-м году. Ну, знаешь, это ужасное ощущение, когда ты ищешь и не можешь найти.
0: Про папу, про своего.
3: Стал выпивать. Это такое описание моего папы. И ушел в свой мир. Навсегда.
1: Не дочь. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дочь.
2: 18+.
1: Реклама.
4: Плейсу 7 лет.
5: Плейсу 7 лет.
6: Плейсу 7 лет!
5: Да-да-да! 17 октября вместе отмечаем день рождения легендарного танцевального бара «Плейс». Скорее бронируй места, ведь здесь будет весь город. Подробности 54 11 12 и на сайте theplacebar.ru. 18+.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
11: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
12: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел», Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.

0: 8Bet. Залетай.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20-66-66. Услышь весь радио. Новое.

0: Петрова.
1: Всем привет, мы группа «Угли».
0: Слушайте нашу новую песню, которая называется «Посмотри на меня» на новом радио.
1: Это песня о самой большой и чистой любви, и мы желаем каждому из вас ее обрести.
0: Ваши угли. Угли.
2: Я услышу шаги невесомые по коридору твои. Мир замрет, и замрем в мире мы. Пусть сейчас жизнь монетою ржавою катится к недрам земли. Ты же знаешь, как все переменчиво,

0: Лёша Свик на новом радио. Вот же словечко-то откопал. Стерва, понимаешь ли. Я откопал новость любопытную канал High AI Media. Значит, компания Character AI, создатель одного из первых и самых популярных сервисов для общения с нейросетевыми компаньонами, подала на банкротство. Вот так вот. Пока сервис работает, но почти все, что есть у компании, уже выставлено на торги. Если новый владелец не захочет сохранить сервис, то его просто-напросто закроют. Первым участником торгов уже стал Disney. Месяц назад туда перешел бывший глава стартапа, и теперь студия готова заплатить 20 миллионов долларов за все озвученные созданные разработки. Вот последние годы компанию преследовали суды, родители подростков обвиняли ботов в опасных разговорах с их детьми, и сервису пришлось ввести проверку возраста. А еще раньше основатель стартапа забрал к себе Google. Ну как забрал, схантил, само собой. И компания перестала делать собственные нейросети. Тогда за лицензию на ее технологии Google заплатил почти 3 миллиарда долларов. Disney предлагает всего 20 миллионов. И несмотря на то, что я прекрасно понимаю, что 1 миллиард — это тысяча миллионов, для меня что 20 миллионов долларов, что 3 миллиарда долларов — это одинаково какая-то несуществующая сумма в деньгах. Новое радио, Данил Михайлов, за старшего. Красивого вечера тебе.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райт Раун, Эви и Никита Никитин — главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают с

0: На YouTube, в ВК-видео и Рутьюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем.
1: Реклама.
2: Пароль ВТБ для бизнеса.
3: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ. Рассказывать о нем всем.
2: А второе?
3: Второе и самое главное. Получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
4: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: С 15 октября в кино. Непристойное предложение. Чтобы спасти семью и карьеру, ей придется рассмотреть непристойное предложение. Провокационный триллер с Эстер Экспосито в кино с 15 октября. 18+.
6: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
7: Каким будет дом Мельникова после реставрации? Как связаны Мейерхольд, Таиров, Додин и Боровский? Как иностранцы-коллекционеры изменили советский андеграунд? Читайте в газете об искусстве The Art Newspaper Russia. Все, что нужно знать о событиях художественного мира в России и за рубежом. Оформляйте подписку на сайте газеты. А также читайте еще больше новостей о выставках, музеях и арт-рынке на theartnewspaper.ru. 18+.
8: Все, вкладываешь в здоровье в Сбере.
9: Это как?
8: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
9: Выгодно. Пошел оформлять.
8: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
4: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
10: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте. Интернет для женщин. Woman.ru 18+.

0: Заберите карту от Ильчин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Он ушел, чтобы спасти ей жизнь. Это будет так, как будто меня никогда не было. Продолжение культовой саги «Сумерки. Сага. Новолуние». На больших экранах. В кинотеатрах с 8 октября. 18+.
2: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.

глубокую голос, высокий маршмеллоу, Portugal The Man и Феникс на новом радио. Данил Михайлов тоже здесь. Наткнулся на новость, что ученые составили рейтинг самых страшных фильмов. О, господи, все мы знаем, что страшнее «Груза 200» ничего не найти, а его даже и в списке нет. Хотя знаешь, что страшнее? Вот мне тут на днях пришли налоги и квитанция ЖКХ. Я на обе эти бумажки посмотрел, и тут же у меня еще и тачка сломалась. Пришлось и в сервис отправить, и думаю... Здрасте, приехали. Никаким фильмом не напугаешь. Новое радио, суперхиты, суперновинки. Ими будем радовать.

0: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
2: 11 вечера в Магнитогорске.

календарь бесполезных праздников заглянул, и тут, понимаешь ли, рядышком стоят день без бюстгальтера и день целомудрия. Даже календарик любит в иронию. Отличного вечера тебе.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: новое на новом.
1: Привет вам, дорогие слушатели нового радио ЭТНЮ. У меня вышла новая песня «Красота» о том, как важно беречь красоту в этом мире и внутри себя. Слушайте мою новую песню на новом радио.
2: Ай, какая красота, жаль. Я снова все разрушу, тай. Как замки изо льда, слезы не растопят душу. Ай, какая красота, жаль. Я снова все испорчу, лед в глазах и пустоту.

0: предсказуемо хорошо. Качественно и, я думаю, многим попадает в сердце NU на новом радио. Красота, ребятушки. А по поводу суперновинок. Ну, мы же помним, что буквально вчера завершился музыкастинг. Мы узнали новое имя. Ну, мы узнали несколько новых имен, конечно же. Но узнали имя победителя вот прям подчеркнуто красными черточками. Это Ваня Аладдин. Угу. Такое вот интересное у него имя и фамилия. Я думаю, мы запомним, подпривыкнем. И, собственно, чуть-чуть сейчас доработаем песню и будем каждый день ее крутить в эфире. «Спичка» она будет называться или «Вспышка». Время покажет.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще

0: раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов.
1: Это судьба.
0: В вечернем шоу Эви Уэнд.
1: Улыбайтесь, это всех раздражает.
0: Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.
2: Хорошо быть тупой.
0: Реклама.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: С 15 октября в кино. Непристойное предложение. Чтобы спасти семью и карьеру, ей придется рассмотреть непристойное предложение. Провокационный триллер с Эстер Экспосито в кино с 15 октября. 18+.
2: Новое радио.

0: Ох, ребятушки, напомню, что новое радио можно не только слушать, но и смотреть. Вот прямо сейчас клип на эту композицию. Ну вот прям восторг восторженный. Моднейший абсолютно. А ведь сколько уж лет песни-то? Четверть века. «Мама, не горюй». Найк Борзов только что. В обозримой перспективе другие суперхиты и суперновинки. «Все, как ты любишь». Ну и, конечно же, «Счастливый маршрут». И, я надеюсь, удачно найденное парковочное место.
1: Прогноз погоды на новом радио. По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Температура воздуха плюс 8, плюс 10 градусов. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Реклама. Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
2: Плейсу 7 лет.
3: Плейсу 7 лет.
4: Плейсу 7 лет!
5: Да-да-да! 17 октября вместе отмечаем день рождения легендарного танцевального бара «Плейс». Скорее бронируй места, ведь здесь будет весь город. Подробности 54 11 12 и на сайте theplacebar.ru. 18+.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатые истории и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
8: Достаточно знать адрес надежного производителя.
9: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.
12: Новое.

0: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: В Магнитогорске полночь. Новое радио.
3: В баснословном количестве, как ты и привык на новом радио, никакого раздражающего фактора в виде ведущего, по крайней мере, ближайшие 20 минут. Будут Джонни, будет Артур, будет группа «Винтаж», «КамАЗ» тоже будет.

когда вся планета под песню танцует, а франкоговорящие люди рыдают белугой. Стромае. Ужасная трагическая история. Если смотрели фильм «Отель Руанда», то понимаете, о чем речь. Хуту, тутси, геноцид. Ну, в общем, было такое страшное время, в котором Стромае, собственно, своего папу и потерял. Так, друзья, теперь переходим на светлую сторону. Добра и позитива. Хотя с налетом драмы непримерно. Это новое радио. Суперхиты, суперновинки всегда. Всегда.

0: Реклама. Реклама.
1: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
2: С 15 октября в кино. Непристойное предложение. Чтобы спасти семью и карьеру, ей придется рассмотреть непристойное предложение. Провокационный триллер с Эстер Экспосито в кино с 15 октября. 18+.
3: Новое радио.

Поп-музыка, не знаю, склоняет погрузиться в лингвистические дебри. Значит, услышал я, что Дракула в переводе с румынского – это дракон. Угу. Думаю, любопытно. Обратился я к знакомому румыну, а.к.а. молдаванину. Говорю, а ты представляешь, оказывается, Дракула по-румынски – это дракон. Он говорит, нет, Дракула – это сын черта. Черт. Я думаю, да ты что? Начал лезть дальше? Оказывается, что да, до появления этого самого графа Дракула, Влада Цепиша, Дракула был дракон. Ну а потом уже после, соответственно, Цепиша стал чертом. И то, и другое как-то на ночь, наверное, не совсем любопытно. А хотя, кто его знает? Новое радио, суперхиты, суперновинки всегда, а ведущий на время. Данил Михайлов был за старшего до сего момента, ушел искать РТО.

слова и звуки.

0: Радио и Зион Мьюзик объявляют победителя конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Запись и релиз сингла, его продвижение и создание мут-видео, ротацию в эфире нового радио, выступления на крупнейших фестивалях и многое другое получает Ваня Аладдин.
1: Привет, это Ваня Аладдин. Я победил в музыкастинге. Спасибо тебе, новое радио. Мечтайте, не бойтесь мечтать. Все по

0: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.
1: Наш

было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ланд». Повтор в субботу в 18 часов на Новом Радио.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
4: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
5: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте.
6: Интернет для женщин woman.ru
5: 18+.
7: В новом Jacto 9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jack.ru.
8: Новое радио.

0: каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Рай Траун, Эми и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама. Реклама.
1: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
2: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейде. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является.
3: Ну

смею. Люблю тебя даже в небе, по невидимой связи. Ты в столичной пустыне, мой прохладный оазис.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

Я твой альфа, между нами космический бартер. И ты мой самый необычный, самый нестандартный выбор планеты, которой нет на карте.

0: радио и Zion Music объявляют победителя конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Запись и релиз сингла, его продвижение и создание мут-видео, ротацию в эфире нового радио, выступления на крупнейших фестивалях и многое другое получает Ваня Аладдин.
1: Привет, это Ваня Аладдин. Я победил в музыкастинге. Спасибо тебе, новое радио. Мечтайте, не бойтесь мечтать. Все по.

0: Создатели нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

Наверное, я был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой.